0: на выбор. Россия бьет по мостам в Киеве, а Украина отвечает горящей нефтепереработкой в Омске и дата-центрами Яндекса. Российские сторонники войны в своих блогах пишут: поздно, мало, слабо. Энтузиазм некоторых из них заканчивается в суде, но и работа в рамках дозволенного не страхует от собственных ошибок. Почему же призывы к эскалации не доводят до добра, и как представление об этой эскалации отличается у Кремля и других ярых сторонников войны, разбираем сегодня в «Лицом к событию». Здравствуйте.
1: Говорят, Черногория плачет от того, что вводят визы для россиян. Уже сейчас против тех граждан, которые находятся на территории Черногории и попадают под ограничительные меры со стороны Евросоюза, начинают кошмарить. Всех, да не всех. Мы как-то здесь оказались.
2: Это последний репортаж основателя проекта «Рыбарь» Михаила Звинчука для программы «Соловьев Лайв» перед задержанием черногорскими спецслужбами. Вместе с ним его жена и несколько соратников.
3: На данный момент команда проекта находится в контакте с МИД России, который занимается разрешением сложившейся ситуации. Поскольку никаких нарушений местного законодательства не было, то ждем освобождения всех задержанных.
2: Госдеп США связывает проект «Рыбарь» с попытками повлиять на американские выборы и предлагает до 10 миллионов долларов за информацию о его сотрудниках. Черногория – страна НАТО и может экстрадировать подозреваемых в преступлениях по запросу США. Михаил Звинчук под санкциями Евросоюза и Великобритании. В решении Совета ЕС говорится, что он входил в рабочую группу, созданную Путиным для координации действий, связанных с войной в Украине. На канал «Рыбарь» в Телеграм подписаны более 1,5 миллиона человек. После въезда в Черногорию Звинчук иронизировал над местной погранслужбой, которая пропустила его в страну, несмотря на санкции.
4: Вы всегда можете нарваться на погранца, который вывернет все карманы, но забудет посмотреть в базе данных.
2: Задержание рыбаря обусловлено защитой национальных интересов Черногории, заявил премьер-министр Милойко Спаич. Задержание Звинчука прокомментировал замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
5: Теперь, вполне вероятно, нужно будет пополнять обменный фонд из европейских и американских дебилов, чтобы вытаскивать своих. Иначе никак. С волками жить, по-волчьи быть.
2: Михаил Звинчук стал первым пропагандистом с такой масштабной аудиторией, задержанным за рубежом с начала полномасштабного вторжения в Украину. Однако внутри России обвинения и аресты провоенных блогеров случаются куда чаще. И пока российские власти пытаются деморализовать украинцев, в преддверии холодов нанося удары по объектам критической инфраструктуры, деморализованными все чаще остаются Z-блогеры, кто все эти годы призывал наносить такие удары, но по тем или иным причинам стал власти неудобен.
6: Вот мне пишешь, когда эту Монтян выгонят из России, мы все сделаем.
2: Так, например, преследуют бывшую украинскую юристку Татьяну Монтян, переехавшую в Россию, поддержавшую войну и занимавшуюся сборами для мирных жителей и российских военных. В Украине ее обвиняют в коллаборационизме, а в России в призывах к экстремизму за фразу «мочить охраноту без всякого сожаления», сказанную во время стрима в 2022 году. Монтян рассказывала, что при задержании ей повредили руку. Прокурор потребовал для нее 5 лет колонии и поселения.
7: Совсем недолго. Скоро мне вынесут приговор. Посадят, а в СИЗО меня, как и обещал следователь, убьет наркоманка. Мой юный адвокат все еще верит, что я доживу хотя бы до кассации. Уезжайте подальше от этого беспредела. Все, кто может, берите пример с тех, кто это уже сделал. А кто не может, хотя бы молчите.
2: 8 октября прошел обыск у другого пропагандиста, Z-блогера Романа Алехина, по уголовному делу об угрозе теракта. Блогер, по его словам, в статусе свидетеля. Год назад критиковавшего решение властей Алехина признали так называемым иноагентом и уже несколько раз штрафовали за несвоевременную подачу отчетов. Перед этим в сети появилось видео, на котором Алехин обсуждал коррупционную схему с закупкой медикаментов для фронта. Блогер заявил, что не стал в ней участвовать.
8: Провожу тест на наркотические средства «Экспресс», 10 наркотиков.
2: Также в немилость российских властей за активную критику попал и Z-блогер Егор Гузенко, более известный как 13-й. Еще в октябре 2024 года его обвинили в нападении на полицейского. Однако вскоре уголовное дело было приостановлено. Гузенко подписал контракт с Минобороны и отправился в штурмовое подразделение на фронт. В апреле 2026 года блогер раскритиковал Владимира Путина. На этот раз за слова об отключении мобильного интернета, после чего перестал выходить на связь. В его телеграм-канале заявляли, что командование силой отобрало у него телефон и отправило в так называемый мясной штурм. Уже в июле 2026 года стало известно, что Гузенко объявлен в розыск за самовольное оставление части, после чего его арестовали в Волгограде. 8 октября в его телеграм-канале появилась публикация о якобы освобождении блогера из СИЗО.
0: А социолог Игорь Эйдман в разговоре с моими коллегами перед эфиром сравнил задержание Михаила Звинчука с операцией по поимке Виктора Бута, российского торговца оружием, которого несколькими годами ранее обменяли на политзаключенных из России.
9: Я думаю, не думаю, а уверен, что, конечно, ему ГРУшники ему дали гарантию, что ему там ничего не будет. И организовали его приезд. Организовали приезд, опираясь на, как им казалось, на пятую колонну России в Черногории, которая очень сильная и многочисленная. И в разных сферах. И в политической, и в религиозной. Там везде расставлены шахматом порядки российские люди. Поэтому он так нагло туда приехал. Но времена меняются. И, видимо, те люди, которые ГРУшники их воспринимали своими, вполне вероятно, они оказались совсем не свои, а параллельно работали с ЦРУ, например. И заманили его, обещали безопасность, а потом также сдали. Причем, кстати, даже сдавать-то особо не нужно было, потому что он сильно не скрывал, то есть вообще не скрывался. Так что это вполне возможный вариант, учитывая, что мы знаем часто такие игры спецслужб, когда людей, которых нужно арестовать, их заманивают в страну третью, и там арестовывают. Кстати, если мне память не изменяет, то есть не память не изменяет, я точно это помню, что Бута, известного торговца оружием, его же американцы взяли в Таиланде. То есть сначала агенты ЦРУ его заманили в Таиланд под предлогом каких-то переговоров, а потом его там же и приняли. Так что это вполне в практике спецслужб, и вполне могло и произойти и с этим рыбарем.
0: Ну а судьбу российских провоенных блогеров мы сегодня обсуждаем с социологом Николаем Митрохиным и писателем Иваном Филипповым. Я приветствую гостей наших и первый вопрос задам Николаю. Николай, команду Звинчука месяцем ранее депортировали из Чехии, им запретили въезд в страну. За самого Звинчука назначена награда, и провоенный блогер Роман Алехин у себя в телеграм-канале спрашивает, неужели Звинчук хотел, чтобы его задержали? Как вы думаете, зачем он поехал туда?
10: Понятия не имею. То есть, возможно, только один ответ взорвался. То есть человек как бы явно чувствовал себя как-то на пике популярности и, может быть, соскучился по Европе сильно западной, которую он столько лет хотел завоевать. Вот, и не имел возможности туда поехать. Вот, но, то есть, с элементарной точки зрения никакого подобного визита не должно было быть. Ему даже, собственно, где-нибудь в Турции опасно показываться. Вот. Но, тем не менее, он довольно активно, насколько я знаю, ездил, например, по Центральной Азии, по Советской, там какие-то доклады проводил. Возможно, действительно, я прав, что какие-то были гарантии, связанные с ГРУшным влиянием, но по мне это совершенно сумасшедшая поездка. Совершенно сумасшедший вариант. Тем более переться туда группой. Вот, тем более после того, как в этой Черногории разоблачались сеть российской агентуры, оттуда кого-то там высылали и все прочее. То есть, это, я не знаю, сознательное сование головы в петлю. Другими словами, я это описать не могу.
0: Спасибо, Николай. Иван, а какая у вас версия? Опасно ли вообще Звинчуку оказываться за границей?
11: Слушайте, я абсолютно согласен с Николаем. Это чистое безумие. Я тоже думаю, что, скорее всего, ему кто-то из местных пообещал, что вот ты приедешь, и мы обеспечим твою безопасность. Оказалось, что есть какие-то нюансы. Мне кажется, вот, ну, посмотрите, там рационального объяснения, зачем именно Звинчук, а не какие-то фрилансеры, которых он нанимает, как это было в Чехии, полетел в страну НАТО, имея санкции британские, европейские, американские, розыск от государственного департамента, 10-миллионную награду. Это Звинчук, руководитель не просто рядового Z-канала. Рыбарь – это большой военно-аналитический центр, собственно, как Звинчук себя всегда и представляет. Это такой зонтичный бренд, под которым живет 200 разных телеграм-каналов, которые пишутся на 28 языках. У основного канала «Рыбарь» одноименного 1,5 миллиона подписчиков, даже больше. И это канал, который очень тесно связан с военными. Когда-то его называли аффилированным с Министерством обороны, но он позволяет себе довольно критические тексты и довольно откровенные тексты. И при этом, ну, то есть не совершенно не обязательно, что он, я не знаю, получает зарплату в Министерстве обороны, но то, что он обладает большим количеством непубличной, очень деликатной информации о том, как на самом деле сейчас идет война, как устроена российская армия и так далее, это, мне кажется, совершенно однозначно. Точно так же, как у него в телефоне наверняка есть куча важнейших переписок информации, переписок с людьми из Министерства обороны, с какими-то военными в разных местах фронта растыканы, с другими зэтниками и другими волонтерами, потому что я точно знаю, что там я знаю лично одного из людей, который умеет с ним разговаривать, который помогает ему составлять сводки. Это другой военный канал кадрового российского военного. Там, я думаю, море сообщений очень интересно. И как бы зачем он с этим всем, как он мог не понять, что с этим нельзя приближаться даже к странам НАТО, я не понимаю. Он был, кажется, в прошлом году в Белграде, но тогда эта история появилась, когда он уже уехал. Я могу, кстати, путать, но там была какая-то зацепка в Белграде, он, кажется, участвовал, или кто-то от «Рыбаря».
0: Дмитрий Медведев, бывший президент России, сейчас заместитель Владимира Путина в Совбезе, говорит об ответной эскалации на задержание «Рыбаря». Россия вообще заинтересована в том, чтобы мстить за Звинчука?
11: Слушайте, мне кажется, что это, как это называется, фальшстарт, что Дмитрий Медведев довольно быстро раскрыл карты и показал, насколько значим этот человек для российской власти. Не то, чтобы после ареста какого-нибудь блогера в какой-нибудь стране секретарь Совета Безопасности и бывший президент у нас обычно бежит писать в Телеграм про то, что его будут спасать. Или тем более, что будут брать заложников, чтобы этих заложников на него обменять. Мне кажется, что это такая какая-то ошибка. Медведев показал, насколько «Рыбарь» ценный, насколько Звинчук ценный. И я очень надеюсь, что его не отдадут. И если поменяют, то на какое-то огромное количество политзаключенных. Потому что вот этот человек, который может рассказать Западу очень много полезной для него информации о войне.
0: В своем телеграм-канале до задержания Звинчук отмечал, не только он, но и многие другие блогеры, но и он отмечал попытки государства взять помощь фронту под контроль крупных фондов и жаловался на то, что население России теряет интерес к поддержке войны. А почему сторонники войны так сильно переживают за этот интерес?
11: Потому что они сейчас, ну, как бы, потому что сейчас этот денежный поток идет через них. Они хотят, чтобы он продолжал идти через них. Они не хотят, чтобы этот денежный поток перенаправлялся, например, в какой-нибудь фонд СВР Владимира Соловьева или в какой-нибудь другой фонд. Но мне кажется, что вот в этой истории, конечно, про, ну, она не про деньги совсем, она про что-то совсем другое. А так, да, «Рыбарь», они все каналы, которые собирают деньги, все каналы, которые занимаются сборами на нужды фронта, все четвертый уже год подряд говорят бесконечно говорят о том, что количество жертвующих снижается, количество пожертвований снижается, и для них это большая проблема.
0: Еще одна проблема, которой они жалуются, они требовали от российского Минобороны эскалации в том, чтобы они более активно вели боевые действия. Но чем отличается, по-вашему, эскалация, которую требует провоенный блогер, от представления об эскалации кремлевского?
11: Они просят не эскалации, они просят более эффективной войны. Это не совсем то же самое. Они хотят, чтобы российская власть изучила все, скажем так, признала или не обязательно публично ошибки, допущенные на поле боя, допущенные на этой войне, и сделала из них выводы, то есть перестала их повторять. Это касается тактики мясных штурмов, это касается того, как устроен российский ВПК, российский гособоронзаказ, это касается компетентности людей, которые, как сказать, руководят армиями на фронте. Это касается компетентности начальника генерального штаба и так далее, и так далее. Они хотят эффективной войны, не просто более жестокой, не просто там, я не знаю, они очень поддерживают удары ракетные по Киеву, но они хотят, чтобы это было системно. Вот, например, там они пишут, что мы видим, что российская армия умеет бить по мостам в Киеве. Почему вы делаете это индивидуально? Почему вы не делаете этого системно? Почему каждый день 10 баллистических ракет не прилетает в этот мост? Вот в этом их подход. они не просто механически хотят как бы большей войны, они хотят, чтобы воевать Россия научилась эффективнее, не терять людей в таких количествах, которых она теряет, и достигать успеха на поле боя в ситуации, в которой сейчас, на самом деле, там с успехами не очень густо.
0: Спасибо вам большое, Иван. Писатель Иван Филиппов был с нами в эфире «Настоящего времени» и «Радио Свобода». Ну а мы давайте посмотрим небольшой сюжет и сами посмотрим своими глазами, совпадают ли желания провоенных блогеров с тем, как российская армия ведет боевые действия.
12: Краматорск. Российская авиабомба попадает в район автобусной остановки. Погибли десятки людей. В городе останавливает работу общественный транспорт, а власти призывают жителей эвакуироваться. В столице Украины, Киеве. После очередных российских атак погибшие и раненые, разрушены здания, перебои с электричеством и водоснабжением. Под ударами энергетическая и транспортная инфраструктуры. Россияне пытаются разрушить мосты через Днепр. Мэр Виталий Кличко заявляет, что Киев переходит в режим выживания. Прилуки, Черниговская область. Российский удар по жилому дому. Десятки погибших, среди них дети. Это только несколько эпизодов новой волны российских обстрелов украинских городов. За двое суток число погибших превысило 70 человек. Россия усиливает удары по Украине в преддверии зимы. Ключевые цели – электростанции, подстанции, мосты, объекты водоснабжения и связи. Без электричества и воды могут остаться целые районы украинских городов. Подобная тактика уже применялась российской армией осенью 22 года с целью оставить Украину без света и тепла в зимние месяцы.
13: Россия уже пытается запугивать людей и в Киеве, и в других городах Украины с целью вынудить их выезжать, подрывать экономику Украины, сеять панику. Мы прекрасно понимаем цели этого террора.
12: Удары по инфраструктуре становятся обоюдными, но не соразмерными. Украинские беспилотники атаковали российский дата-центр компании «Яндекс». В ночь на 8 октября объект в Рязанской области, где размещаются вычислительное оборудование, которое используют в том числе для разработки искусственного интеллекта. Через сутки центр обработки данных Калуги в Яндексе сообщили о серьезных повреждениях оборудования и возможных перебоях в работе отдельных сервисов и начали блюрить свои дата-центры на картах. Эффект конкретно этих ударов вызвал сбои у многих онлайн-сервисов.
14: Я думаю, что Яндекс восстановит эту работоспособность свою, ну, может быть, в течение суток от момента атаки. То есть, наверное, к сегодняшнему вечеру они уже все починят. И в этом отношении, если хочется выключить Яндекс документы, ну, например, если есть такая задача, то, получается, нужно атаковать несколько дата-центров в один и тот же момент.
12: На фоне усиления российских атак британская газета The Telegraph сообщила о возможном возвращении к руководству военными действиями генерала Сергея Суровикина. Комментаторы в интернете прозвали его генералом Армагеддоном. Суровикин командовал российской группировкой в Украине осенью 2022 года, когда Россия систематически начала уничтожать украинскую энергетическую инфраструктуру.
15: Обстановку в зоне проведения специальной военной операции возможно охарактеризовать как напряженную. Противник не оставляет попыток атаковать позиции российских войск.
12: До этого он руководил российскими военными операциями в Сирии. Но после мятежа Евгения Пригожина летом 2023-го Суровикин лишился должности главнокомандующего воздушно-космическими силами и впоследствии оказался в Африке. Теперь британское издание связывает его предполагаемое возвращение с подготовкой новой кампании ударов по Киеву. Ряд ресурсов, в том числе телеграм-канал «Незыгорь», опровергают возвращение Суровикина. Ксения Собчак со ссылкой на источник «Осторожно, медиа» утверждает, что Суровикин действительно находится в Москве, но приехал в семейный отпуск, а затем продолжит работу в Африке.
7: Нынешний контракт на службу в Африке у него заканчивается 4 ноября и будет продлен на 3 года, утверждает источник. Других вариантов продолжения карьеры у Суровикина на данный момент нет.
12: Впрочем, вне зависимости от того, кто именно руководит российскими ударами, их последствия для Украины становятся все тяжелее. Россияне продолжают атаковать города и инфраструктуру. Украина отвечает ударами по объектам на российской территории, но обе стороны готовятся к очередной военной и, судя по всему, очень суровой зиме.
0: И об этой военной суровой зиме мы спросим социолога и военного эксперта Николая Митрохина. Николай, а нужен ли Владимиру Путину именно Суровикин, чтобы увеличивать давление на Украину, либо эскалировать, либо, как Иван Филиппов объяснял, вести военные действия более эффективно?
10: Нет, Путину не нужен Суровикин для этого, поэтому я думаю, что эти все разговоры бессмысленные про его назначение или неназначение. Вот. Компания уже выстроена, то есть главное, что создано Россией за этот год, это технологическая база под выпуск реактивных дешевых дронов. То есть до этого была проблема, что Россия не может произвести больше, ну, условно говоря, 150 ракет баллистических или крылатых в месяц. Это ограничивало ее возможности, при том, что значительную часть, то есть большую часть крылатых ракет и там треть примерно баллистических ракет Украина перехватывала. И могла бы это делать дальше, поскольку это несколько лет продолжалось. Но за это лето Россия перешла к выпуску малогабаритных крылатых ракет и реактивных дронов. Это очень близко к пересекающейся категории. И наладила их действительно массовое производство. То есть речь идет о выпуске там 10-20 тысяч штук в месяц. И это то, что Украина сейчас перехватывать эффективно или так же эффективно, как раньше, не может. Это значит, что Россия получила возможность атаковать, ну, это прилетает не тонна взрывчатки, прилетает там 100 килограмм взрывчатки, например, но по большему количеству целей, включая такие цели критически важные, как, например, опоры ЛЭП или там растяжки у мостов. Для них 100 килограмм хватит взрывчатки. Вот, поэтому как бы Украина потратила это лето на то, чтобы сжечь Вайлдберрис и сухогрузы зерновые в Черном море, а не производственные мощности по выпуску подобного рода дронов. То есть это в чистом виде ошибка Украины своей стороны. И успех России в том, что она смогла организовать и масштабировать производство. Сейчас речь идет вообще о том, что украинским источникам, я говорю, что скорость этих реактивных дронов, типа «Герань-5», она увеличится с нынешних 600 км в час на 800-900 км в час. Это значит, что те вот украинские перехватчики ракетных дронов, которые были разработаны, и Зеленский продемонстрировал работу отдельных образцов там 3 недели назад, вот их производство сейчас, оно становится почти бессмысленным, потому что при более высоких скоростях нужен куда более мощный перехватчик, которого нет ни у Украины, ни у Европы. И все это говорит о очень высокой опасности, о больших проблемах для Украины этой зимой и для глубокого украинского тыла в первую очередь. Это переводит войну, на самом деле, в новое качество.
0: И вот об этом новом качестве и о том, как Украина готовится к этой зиме, мы перед эфиром спросили украинского политолога Владимира Фисенко. Мы у него спросили, как удары по городам украинским влияют на общественные настроения. Давайте послушаем. Я хочу вас потом, Николай, спросить про российские настроения на ответные удары.
16: С одной стороны, конечно же, есть усиление напряжения, в том числе эмоционального напряжения. Но скорее реакция такая прагматичная. То есть мы понимаем, что зима будет тяжелой, сложной. У нас есть опыт выживания в прошлую зиму, которая была крайне тяжелой, да еще и сильнейшие морозы. Поэтому больше подготовки к этой зиме со стороны властей, со стороны простых людей. Ну, кто как может готовиться к этому. Но нет какого-то морального слома. Да, стало, наверное, больше людей, которые поддерживают идеи переговоров о завершении войны. Ну, так эти люди были и раньше. Доля тех, кто так иначе относится к мирным переговорам, поддерживает их, она может колебаться, но большинство украинцев, как и раньше, и до сегодняшних событий, поддерживали переговорный путь завершения войны, но при этом не любой ценой. Вот отмечу тоже интересную тенденцию. Один из последних опросов, вот буквально 2 дня назад были опубликованы данные, опрос был в начале октября. Он говорит о том, что даже увеличилась доля тех украинцев, которые, выбирая между миром и победой, ну, победа условная, речь идет, у каждого своя трактовка, что такое победа, но стали больше выбирать победу, ну, то есть путь военного сопротивления. Вот это тоже реакция. На самом деле, как показывает опыт, это было и в прошлом году, и сейчас, когда усиливаются атаки на Украину, в том числе воздушные удары, да, может увеличиваться число людей, которые поддерживают переговорный путь и призывают, ну, как можно интенсивнее договариваться. Но увеличивается и доля людей, которые считают, что России надо отвечать. Надо усиливать вооруженное сопротивление и в том числе отвечать зеркально ударами по российской территории.
0: Николай, а как на удары по российской территории реагирует население России? Как эти удары отражаются на их настроениях?
17: Ну, если говорить о социологии, то она там показала, что за лето количество россиян, желающих там мира, условно говоря, мирных переговоров, выросло. Вот. Разумеется, мы видим там большое количество раздражения, которое было летом выплеснуто различными видеоблогерами, особенно видеоблогерками, так сказать, социальные сети, как бы, когда это кончится и все такое. Но на самом деле это как бы никак не влияет ни на что, потому что для властей как бы российских, как и для властей украинских, важно, что они сами думают по этому поводу, а не то, что думает население. Вот, пока как бы, не будет какого-то деятельного сопротивления, деятельного протеста, и там, так сказать, власти и близкие к ним политические и военные круги будут делать то, что они делают раньше.
0: Видите ли вот, вы...
17: Поэтому, да, к сожалению, или к счастью для кого-то, для жителей России, или, к сожалению, для тех, кто хочет остановить войну, Украине не удалось за это лето нанести... России критического ущерба, который бы реально спровоцировал население на какие-то массовые протесты или массовую активность по прекращению войны.
0: Чуть больше минуты у нас остается. Видите ли вы выход из переговорного тупика через эскалацию?
17: В принципе, теоретически, да. То есть это вопрос как бы проблем, которые эта эскалация создает. Если России удастся добиться того, что из Украины хлынет очередной миллион, другой, третий человек в Европу спасаться от зимних морозов, то это на самом деле сильно надавит через европейские власти на Украину.
0: А в обратную сторону может ли Украина как-то надавить на Россию?
17: Ну, пока вот технологически там все надеялись летом, что это удастся, да, но сейчас мы видим практически, что это невозможно.
0: А почему? По каким причинам?
17: Нет ресурсов. Просто как бы те ресурсы, которые имелись, они потрачены в самых разных направлениях, но не для концентрации на какой-либо задаче. Если бы Украина потратила, например, финансовые ресурсы на заказ дронов и парализовала бы транспортное движение на оккупированных территориях, то, скорее всего, был бы результат в качестве эффективного продвижения на линии фронта освобождения территорий. Вот. Но этого не случилось. А сжечь вот эти нефтезаводы, ну, вот не помогает, это очевидно.
0: Спасибо большое вам, Николай. Социолог и военный аналитик Николай Митрохин был с нами в эфире телеканала «Настоящее время» и «Радио Свобода». Мы сегодня говорили об эскалации, как ее видят пророссийские военные блогеры, как ее видит руководство России и каким развитием судеб это приводит. Пишите, что вы думаете, если можете анонимно оставить нам комментарий. Спасибо, что смотрели до конца. Увидимся на следующей неделе. До свидания.

0: Говорит Радио Свобода.
1: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
0: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
0: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
1: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
0: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
1: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
0: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
2: Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью политолога Александра Баунова журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. Александр Баунов, уехавший из России журналист, политолог, бывший дипломат, старший научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии. Он занимается изучением путинской России, а в 2023 году выпустил книгу «Конец режима. Как закончились три европейские диктатуры» о падении автократических режимов в Испании, Португалии и Греции в 20 веке. Как он сам говорит, его книга написана жителем автократии для других жителей автократии. Журналист телеканала «Настоящее время» Алексей Александров встретился с Бауновым в Праге, чтобы поговорить о том, на какую из других автократий похожа современная Россия, об уровне репрессий и тоталитаризма в нынешней России и позднем СССР, а также о том, почему прямо сейчас внутри российской электоральной автократии рождается полноценная военная диктатура.
3: Вообще здесь акцент не на диктатуре, а на конце. Это тоже оптика, которая не часто встречается в нонфикшн-литературе мировой, потому что мировая нонфикшн-литература, и это хорошо продается, биография злодея, да, жанр, мы концентрируемся на злодеи, вот, на власти, на вопросе власти. И мы, собственно, сами вот эти моменты, когда власть утекает, как вино из дырявых мехов, почему-то интересует вот авторов популярной нонфикшн-литературы меньше, потому что злодей не находится больше на пике формы, он не такой демонический. А хочется, чтобы он совсем демонический. Ну, грубо говоря, книг про Сталина гораздо больше, чем книг про Брежнева. Один олицетворяет наиболее демоническую фазу советского режима, воплощает, а другой менее демоническую фазу. Вот книг про Брежнева западных мало. А про Сталина много.
4: А про Горбачева?
3: Про Горбачева больше, больше. Горбачев все-таки для Запада почти канонизированный. Это почти агеографическая фигура. Потому что как раз случился конец не просто режима, а режима, который все-таки держал в страхе западное общество десятилетия. Конец холодной войны случился. Ну и потом, знаете, очень симпатичная фигура. Да? Человек, который даже внутри западного мира чувствуется, что человек, который не применяет насилие, когда любой другой бы его применил, или не применяет его в тех масштабах. Как раз Хосе Серкос, по-моему, это испанский писатель тоже такой, и художественный, и не художественный, он вот назвал его героем отступления. Да, есть такой героизм, который проявляется в том, что ты уходишь. И героев отступления в действительности в мире меньше в мировой истории, чем героев наступления. И представьте себе, как героически выглядел бы, например, Владимир Путин, даже если бы ушел сейчас. Вот он был герой отступления. А уж если бы он ушел в 2008 году, как ему положено, и не вернулся, ну, тогда вообще разговоров нет.
4: Не знаю, видели ли вы экс-советник Российского Центробанка, ваша коллега по Карнеги, Александра Прокопенко, она в последних интервью рассказывает о том, что чиновники из, условно, топ-250 в течение последних пары лет начали называть Путина дедом.
3: Это да.
4: Кажется, это ложится в канву того, о чем вы говорите, но что это меняет внутри вот этой прослойки, когда даже уже вот эти люди за глаза на кухнях начинают называть человека, которого они, наверное, боятся, дедом?
3: Ну как, это много что меняет. Это меняет, собственно, отношение к главе режима, его, опять же, правящей верхушки. Вся история с тем, что он подвешивал вопрос, уходит он или нет, и он сам объяснял, почему он это делал, связано с нежеланием ослабевать. То есть с нежеланием как раз создать ситуацию, при которой у членов правящей верхушки возникают планы на будущее без лидера. Но в итоге он получил ту же ситуацию, которую избегал, что, собственно, и по-другому быть не могло. Да? То есть автократ, который считает, что продлевая власть, он полностью устранит для себя неприятное время, когда он есть, но он становится прозрачным для своего окружения, для своей правящей коалиции, это время все равно наступит. Неважно, продлил себе автократ полномочия или не продлил. Вследствие накопленных ошибок, вследствие физического старения, с ослаблением умственных способностей, наступает момент, когда отдельные группы правящей коалиции начинают строить планы без автократа или на случай его ухода. То есть буквально смотрят сквозь него. И мы наблюдаем, что люди в России, ну, судя по тому, как они отреагировали на Боню, Викторию Боню на видео, в общем, с позиции начальству виднее перешли на позицию начальство ничего не видит. А это совершенно два разных взгляда на власть. Они перестают уважать власть. Пока только это, да, это одно, это точно не конвертируется само по себе, я не знаю, в революционную ситуацию. Это скорее конвертируется в распад правящей коалиции, то, что political scientists, да, как называют, политические ученые, перестают группироваться вокруг фигуры, которая теряет символический ресурс, то есть, или там, не знаю, символический капитал, если угодно. Вот уважение населения к первому лицу – это часть символического капитала, очень важного для любого, даже демократического правителя, тем более для автократа. Он его на наших глазах теряет. Это не значит, что он теряет вместе с ним власть, но он, безусловно, теряет, так сказать, плотность правящей коалиции вокруг себя. Потому что для правящей коалиции важно, чтобы автократ был ее защитником, был гарантом ее выживания. Вот. Путин, мы видим, что перестал быть гарантом выживания для значительной части своего окружения. Ну и другого они не видят.
4: Если говорить про нынешний момент, если я правильно понял, этот процесс необратимый, но есть ли вот у Путина именно сейчас возможность это несколько развернуть еще на сколько-то лет?
3: Да, есть. Больше того, вот это прозрение, которое мы связываем с бомбардировками Москвы, что там, да, россиян начало доходить, что автократия перестала быть гарантом безопасности, но при этом безопасность, она на рамках размена права на безопасность, она, значит, забирает у тебя права, а потом забирает и безопасность. Вроде бы такой почти публицистический, совершенно ненаучный лозунг, да, тот, кто там отдает свободу за безопасность, лишается и свободы, и безопасности. Казалось бы, да, это звучит, ну, немножко как риторическое упражнение. Слишком хорошо, чтобы быть правдой. Но мы видим, что это ровно так и произошло в случае России. Свободы нет, и безопасности нет. И при этом нет свободы, чтобы сказать о том, что нет безопасности. Но, тем не менее, само по себе вот это прояснение горизонта тоже не означает перехода к действию. Там есть организационная цепка. То есть от недовольства ты должен перейти к формулированию предложений. Недовольство люди способны сформулировать сами, но кто должен аккумулировать это недовольство и из этого недовольства сформировать проект. Если душить всех, кто способен сформировать проект, предложить людям, как они это недовольство могут удовлетворить, в принципе, неуважаемая власть может держаться довольно долго. Мы, в общем, помним, как это было. Ну, я не знаю, кто помнит, кто нет. Кто не помнит, скажу, под конец Советского Союза все его лидеры были крайне неуважаемыми людьми. Одних не уважали зло, других не уважали по-доброму. Но Брежнев не был уважаемым, особенно в последние годы, ну, когда он плохо двигался и плохо говорил, и был героем исключительно анекдотов, когда все смеялись буквально, родители, ученики и учителя, над тем, что в школьную программу были добавлены, в школьную программу по литературе, три его великие книги «Малая земля», «Целина» и «Возрождение». Он не был уважаемым лидером, но он умер своей смертью в кабинете, так сказать, правителя страны. Под многочисленные жалобы на жизнь собственного населения, потому что не было силы, которая могла бы, аккумулировав эти жалобы, выступить с некоторым предложением по этому поводу. На этом этапе все отсекалось. Там сидело КГБ.
4: Сейчас мы видим по, например, тому, что пишет The Bell, что решения о блокировках интернета принимаются уже второй службой ФСБ. И Есть много слухов о том, что даже Касперская ходит ко второй службе и ничего не может сделать. Это уже тот же момент, как у Брежнева. То есть тогда было КГБ, сейчас ФСБ находится в той же стадии, как тогда.
5: Я думаю, в каком-то смысле хуже, чем у Брежнева. Потому что у Брежнева все-таки правящей институцией было Политбюро. И несмотря на софт-культ личности, все-таки Брежнев во второй половине своей жизни сформировал культ личности. Ну, вот там, упомянутые книги в школьной программе, ну, конечно, это вместе с бурными продолжительными аплодисментами, это, конечно, элементы культа личности. Он был мягкий по сравнению со сталинским, но был. Но все равно элементы коллективного руководства сохранялись, и все равно КГБ не было правящей организацией. Больше того, собственно, партии и КГБ находились в этом отношении в противоречии друг другу определенным. Потому что правящая партия, правящая авторитарная коммунистическая партия была жертвой спецслужб, которые она сама, собственно, создала. И в Политбюро, в ЦК в тот момент сидели люди, которые потенциально могли бы там не сидеть, а лежать на Бутовском полигоне. И было понимание в партийной верхушке, что эту ситуацию повторить нельзя. Нельзя давать спецслужбам власти больше, чем партии. Поэтому были определенные ограничения. Ну, я не знаю, между прочим, некоторые соблюдались. Например, был запрет на прослушивание членов Политбюро, кандидатов в члены Политбюро. Возможно, членов ЦК. То есть это были непрослушиваемые люди. Ну, в общем, когда Андропов возглавил, будучи главой КГБ до этого, возглавил страну, это далось не без раздумий.

0: Но можно ли сейчас представить, что репрессии при Путине станут еще сильнее, чем они есть сейчас?
1: По моему ощущению, мы находимся в парадоксальном моменте. По степени тотальности путинское государство сильно уступает даже брежневскому государству. Оно менее тоталитарное, оно менее тотальное, оно менее всепроникающее. Там при Брежневе не было частного сектора, ну, в крайнем случае, черный, да, не было. Все были членами одной и той же организации. Тотальность путинского государства пока еще, конечно, значительно меньше, чем даже поздний Советский Союз, чем даже раннее Горбачевское время. А репрессивность выше. Именно, видимо, ровно по этой причине, когда ты находишься в процессе строительства диктатуры и строишь диктатуру в обществе, которое жило относительно свободно, не воспитано в тотальные, тоталитарные рамки, но тебе приходится этих людей репрессировать, потому что они избалованы свободой. Что с ними еще делать? Как ты их в эту рамку будешь загонять?
0: Ну вот в одном из последних текстов на «Медузе» вы пишете так.
2: Исследователи, которые описывают завершение политических периодов, узнают этот трудно передаваемый словами запах угасания, когда старая власть еще не ушла, но уже перестала восприниматься как естественное, само собой разумеющееся. В России словно бы изменился состав воздуха.
0: Почему он изменился?
1: Вот та энергия, которая довольно долго держалась в идее человека, который наведет порядок, человека, который вернет стране уважение, величие, эта энергия выгорела. Попробуйте себе представить людей, которые сейчас испытывают чувство восторга, глядя на Путина с экрана.
0: Я уверен, что такие есть.
1: Такие есть, да, но их было гораздо больше. Их было не то, что гораздо больше. Я думаю, что те, кто испытывает это чувство, в общем, превратились в социальных маргиналов. Просто невозможно это замерить никак. Основная часть общества перешла в состояние даже не равнодушия, а недовольства по его поводу. Люди недовольны тем, как этот человек руководит страной. Их об этом не спрашивают, у них нет обратной связи, но это видно. И, ну, кроме того, что, так сказать, что называется частный фидбэк, опросите своих друзей сейчас в России. Социологически мы не можем это замерить, но есть публичные реакции.
3: Настоящее время на радио «Свобода». Интервью политолога, сотрудника Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Александра Баунова журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову.
0: Я в контакте с людьми, которые живут в России. Наверное, мои друзья не поддерживают режим, не поддерживают Путина. Но я вижу два паттерна, которые, как мне кажется, являются здесь доминирующими. Один паттерн – это когда люди действительно описывают реальность и потом удаляют эти сообщения в Телеграме и предупреждают об этом. Но они пишут, что нам страшно, потому что, во-первых, уже прилетают украинские беспилотники везде, и мы об этом не знаем, и у нас не работает мобильный интернет, и мы не могли бы об этом узнать. И мы ждем, когда это уже закончится. Они имеют в виду не только войну, они имеют в виду...
1: Конец режима.
0: Конец режима, конечно. Но они боятся, и они боятся это артикулировать. Вторая категория людей, которые реагируют иначе, они делают вид, что ничего не происходит. Но при этом по их действиям видно, что они понимают, что происходит. Ну, то есть, например, у меня была такая история, когда я человеку прислал ссылку на материал телеканала «Дождь». Меня попросили это не присылать ему.
1: Ну, типичные, кстати, реакции родственников. Я знаю, что многие жаловались, когда посылали всякие независимые видео родственникам. Родственникам, которые аполитичны и индифферентны, тоже была такая реакция часто. Не надо мне это слать, да, не надо нам это слать.
0: Но можно ли сказать, что когда люди находятся уже вот в такой фазе, они же ничего не могут изменить? То есть, по факту, они никак не могут повлиять сейчас.
1: Если бы они могли изменить, это не была бы диктатура, да, это не была бы автократия. Они могут перестать считать себя стороной размена, стороной компромисса. Общественный договор все-таки термин, который применяется, наверное, к сторонам, обладающим субъектностью политической, так или иначе. Не обязательно, кстати, в демократии, но вот, например, внутри каких-то сословных феодальных отношений. Здесь общество, в общем, имеет довольно слабую субъектность, хотя все равно она есть. Но вот этот авторитарный компромисс, он, в общем-то, навязывается людям. К людям приходит правитель и говорит, сюда вы не идете, если вы идете сюда, мы вас бьем. А если вы идете сюда, то мы вас не бьем. И вы будете жить небитыми. Но когда там люди тоже оказываются битыми, почва для этого компромисса уходит. Если размен свободы,

0: на безопасность не срабатывает, как в нынешнем случае, социум перестает считать себя стороной компромисса. Он ничего с этим поделать не может, но он просто не считает себя стороной компромисса. А раньше считал. То есть люди буквально раньше говорили, да, нам не нужны эти ваши выборы, зато вот нам вернули государственное величие, соответственно, нас боятся, соответственно, государство выполняет функцию защиты от внешнего насилия потенциально, нам больше не развалит страну, и государство там платит зарплату и так далее. И поэтому нам это не важно. Тогда компромисс вот так вот просыпается сквозь разные дырки. Обязательство, которое берет на себя авторитарная власть, все равно берет на себя обязательство. Да? Пусть она граждан не спрашивает, но эти обязательства существуют, так или иначе. И ей придется что-то делать с этим. Да? Либо менять свое поведение, либо ужесточать репрессии. Вот на этой развилке, собственно, сейчас находится российский режим. Вообще любая автократия так или иначе расходится на этой развилке почти в каждый момент своего существования. Либо увеличивать объем репрессий, либо увеличивать объем свободы. Автократия – это машина по сохранению власти. И автократ всегда, ну, если он вообще о чем-то думает, он думает о том, какой баланс свободы и репрессии позволит ему сохранить власть. Иногда автократ выбирает свободу, больше свободы, иногда он выбирает больше репрессий. Иногда он ошибается в выборе. Горбачев начал как автократ, ошибся с объемом свободы и потерял власть, но превратился вот в этого самого героя отступления. А мог бы, например, возглавить ГКЧП или там посадить Ельцина. Он же его отправил в отставку в 86-м, по-моему. А мог посадить или убить вообще, как вот Путин Навального. Ну, совершенно другая личность, которая определяет другие стратегии. Но вот сейчас Путин тоже выбирает, тем более в кризисной ситуации, баланс свободы и репрессий. Как вы думаете, что он выберет во время войны?
1: У вас нет ощущения, что он вообще изолировался, что он как будто бы частично потерял интерес, ну, к тому, что происходит точно внутри России, и старается не принимать никаких решений? И даже, ну, собственно, вот это его стандартная стратегия, когда он не комментирует проблемы, взрывы, то, что мы видели, начиная, наверное, с Беслана. Сейчас он просто не говорит ни о чем, что на самом деле волнует людей. То есть это буквально всегда подмененная повестка.
0: Это вот как раз туда, куда его завела вот эта тоже развилка, вот эта дилемма автократа. Он все дальше уходит от общественного мнения. И уходит так далеко, что перестает быть эффективным. Уход Путина от собственного населения, от народа, очень хорошо иллюстрируется как раз на примере интернета, потому что интернет – это то, чем он не пользуется. Почему он не пользуется интернетом? Почему он не понимает, что, собственно, он делает? Да потому что он вступил на путь авторитарной эффективности, который связан с изоляцией от общественного мнения, вступил он достаточно давно, 25 лет назад, уже 26. И это произошло в эпоху становления интернета. Тогда, значит, выборов эффективность и безопасность для самого себя, он, грубо говоря, отключил себя от сети. И он не очень понимает, о чем ему вообще говорят. Что он, собственно, ограничивает? С чем он имеет дело? Он вот эту связь потерял. Когда он говорит, всегда для нас безопасность будет в приоритете, это после обращения Виктории Бонни, которые в той или иной форме, видимо, до него донесли, потому что была реакция Пескова, была реакция Новикова в администрации президента. Ну и вообще было видно, что эта тема там обсуждается. Видимо, до него донесли, что есть недовольство, связанное с сетью, с блокировками. И он сам 2-3 раза пытался ответить на это недовольство. И один из ответов вот так и прозвучал. Это, кажется, было в апреле. Он же сказал, что всегда в приоритете будет безопасность. Ну, там надо лучше объясняться с людьми примерно. Такая была конструкция.
2: То, с чем люди сталкиваются в крупных городах, не часто, но, к сожалению, такое происходит. Имея в виду некоторые проблемы и сбои в работе интернета, всегда в приоритете будет обеспечение безопасности людей.
0: Он это говорил не только и не столько даже про людей, сколько про себя. Всегда в приоритете безопасность. Так что ничего удивительного, что он, если чувствует угрозу, он прячется. А угрозу, конечно, чувствует.
1: Ну, я вернусь к этой метафоре про фазу угасания. Учитывая все, что вы знаете о других диктатурах и режимах, сколько такая фаза угасания может длиться?
0: Режим, знаете, он как атом. Конец режима всегда немножко разный. Все несчастные семьи несчастливы по-разному. Но угасание само по себе может быть длительным. Больше того, компромиссным выходом часто даже те, кто хочет, чтобы режим сменился, считают, да, естественно, конец диктатора. Потому что насильственный конец диктатора все-таки предполагает там очень большую неопределенность и как-то, ну, страшно людям.
1: Если проводить аналогии, Россия в своем нынешнем моменте на какой режим и на какую страну похоже сейчас наибольшим образом вот из истории?
0: Российская автократия родилась, в некотором смысле даже мой термин, я это называю автократизация по ошибке, тут есть разные критики. По ошибке почему? Потому что та властная коалиция, которая сложилась вокруг Путина, она сложилась все-таки не вокруг авторитарного проекта. Она сложилась вначале вокруг идеи восстановления государства в определенной степени, то есть выравнивания дисбаланса в сторону частных лиц. Частные лица где-то между 96-м и 2000-м годом казались, во всяком случае, сильнее, чем государство. Эта ситуация крайне непривычная для России. И главное, было не очень понятно, как эти частные лица могут распоряжаться политической властью. И вот, собственно, возникла тоже такая рискованная ситуация для собственников, ну и для людей, которые там не хотели коммунистического реванша и так далее. В общем, коалиция, которая привела к власти Путина и сложилась вокруг Путина, не была авторитарной по задаче. Она была, ну, я не знаю, умеренно авторитарной. Потому что были как минимум рядом силы, которые делали более откровенную ставку на авторитарный выбор, начиная там с Примакова или коммунистов, заканчивая там Жириновцами. Все они откровенно говорили про диктатуру, в то время как Путин говорил про демократию. Все они говорили про конфронтацию с Западом, Путин говорил про кооперацию. Все крупные политические силы вокруг Путина говорили про так или иначе возрождение имперского пространства, его рекооптация, да, присвоение обратного в той или иной форме. А он говорил о том, что империя закрыта, имперский проект закрыт российский. Так что коалиция сложилась не авторитарная вокруг него, но дальше те решения, которые эта коалиция принимала или соглашалась в рамках разменов со своим лидером, постепенно привели ее к полноценной диктатуре. Ну и уже, собственно, сами члены этой коалиции, многие, оставаясь на своих местах, те же либеральные экономисты в рядах режима, обслуживают совершенно другую власть, чем ту, которую они формировали четверть века назад. И те же крупные собственники, ну не все, некоторые бежали, погибли, но многие остались. И они вынуждены работать совершенно в других условиях, чем те, которые прогнозировали, когда поддерживали эту власть. Вот. Поэтому по способу прихода к власти это, в общем, диктатор, диктатура, связанная с эрозией демократических институтов. Больше того, большинство новейших диктатур таковы. Если классические диктатуры 20 века были связаны либо с военными переворотами, либо с какими-то формами околоэлекторальной узурпации, там, чрезвычайные законы в Третьем Рейхе или поход на Рим Муссолини, в меньшей степени были диктатуры, распространенно связанные с эрозией демократической. Вот Салазар как раз такой пример. То сейчас большинство диктатур формируется как раз из демократий. Поэтому, когда говорят, да, вот в Америке нет опасности. Ну, наверное, такой нависающей угрозы нет, но вообще говоря, демократия вполне действующая может подвергнуться эрозии. И вот Орбан – это такой пример. Если бы не было Евросоюза, который был внешним ограничителем для Орбана, Орбан спокойно превратился бы в правителя типа Эрдогана. Турция не в Евросоюзе, она политическое наблюдение и там часть суверенитета не передала, общий центр. И он там делает, что хочет. И Орбан бы, конечно, вел себя так же. Он еще сильнее подкрутил бы систему под себя. Вот, поэтому Россия, конечно, автократия, которая сложилась в результате серии ошибок, которые правящая коалиция совершила, не будучи изначально авторитарной, но тоже по-своему вместе со своим народом избегавшей неопределенности, связанной с полностью открытой политической системой. После 22 года режим становится больше похож на военную диктатуру. Потому что военный режим, военная диктатура – это власть военной корпорации, которая выдвигает из своих рядов лидера. И часто приход военной диктатуры к власти связан так или иначе с войной, либо с гражданской, либо с внешней, либо с военной ситуацией, либо, как в случае Греции, военные приходят к власти, а потом развязывают войну, или в Аргентине. Они могут проиграть, выиграть, но это и так, как пойдет. Вот, поэтому Путин такой франко наоборот, если угодно. Он начал как сравнительно мягкий диктатор с экономической программой, как Франко 60-х, а заканчивает войной. То есть это песочные часы вот перевернули, и песок посыпался в обратном направлении. То есть мы можем сейчас считать Россию электоральной автократией рождающейся военной диктатуры. И это видно технически даже потому, ну, вот, например, кто вместо Гладкова сейчас. Да? Вот губернатор, герой своего из программы «Время героев», с лицом молодого генерала Скалозуба, только более жестокий, потому что Скалозуб такой глуповатый, но так вот представить себе Скалозуба, который людей убивает у Грибоедова, мы не можем. А тут прям такое конкретное, в общем, лицо, что, в общем, не завидую чиновникам Белгородской области, там, мне кажется, им очень страшно сейчас от взгляда на своего губернатора будущего. Ну вот, «Время героев», которое действительно потихонечку наполняет ряды режима, вытесняя гражданскую бюрократию. Постепенно война становится государственным строем. И ткань режима, конечно, мутирует. Режим движется в одном направлении, а люди в этом направлении двигаться не очень хотят. И отсюда вот этот разрыв, о котором мы говорили.
1: Всех аналитиков, когда мы говорим о России, о том, что будет с Россией, я спрашиваю один вопрос. Угу. Он такой. К чему людям в России готовиться в течение ближайшего года?
0: Знаете, мне кажется, что нужно готовиться к тому, что война будет более заметной. Нынешние успехи в воздухе ВСУ не будут свернуты, и нужно будет определяться по отношению к этой новой ситуации. Мы чувствуем войну, как мы на нее смотрим? Нужно выбрать для себя взгляд. Нужно привыкать к сиренам, к хлопкам, к дефициту информации. Когда я говорил, что брежневский или даже горбачевский Советский Союз был менее репрессивен, но более тотален. И если мы посмотрим, как сообщалось о Чернобыльской аварии, но мы движемся в этом направлении, значит, нужно будет думать о том, как получать информацию достоверную уже не о внешней ситуации или не о политической борьбе, которая в автократии касается немногих, а вот как добывать информацию, которая касается непосредственно тебя. Хотя автократ может выбирать стратегию сохранения власти в виде либерализации, в виде усиления репрессий, я думаю, что в нашем случае, ну, скорее, это усиление репрессий. Вот какие-нибудь собрания в малых группах, в кружках, слушание поэзии, просмотр фильмов, которые сейчас допустимы, они могут вполне перестать быть допустимы. Тоже нужно думать, что с этим делать. Говорит без всякой радости, и, ну, адаптироваться и к этому тоже.
3: Журналист телеканала «Настоящее время» Алексей Александров беседовал с Александром Бауновым. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
4: Студия подкастов «Радио Свобода».
5: Говорит «Радио Свобода».
4: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
5: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
4: «Радио Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
6: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня пятница, 9 октября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Прежде чем начать, хочу обратить внимание наших слушателей на то, что «Время свободы» уходит в осенний отпуск. Я вернусь в эфир в понедельник, 26 октября. Теперь о сегодняшних темах. Украинская делегация проводит переговоры со специальными представителями американского президента Стивом Уиткофом и Джаредом Кушнером. Владимир Зеленский критикует США за отказ помочь защитить небо Украины. В Черногории задержан руководитель прокремлевского телеграм-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук. Не исключена его экстрадиция в Соединенные Штаты, где он обвиняется в вмешательстве в выборы. Всемирная организация здравоохранения требует от России предоставить больше информации о мерах безопасности, принятых после внезапной смерти сотрудницы противочумного института. Российские власти заверяют, что все под контролем. Также сегодня.
7: Он нащупал механизм, как это устроено. Так устроен Гитлер, так устроен Сталин, так устроен любой отвратительный правитель.
6: Исполнилось 130 лет со дня рождения писателя, сценариста, драматурга Евгения Шварца. Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов, его первый заместитель Сергей Кислица, глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахами и глава службы внешней разведки Украины Рустем Умеров проводят сегодня и завтра в Майами переговоры со специальными представителями президента США Стивом Уиткофом и Джаредом Кушнером. Согласно сообщению «Голоса Америки» со ссылкой на источники в Белом доме, обсуждается новое объединенное предложение, охватывающее все аспекты конфликта в Украине и направленное на то, чтобы положить конец войне. Между тем, президент Украины Владимир Зеленский на фоне беспрерывных российских ударов по украинским городам выразил сожаление в связи с тем, что санкции против России, несмотря на ее атаки на гражданские объекты в Украине, не только не усиливаются Соединенными Штатами, но даже в некоторой степени ослабляются. Вот что Зеленский сказал, в частности, в своем видеообращении 7 октября после ракетного удара по жилому дому в Прилуках в Черниговской области, где погибли более 20 человек, в том числе 5 детей.
8: Важно,
9: чтобы не было молчания лидеров по поводу произошедшего, по поводу того, что происходит каждый день. Путин до сих пор может продавать нефть и вести расчеты в долларах и евро так, как ему выгодно. Ему выгодно воевать. Война — это его натура, его идеология. Это проблема всей Европы и западного мира. Россия ведет войну против всех правил жизни, стремясь к тому, чтобы никаких правил вообще не было, а действовало только право сильного. То, что происходит в Украине, это репетиция того, что Россия хочет оставить для себя как возможность сделать с любой страной, и в Европе, и за ее пределами.
8: Украина. И в Европе, и на тельке.
6: Это был Владимир Зеленский, фрагмент его видеообращения вечером 7 октября. Подробности обсуждаемых сегодня во Флориде предложений пока неизвестны, ну а государственный секретарь США Марко Рубио, совершающий сейчас турне по странам Европы, вступил вчера с Зеленским в своеобразную заочную полемику. Выступая на конференции в Лиссабоне, Рубио подчеркнул, что война в Украине, по его мнению, зашла в опасный тупик, выходом из которого должны быть мирные переговоры. И, по его мнению, сейчас к ним не готова ни одна из сторон конфликта. Другим выходом из тупика, считает американский госсекретарь, может быть только грозящая всему миру большой войной эскалация.
10: Другой способ разрешения тупиковых ситуаций – эскалация. Одна из сторон, или обе, обостряют свои действия, чтобы попытаться сломить сопротивление противника и разорвать тупик. И это очень опасно. Это очень опасно в контексте российско-украинской войны, потому что такая эскалация может обернуться диверсионной кампанией в соседних странах, входящих в НАТО. Это могут быть удары, это может быть ряд других событий, которые быстро превратят войну между двумя странами в гораздо более масштабный и опасный региональный конфликт.
6: Это было заявление госсекретаря США Марко Рубио. В день выступления Рубио в Португалии российская авиация нанесла удар управляемой авиабомбой по прифронтовому городу Краматорск в Донбассе, прямо по автобусной остановке. Погибли, по последним данным, не менее 35 человек, десятки получили ранения. Несколько человек в тот же день погибли в Киеве. Там остановилось метро, а мэр украинской столицы Виталий Кличко в интервью агентству «Франс Пресс» призвал киевлян уехать из города на фоне приближающихся зимних холодов, поскольку ситуация с тепло- и энергоснабжением в городе складывается критическая. Ну а Владимир Зеленский, общаясь вчера с журналистами на месте попадания российской ракеты в жилой дом в Прилуках, уже довольно открыто критиковал Соединенные Штаты за фактический, по его мнению, отказ помогать Украине защититься от российских ударов, несмотря на все имеющиеся для этого возможности.
11: Разумеете, с одного боку...
6: Понимаете, с одной стороны, договариваться с русскими о каких-то экономических проектах на будущее, а с другой говорить, что мы оказались в сложной политической ситуации, в дипломатическом тупике, это противоречие. Мы не в дипломатическом тупике. Закройте для России всю экономику. Перекройте ей доступ к вашим рынкам. Не поддерживайте ее своими продажами. Просто введите санкции против ее оружейной промышленности. Откройте Starlink для Украины. Вы ведь открыли его, когда отвечали Ирану. Там все работало. Израиль полностью контролировал небо над Ираном. Значит, когда вам нужно, это работает.
9: работает. Сейчас мы общаемся с разными коллегами из Европы и Америки. Я им честно говорю, представители Китая находятся на стадии производства альтернативы Starlink, и эти разработки приближаются к завершению. Они передаются России. В России тоже становится возможным такое доминирование. Мы говорим и с европейцами, которые тоже разрабатывают несколько подобных решений. Они с удовольствием будут нам помогать, но пока еще не приблизились к результату, который нам нужен. Нам необходимо просто контролировать небо, чтобы защитить себя. Мы говорим о защите и с Соединенными Штатами Америки. Для них это ничего не стоит, помочь Украине. Я откровенно говорил, помогите нам защитить наше небо и обеспечить там доминирование. И тогда Путин сядет за стол переговоров. Почему? Потому что иначе он потеряет все. Интересно, что о тупике в войне, прежде всего на фронте, часто говорит и герой сегодняшней сенсации, руководитель прокремлевского провоенного информационного проекта «Рыбарь» Михаил Звинчук. Сенсация состоит в том, что сегодня он был задержан в Черногории, куда приехал, несмотря на наложенные на него европейские санкции. Судя по записям в социальных сетях, Звинчук был полностью уверен, что черногорский пограничник просто по халатности не заглянул в список лиц, которым запрещен въезд в страну. Среди задержанных, как сообщается, также жена Звинчука, Валерия Звинчук, и еще три человека. В задержании, помимо полиции, участвовало также Агентство национальной безопасности. Премьер-министр Черногории Милойко Спаич подтвердил задержание, написав, что попытки гибридного воздействия и дестабилизации Черногории не смогут сбить нас с европейского пути. В качестве иллюстрации того, что собой представляет проект «Рыбарь», приведу вам фрагмент высказывания Михаила Звинчука о войне в Украине.
12: Мы скачем вокруг Купинска, взятого-невзятого, вокруг условных бабкосел, которые то мы берем, то противник, мы воюем за руины. То, что происходит на поле боя, превратилось в беспроглядную хтонь. По-другому не скажешь. Потому что это просто война, уж простите за бабкосела, которые уже даже украинцы понимают, что не обладают таким большим значением. То есть украинцы поменяли полностью парадигму. У них взято за аксиому, что не будет людей на фронте, не будет и никаких продвижений. Они не бьются даже в своих отчетах за занятый населенный пункт. У них цель уничтожить русского солдата. Максимальное количество, потому что не будет людей, некому будет воевать.
13: Будет труднее.
12: Вот это вот хтонь и на самом деле история с тем, что у нас фронт топчется на месте, но это стало давно уже предметом насмешек на том же Западе, где даже переговорная группа не понимает, почему русские и украинцы бьются за эти села, которые ну просто не видны с точки зрения западного человека. Вопреки тому, что думает обыватель сейчас, потому что если почитать моих подписчиков, если почитать просто комментарии в любом открытом Телеграм или Макс-канале, то внезапно обнаружится, вот все обманывают царя, все врут, до него не доходит информация. Нет. Доходит. Я думаю, что 1.5-2 года — это предел именно войны на истощение.
13: Как перевернуть доску? Потому что, ну так вот, ну да, два года вязнуть и друг друга рапортовать, как мы взяли еще два дома. Ну, черт его знает. Того ли хочет там и общество, и страна, и вообще, и мы в геополитическом смысле. То ли это, ради чего мы все это затевали?
12: Мой ответ не понравится ни вам, ни зрителям.
13: Тем не менее.
12: Провести мобилизацию как минимум на 1 миллион человек и длиной в год. Но когда приходит доброволец или новый контрактник, которых рассылают 2 человека сюда, 3 человека сюда, он приходит, допустим, в штурмовики. А там вот группа, которая уже сидит, ну, год. И они такие, о, молодой, давай на задачу. За прошлый год 80% потерь не летальных, ну, все вместе, 200, 300 и так далее. Это именно вот такие вот перворазники, потому что это просто психология такое.
9: Это был руководитель прокремлевского информационного проекта «Рыбарь» Михаил Звинчук, который вместе с несколькими своими сотрудниками был задержан сегодня в Черногории. У задержанных, как пишет черногорское издание «Вести», были обнаружены сложная цифровая аппаратура, беспилотники, электронные устройства и телефоны. Сами задержанные говорят, что снимали документальный фильм об изменениях визовой политики Черногории, которая отменяет безвизовый въезд для граждан России. В 2024 году на сайте программы Госдепартамента США «Вознаграждение за помощь правосудию» появилось объявление о награде до 10 миллионов долларов за информацию, позволяющую установить личность или местонахождение лиц, причастных к проекту «Рыбарь», которых обвиняют во вмешательстве во внутреннюю политику США. Звинчук входит в рабочую
6: группу, созданную Владимиром Путиным в декабре 2022 года для координации мобилизационных усилий России в связи с войной против Украины. Русскоязычный телеграм-канал проекта «Рыбарь» насчитывает более 1,5 миллиона подписчиков, англоязычный – почти 80 тысяч. Время свободы украинские беспилотники начали наносить удары по инфраструктуре российской компании «Яндекс». За два дня были поражены два дата-центра в Рязанской и Калужской областях. Первый объект полностью остановил работу после пожара, второй получил повреждения оборудования. Это вызвало перебои не только в сервисах «Яндекса», но и у ряда сторонних компаний, использующих его облачную инфраструктуру. Вот как в эфире телеканала РБК ситуацию оценил корреспондент отдела телекоммуникации издания Александр Сетюков.
14: Если пострадали непосредственно оборудование, на котором хранились эти данные, тогда восстановление может занять до года. И речь может идти уже не о восстановлении, а о создании новых альтернативных дата-центров. Проблема в том, что на рынке в целом с ними сейчас не густо. И в Москве подключить новый дата-центр и в Московской области практически невозможно.
6: У пострадавших в результате ударов российских беспилотников по дата-центрам Яндекса не сообщается. Вы слушаете «Время свободы». Правительство Южной Кореи решило отозвать из Киева своего посла в Украине из-за скандала вокруг заявления Владимира Зеленского о передаче Южной Кореи двух северокорейских военнослужащих, взятых в плен ВСУ во время боев в Курской области в начале прошлого года. Зеленский публично заявил об этом на Генеральной Ассамблее ООН в сентябре. Сеул настаивает, что информация о передаче северокорейских военных должна была храниться в секрете. Южнокорейская разведка также не подтверждает приведенных Зеленским данных о переброске в Россию новой партии северокорейских военнослужащих. Ну а Украина обвиняет Южную Корею в продаже России топлива, рассказывает Антон Бенедиктов.
15: Вот что о захвате северокорейцев в плен говорил проекту «Донбасс Реалии» участник операции.
16: Он
6: очень сильно переживал из-за того, что его взяли в плен, но все же верх взяли его человеческие базовые потребности. Он очень хотел пить и есть. Но действительно, у них есть такая установка не сдаваться в плен. Это мое чисто субъективное мнение, но, скорее всего, оно будет подтверждено определенными фактами. Ситуация угрожает их семьям. Как только узнают, что он сдался в плен, скорее всего, его семье будет угрожать большая опасность.
15: Владимир Зеленский тогда предлагал передать пленных на родину, чтобы Ким Чен Ын помог обменять их на украинских военных в российском плену. Правозащитники, опасаясь наказания солдат в КНДР, призывали отправить их в Южную Корею. Местные СМИ сообщали, что об этом просили и сами пленные. Их судьбу Зеленский раскрыл в своей речи на Генассамблее ООН.
17: Недавно мы передали двух северокорейских военнопленных Республике Корея. Этих ребят нелегко взять живыми. Один из них, когда понял, что попадет в плен, попытался покончить с собой. И он был потрясен тем, что судьба не позволила ему умереть.
15: Вот только по утверждению Сеула, эта информация должна была оставаться в тайне. Об этом якобы просил сам Киев, чтобы избежать критики из-за упущенной возможности обмена на украинских пленных. А Южная Корея согласилась из соображений безопасности и чтобы не подвергать риску преследования семьи северокорейцев. Южная Корея стала требовать от Украины извинений, угрожает ответными шагами и уже отозвала посла из Киева. Советник Зеленского настаивал, что про конфиденциальность этого вопроса договоренностей не было, а глава МИД Украины назвал ситуацию дипломатическим недоразумением, выразив надежду, что она вскоре разрешится. В Сеуле говорят, извинения в итоге получили, но они, цитата, «не соответствуют тому уровню, которого мы ожидали». Южная Корея и Украина расходятся теперь даже в оценке данных разведки. На фоне этого дипломатического скандала уже разгорается новый. В августе почти треть импорта топлива в Россию пришлась на поставки из Южной Кореи, утверждает уполномоченный президент Украины по санкционной политике. По словам Владислава Власюка, это позволило Москве смягчить последствия топливного кризиса после ударов Украины по НПЗ. Расследование с похожими цифрами ранее опубликовала газета «Гардиан». Журналисты изучили портовые документы и данные систем отслеживания судов и узнали, что топливо возили 7 танкеров, часть из которых уже под санкциями Великобритании и Евросоюза. В России публикацию не комментировали, а в Сеуле уверяют, что соблюдают собственные меры по экспортному контролю и активно участвуют в усилиях по прекращению войны.
6: Сообщение корреспондента телеканала «Настоящее время» Антона Бенедиктова. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 9 октября. Тема выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Росстат зафиксировал максимальный после повышения в России НДС недельный рост потребительских цен. За период с 29 сентября по 5 октября инфляция в России составила 96%. По оценке Министерства экономического развития страны, за год цены прибавили 7,17%. Это выше верхней границы прогнозного диапазона Банка России, официального прогноза самого Министерства экономики на этот год. Основной вклад в рост цен внесли повышенные с 1 октября коммунальные тарифы. Платить по ним россияне начнут уже в ноябре. Рассказывает экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант.
16: С 1 октября вступили в силу новые коммунальные тарифы. И оперативные данные Росстата по инфляции уже дают возможность оценить вклад этого фактора в рост потребительских цен. Хотя удар по кошелькам придется уже на ноябрь, когда россияне начнут получать платежки с пересчитанными по новым тарифам счетами. Пока же статистика. За неделю с 29 сентября по 5 октября потребительская инфляция всего на 0,04 не дотянула до полноценного процента. И это немедленно сказалось и на накопленной с начала года инфляции, которая вплотную приблизилась к 6%, и на инфляции в годовом выражении, то есть росте цен по сравнению с началом октября 2025 года. По оценке Минэкономразвития, последняя цифра составила 7,17%, что выше 6,8% заложенных в последнем макропрогнозе, пересмотренном буквально пару недель назад перед внесением в Думу проекта бюджета на следующие 3 года. Даже любопытно, что там собираются рассматривать депутаты с таким качеством прогнозирования. Банк России обновлял свою версию прогноза на опорном заседании в июле. И там на конец этого года значится диапазон по инфляции между 6% и 7%. Так что и тут пальцем в небо. Инфляция уже в октябре вышла за рамки. И это значит, что снижать ставку совет директоров регулятора, скорее всего, не будет. Ну, по крайней мере, без мощного давления из Кремля. Некоторым оправданием для чиновников, пишущих прогнозы, является тот факт, что повышение тарифов, мягко говоря, не вполне уложилось в обещанные изначально рамки. Напомню, что в среднем по стране было обещано повышение на 9,9%. Вот только холодная вода подорожала в среднем по России больше, чем на 15%, горячая на 14% с лишним, водоотведение, то есть канализация, на 17%, электричество на 12%, отопление почти на 13%. Кстати, об отоплении. В этом году повышение коммунальных тарифов совпало с началом отопительного сезона в большинстве регионов. Где-то, правда, он так и не начался из-за полопавшихся труб. Но так или иначе, многие семьи рискуют получить в ноябре платежки с суммами, кратно превышающими предыдущие. В том числе и потому, что в разных регионах тарифы повысили по-разному. И где-то сильнее, чем в среднем по России. Причем существенно. Но местные чиновники будут все валить на то, что людям дали тепло. Одним словом, удара по семейным бюджетам не избежать. Причем сильнее всего пострадают домохозяйства, в бюджетах которых доля коммунальных платежей высока. Ну, то есть малообеспеченные или, как называют некоторые российские аналитики, предбедные. Живущие без сбережений, в лучшем случае от зарплаты до зарплаты, а в худшем от кредита до кредита. Это, по разным оценкам, вполне системных российских экспертов, от 40 до 60% российских семей. По крайней мере, если ориентироваться на опросы, которые проводятся по заказу Банка России, без сбережений живет 64% российских домохозяйств. И в заключение остается только добавить, что в правительственном макропрогнозе на следующий год предусмотрено еще более серьезное повышение коммунальных тарифов, чем было обещано в текущем.
6: Это был экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант. Время свободы. Европейская комиссия усилила давление на Россию, требуя предоставить исчерпывающую информацию о предполагаемом случае заболевания чумой в Сибири.
9: Брюссель присоединился к призывам США и Всемирной организации здравоохранения ВОЗ к обеспечению прозрачности в этом вопросе. Как сообщает Евроньюз, Еврокомиссия созвала Комитет ЕС по безопасности в сфере здравоохранения, объединив представителей 27 государств-членов, а также Европейского центра профилактики и контроля заболеваний и ВОЗ. Комитет координирует действия ЕС в ответ на серьезные трансграничные угрозы в сфере здравоохранения, позволяя национальным органам власти обмениваться информацией, оценивать риски, обсуждать возможные меры реагирования. Технический руководитель Всемирной организации здравоохранения по борьбе с COVID-19, директор по управлению эпидемиями и пандемиями в программе ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Мария ван Керкхове обратилась к России с требованием предоставить больше информации о мерах, принятых после неожиданной смерти сотрудницы противочумного института в Иркутской области.
18: Прямо сейчас мы не знаем возбудителя инфекции, от которой умерла эта женщина. И это именно то, в чем мы хотим лучше разобраться. Власти России поместили около 200 человек на карантин. Мы выясняем детали, связанные с этим. Кто эти люди? Какого рода контакты у них могли быть? Были ли это медицинские работники? Какие виды анализов проводились? Вся эта информация помогает нам оценить уровень риска на местном, региональном и глобальном уровнях.
9: Это была представитель руководства Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове. Между тем, российские власти настаивают, что случай заболевания чумой не подтвердился, все необходимые меры были приняты, и ситуация находится под полным контролем. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил жителям региона, что комплекс профилактических мероприятий, введенных после заболевания сотрудницы Иркутского противочумного института Восточной Сибири и Дальнего Востока в небольничной пневмонии, полностью завершен.
19: Подтверждено соблюдение должного контроля при работе с патогенными микроорганизмами. Медицинское наблюдение всех контактных также завершено. Нарушений состояния здоровья, связанных с инфекционной патологией, не выявлено. Результаты почти 5000 лабораторных исследований не выявили никаких опасных патогенных микроорганизмов. Санитарно-эпидемиологическая обстановка в Иркутске, Шелихове и прилегающих территорий спокойная.
9: Это был губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. И последняя тема. 130 лет назад, 9 октября 1896 года, правда, по старому стилю, не по новому, родился писатель, сценарист и драматург Евгений Шварц. Шварц – один из создателей детской литературы советского времени, автор таких известных сказок, как «Сказка о потерянном времени», «Два клёна», сценариев к фильмам, сказкам «Золушка», «Мария искусница», «Снежная королева». Ну и, конечно же, пьеса «Обыкновенное чудо», «Тень» и, наверное, самого известного его произведения «Дракон». «Дракон» — это тоже сказка, сказка, рассказывающая о том, как формируется тоталитарное государство. Наверное, написать такое произведение в сталинские времена, а Шварц работал над «Драконом» в 1943-44 годах, было шагом, казавшимся безрассудным. Возможно, Евгений Шварц рассчитывал, что власть увидит в «Драконе» аллегорию на Гитлера, а не Сталина, рассказывает писательница, биограф, автор книги «Евгений Шварц. Судьба сказочника в эпоху дракона» Наталья Громова.
7: Конечно же, Шварц не писал просто реально антисталинскую пьесу. Он писал пьесу антитоталитарную, и он нащупал механизм, да, механизм, как это устроено. Так устроен Гитлер, так устроен Сталин, так устроен любой отвратительный правитель. Но, как всегда бывает у гения, и как нам говорил Булгаков, завещал, он все угадал. Он угадал больше про Сталина в этой пьесе, чем про Гитлера. И в этом смысле эта пьеса вдруг начала обретать каждый раз, вот то, что я наблюдаю сейчас, она постоянно обновляет смысл. Она с каждым новым появлением то бургомистра, то дракона, она просто расширяется и становится очень существенной. За последние 2 года, после начала войны, просто удивительно, насколько она актуализировалась. Режиссер Герман в 47 году, когда готовился к переэкзаменовке, он был еще мальчиком и жил на даче у дяди Жени, он очень дружил с ним. в смысле, дружил отец, а маленького Германа оставляли у Шварца и жены, потому что вообще Шварц всегда брал детей себе, и дети его очень любили. Он писал в воспоминаниях: «Я думаю, Шварц и его поколение жили в одной из самых страшных эпох в истории человечества. Я думаю, Шварц писал об этом времени и ощущал, что рискует, но надеялся, что власти не заметят». Вот что я думаю. Потому что не понимать, что он написал в «Драконе» о злодее Сталина, что это антисталинская история про мертвые души, гнилые души, прожженные души. Не понимать этого он не мог. Он был слишком умен. Следовательно, он надеялся, что все спишется на Гитлера, что это похожие фигуры. Пьесу запретили, соответственно, уже где-то после всех обсуждений. Пьесу сняли, и она пойдет только в 1962-63 году, после смерти Шварца, она пойдет в театре Акимова, и все равно возникнут статьи, где Акимов будет обвиняться в том, что он сделал вот такой вот антисталинский памфлет, а Сталина уже разоблачили, и хватит об этом. И, в общем, у пьесы не будет в этом смысле особенно счастливой судьбы. Но последнее, что важное, я хотела сказать, вот что меня поражает именно в Шварце, в том, что он ставит диагноз вот этому кошмарному обществу, в котором он живет. Он, судя и по дневникам, и по его как бы разговорам, будучи человеком невероятно тонкой душевной организации, невероятно интеллигентным, он никогда не отделяет себя от этого несчастного прожженного народа. Он знает, что он не Ланселот. И поэтому я хотела зачитать цитату, которая меня просто поражает, из его дневников. Она написана в январе 43-го года, когда идет работа над «Драконом». И так как он человек был еще, так сказать, тайно религиозный, то вот ее смысл именно в этом. В том, как он вообще воспринимает свое место в мироздании. «Бог поставил меня свидетелем многих бед. Видел я, как люди переставали быть людьми от страха. Видел, как погибали целые города. Видел, как убивали. Видел, как продавали. Видел, как ложь убила правду везде, даже в самой глубине человеческих душ. Лгали пьяные, лгали в бреду, лгали самим себе. Видел самое страшное, как люди научились забывать. Бог поставил меня свидетелем многих бед, но не дал мне силы. И поэтому я вышел из всех бед жизни, но душа искалечена. Я не боюсь смерти, но людей боюсь. Вот о чем моя душевная болезнь. А кто стал бояться людей, тот уже не судья им и даже не свидетель в том суде, который все же будет когда-нибудь. Когда начнется суд, бедный трус подумает: с моим терпением и молчанием я соучастник, я не свидетель и не судья. Когда-то молчал, потому что мне грозит смерть. Как же я смею кричать теперь? И все, что он мог рассказать, погибнет. Неужели все, что я могу рассказать, погибнет? Нет, если я поставлю себя в один ряд и с виновными, и с обвинителями, и не буду судить, и не буду свидетельствовать за и против, а вспоминать, сдерживая трепет и страх, говорить. Вот мне кажется, это и есть, как бы сказать, идея Шварца. Говорить то, что может.
9: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Лина Ширяева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свободы», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
5: Студия подкастов «Радио Свобода».
20: Говорит «Радио Свобода». Это программа «Лицом к событию» и ее ведущий Иван Воронин. Мы в ежедневном режиме анализируем главные события дня. Слушайте нас в радиоэфире 22 часа 5 минут, 0 часов 5 минут и 3 часа 5 минут по Москве. Что произошло и что будет дальше, лицом к событию с понедельника по пятницу.
21: Здравствуйте, я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка» в подкасте «Читаю новости». Костя, добрый день.
1: Здравствуйте, Валя.
21: Тут на внимательные зрители пишут. Профессор Сонин постоянно дает интервью на фоне плаката с К. Харрис. Так что объясняйтесь теперь, что это за Харрис у вас за спиной.
1: Факультет, на котором я работаю в Чикагском университете, называется «Школа государственной политики имени Ирвинга Б. Харриса». Поэтому написано у меня «Чикаго Харрис» под этим адрес моей школы. Это никак не связано с Каблой Харрис. Кабла Харрис – однофамилица, она никакого не имеет отношения к чикагским Харрисовым, большой банковской семье. В честь нее названы тут заводы, пароходы, театры и факультет государственной политики.
21: Хорошо, теперь, когда все выяснилось, поговорим о не менее сложной теме. В последнее время море разговоров о резком росте процентов по гособлигациям США. Это звучит, признаться, довольно скучно, но разговоры об этом самые драматические. Я решил разобраться, тем более, что мой собеседник – профессор экономики школы Харрис. И давайте я буду как на семинаре задавать вопрос, а вы будете мне растолковывать. Первое, и для себя, и для зрителей – как это работает? То есть, если купить за $100 десятилетний бонд под условные 5%, то каждый год он будет приносить $5, и через 10 лет вложенные $100 вернутся.
1: Гораздо проще думать про это по-другому. Что вот это просто бумажка, на ней написано. Через 10 лет вам будет выплачена сумма, которая на ней написана, $1000. Да, то, что она сейчас продается, как говорят, дисконтом, в 5%, это значит, что сейчас ее цена составляет 95%, $950 от $1000, от номинала. Долг – это просто бумажка, на которой написано обязательство правительства США выплатить сумму. Вот она написана на бумажке. Но чтобы эту бумажку сейчас продать, правительство США проводит аукцион, и цена определяется... Вот сколько участники аукциона, это обычно крупные банки, хотят платить за то, чтобы иметь эту бумажку. Ну, конечно, обычно они не хотят платить там $1000 или больше, они хотят платить немножко меньше. За там, если бы правительство менее надежное, чем американское, продавало бы такие облигации, то оно бы стоило там в тысячу единиц, оно бы стоило, может быть, 800. Или бывает даже 500, то есть дисконт может быть очень большой. И по традиции финансовых рынков, вот эту цену, ее называют в процентах. Как бы дисконт – это насколько цена меньше номинала. Но в сущности это прямо вот ровно это. Это процент, который платит по долгу, это то, насколько цена меньше номинала.
21: Мне хотелось на это посмотреть со стороны правительства. То есть я не случайно это говорил, что $100, и каждый год тебе капают вот эти проценты, там, 5%, а потом эти деньги возвращаются. Но если смотреть со стороны правительства, то как бы, чтобы занять эти 100, чтобы кто-то дал тебе эти $100, ты ему обязуешься выплачивать постоянно.
1: Выплатить $105, да. Но я же говорю, выглядит это не то, что ты занимаешь 100, а тебе дают 105, а то, что ты занимаешь 100, а тебе платят 95.
21: Хорошо.
1: То есть ты берешь обязательство на 100, а тебе платят 95.
21: Окей, следующий.
1: И это в сущности не отличается ни от какого другого долга. Вы тоже можете написать мне долговую расписку, и вот это будет долговая расписка. Не знаю, сколько она, дорого ли она будет стоить, зависит там, от вашего кредита, но это... В принципе, человек, фирма могут тоже занять в долг таким образом.
21: Следующая базовая вещь – это есть доходы государства, и если они меньше расходов, то есть дефицит, и правительство тогда как раз вот эти нехватающие для того, чтобы ему оперировать средства, занимает, выпуская вот эти вот долговые бумаги, обещая их, ну, как бы, прибыль людям или инвесторам.
1: Обещая, что потом можно расплатиться. Тут нужно понимать, зачем людям и банкам нужны эти бумажки. Зачем вообще давать в долг американскому правительству? Вот долг американского правительства – это самый надежный актив. Это самый надежный актив из всех, которые есть в мире. Вот нам кажется, есть там золото, криптовалюта, есть, можно положить что-то в швейцарский банк. Но в принципе вот для крупного вкладчика самый в конечном счете надежный актив – это обязательства американского казначейства, потому что все верят, что в Америке Конгресс, демократия, и, соответственно, никто не объявит дефолт по долгу, никто не позволит высокой инфляции, которая этот долг размоет. Соответственно, то, что американскому правительству дают в долг с дисконтом, это значит, что все-таки немножко ему не доверяют, но, с другой стороны, доверяют очень сильно.
0: И это постоянный процесс, то есть все время есть какие-то бумаги, которые старые истекают, государству нужно их выкупать, возвращать этот долг, и если у него нету сейчас, оно не прибыльное, если у него не преобладают доходы над расходами, то ему нужно закупаться, как бы выпускать новые долги. И сейчас эти долги под более высокие проценты, чем раньше, и поэтому как бы государству все сложнее.
1: Это правда. И вот вы сказали самое главное. Самое главное – это то, что когда расходы превышают доходы, это значит, что нужно каким-то образом, как можно израсходовать больше, чем у вас есть доходов. Есть, в сущности, два способа. Для человека только можно занять в долг, ну, помимо повышения доходов или сокращения расходов, но можно взять в долг. Правительство еще, в принципе, может напечатать денег. Это там некоторая техническая вещь, что там долг покупает центральный банк, но это, в сущности, правительство печатает деньги. Но основной способ – это, конечно, просто брать в долг, обещая потом его вернуть. Если каждый год поддерживается дефицит, то есть каждый год расходы превышают доходы, то тогда каждый год долг увеличивается, и из-за того, что он становится такой большой, опять-таки, как вы совершенно правильно сказали, это значит, что постепенно начинают давать под более высокий процент. То есть за ту же тысячедолларовое обязательство дают не 950, а $900. А потом будут, может, еще меньше давать там, через 20 лет. И в какой-то момент это становится проблемой.
0: Если я правильно понимаю ситуацию, почему вот последний месяц весь этот скандал происходит, и все об этом говорят, а то есть сейчас проценты по десятилетним бондам достигли примерно уровня 5.2%, и это примерно на процент больше, чем год назад. 30-летние облигации примерно на уровне 5.6%, год назад были в районе 4.7%, то есть это тоже почти на проценты. Вот этот рост означает, что правительству все дороже рефинансировать долг, а госдолг недавно превысил в целом совокупно 40 триллионов. Затраты на поддержание долга сравнимы с расходами на оборону.
1: Надо понимать, во-первых, первое, что сказать, что страна, которая занимает в собственной валюте, как США, вот катастрофическое развитие событий ей вообще не угрожает. Да? То есть вот, когда мы слышим там долговой кризис, что-то обрушилось, меняется правительство, вот все это такое, все эти вещи, это все всегда происходит с теми странами, которые занимали в чужой валюте, в той валюте, которую они не могут напечатать. У США занимают только в своей валюте, соответственно, такой вопрос вообще не стоит. Всегда можно с долгом расплатиться, катастрофы в принципе, как бы теоретически, не может быть. Другое дело, что высокая ставка процента, она сказывается и на повседневной жизни. Например, если вот в эти надежные бумаги можно вкладывать и получать высокий процент, ты платишь $900, а получишь потом 1000, то тогда это начинает отнимать деньги от других видов деятельности. Это повышает другие ставки в экономике. Это значит, теперь, чтобы взять деньги, например, на покупку ипотеки, а у большинства американцев есть дома, купленные в ипотеку, и все люди, которые в этом году покупают дома, покупают это так или иначе в ипотеку, приходится платить более высокую ставку. И вот то, что приходится платить более высокую ставку, это настоящая проблема, это плохо для политически для тех, кто сейчас находится у власти, для республиканцев, потому что люди смотрят не столько за ставками процента по долгосрочным облигациям, сколько они смотрят, что написано в окошке банка, где написано, по какой ставке они могут взять кредит для того, чтобы купить дом.
0: У меня даже была выписана цитата со слушаний, которые были в сентябре в Конгрессе с министром финансов США Скоттом Бессентом. Его тогда конгрессвумен Максин Уотерс спросила буквально то, о чем вы говорите, что высокая доходность казначейских облигаций или высокие процентные ставки по облигациям означают, что кредиты, которые семьи берут
21: на ремонт крыши или автомобиля, тоже будут обходиться дорого. То есть это и есть, собственно, связь между избирателями и всеми этими несколько абстрактными для него материями.
1: Именно. И это не совсем как бы понятно, что долгосрочные обязательства американского казначейства это напрямую никак с жизнью не связано, но кредит, который для американцев, американцы живут в кредит, это более эффективный способ жизни, жить в кредит. Не случайно, что чем более развитая страна, тем больше в ней развита жизнь в кредит. И, соответственно, американцы они смотрят на те ставки, по которым могут получить деньги вот и на ремонт, но больше всего, важнее всего, конечно, на покупку жилья, квартиры, домов.
21: Сейчас я еще хотел бы поговорить о том, что, собственно, является причиной этой проблемы, что толкает вверх доходность облигаций. То есть вы говорили о том, что гособлигация самая надежная, но я так понимаю, что вот этот разрастающийся госдолг все-таки их тревожит, и поэтому они как бы с большей неохотой покупают, и это означает, что государству нужно предлагать чуть-чуть больше.
1: Тревожит, да, и это...

0: в целом у США довольно правое. Оно не хочет повышать доходы, оно не хочет повышать налоги, хочет снижать налоги, не хочет повышать усиление собираемости налогов. Это был приоритет для демократических администраций, но это абсолютно не приоритет для республиканских администраций. И при этом сокращать расходы не получается. Вот правительство Трампа производило много шума про то, что нужно сокращать расходы, но реально никаких расходов не сократило. Сократило там по каким-то мелочам, какие-то копеечки там закрыли USAID, кого-то выгнали, но реально в результате деятельности администрации Трампа расходы только выросли. Соответственно, вырос дефицит, разница между доходами и расходами, и при Трампе госдолг растет рекордными темпами.
1: Администрация Трампа значительное сокращение в социальных программах провело. Госдолг растет, и, видимо, растет со времен ковида, еще при Байдене это началось, и он продолжает довольно стремительно расти. Но, судя по всему, администрация пытается сократить расходы за счет социальных программ, что вызывает тоже гнев.
0: Скажем так, что это не коснулось вот те сокращения, которые были проведены, масштабные сокращения во время налоговой реформы, которую провели в первый год администрации Трампа, они не коснулись текущих расходов. Вот текущие расходы – это USAID, это копейки, и поскольку они этот процесс сокращения расходов проводили неэффективно, то они, в сущности, увеличили текущие расходы. Вот что произошло как бы серьезного в той реформе, это то, что сократились не очень сильно, но сократился рост будущих обязательств по социальным и медицинским программам, по программам, которые помогают бедной части Америки и в плане медицины, и в плане социального страхования. Значит, на протяжении многих лет считалось, что вот заложены эти программы, эти расходы, они сами несокращаемые. Если что-то уже решено, решено какие-то выплаты социальные, медицинские делать, то они уже никогда не будут сокращаться. И плюс они должны каждый год увеличиваться. И вот все крупные, как сказать, панические атаки, которые были особенно у республиканцев, что вот что будет через 30 лет, когда эти обязательства вырастут таким образом, что не хватать будет работающего населения, чтобы эти обязательства выполнять, они были связаны с предположением, что эти обязательства будут вот расти предполагаемыми темпами. То, что сделала администрация Трампа в первый год, в 2025 году, она сократила вот этот вот рост обязательств. В каком смысле в этом важный символический элемент, что четко показано, что это не священная корова, это можно сокращать. То, что казалось, незыблемо, раз мы уже это решили платить, мы это никогда не сократим, пока что не сократили, но уменьшили темпы роста выплат. И это, конечно, долгосрочный дефицит снизило. Но поскольку вот администрация не снижает текущие расходы, пока что долг растет высокими темпами.
1: Я вернусь снова к факторам роста доходности по ценным бумагам, хотя эта фраза звучит очень тяжело. Не знаю, правильно ли я понимаю это, но если сейчас есть бум AI, то есть все хотят вкладываться в компании, занимающиеся искусственным интеллектом, и эти компании, и государственные облигации, государственные бонды конкурируют за деньги инвесторов. И надо предлагать что-то более выгодное, чтобы оттянуть на себя внимание инвесторов. А также, если я правильно понимаю, инфляция, война, выросшие цены на нефть и война с Ираном тоже как-то оказывают влияние на то, чтобы...
0: Секундочку. На войну в Иране пока что потрачены копейки. Потрачено меньше 50 миллиардов долларов, а бюджет близок к триллиону. То есть это в районе 5% ежегодных расходов. Растущие цены на нефть...
1: Да, я имел в виду, что цены на нефть толкают инфляцию.
0: Я понимаю, что мы сейчас не можем полный курс макроэкономики, но вы понимаете, что инфляция, она долг уменьшает, а не увеличивает.
1: Но можно я возражу тут?
0: Она осложняет заимствование, но она долг уменьшает.
1: Она долг уменьшает, но Смотрите, вот вы в той ситуации, когда я покупаю за 950

0: Всегда поверх барьеров. Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
1: Охранник, колхозник или отравитель? Реформа главного силового ведомства.
2: Главным действующим лицом в так называемой реформе является глава Роснефти Игорь Сечин.
1: Александра Бортникова провожают на пенсию.
3: По одной из версий, Путин не хочет, чтобы профессиональный сотрудник ФСБ, ну то есть профессиональный руководитель, возглавил бы эту структуру, потому что это еще больше ее усилит.
1: Россия терпит поражение на Донбассе и ежедневно бомбит Украину.
4: Там приходится, как это ловко говорят некоторые военкоры, отступить на заранее подготовленные позиции. И это правда.
1: Готов ли Путин вести военное положение?
5: То, что Белоусов мечтает о том, чтобы призвать в армию еще там несколько сот тысяч человек, это факт, этого никто не скрывает.
1: Программа «Грани времени. Итоги недели». Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем.

0: Начнем с новости почти светской хроники. ФСБ решила повысить комфорт своему руководству. Проект опубликован на портале нормативных правовых актов, пишет издание агентства. Согласно документу, членам коллегии разрешат летать первым классом.
1: Я уперся ногами туда, полностью уперся ногами туда, лег. И у меня остается еще вот столько. Даже если вы 1,90 м, наверное, 2-3, вам будет здесь вполне неплохо.
0: Причем не только по служебным делам. Первый класс будет доступен даже отпускникам, включая членов семьи. Некоторым полковникам достанется класс комфорт. И все это, конечно, оплатит государство. То есть мы налогоплательщики. Новость отлично подтверждает тезис. Чекисты действительно становятся новым дворянством в России. Привилегии есть, статус тоже имеется. Но первый класс лишь верхушка айсберга. Гораздо интереснее другое, что происходит внутри самой ФСБ. Последнее время звучит слово «реформа». О ней пишут журналисты и эксперты. ФСБ давно вышла далеко за пределы безопасности.
2: Сегодня ФСБ контролирует суд, контролирует следствие, контролирует прокуратуру, контролирует Министерство внутренних дел. И тут никаких не должно быть сомнений. Даже Росгвардию, армию. Поэтому образовался такой супермонстр, снова, который контролирует всех. Ну, например, скажем, все судебные дела важные, серьезные, они идут, скажем так, мягко при консультации с ФСБ или под полным их контролем, в зависимости там, от оснований возбуждения этих уголовных дел. Центральный банк, банки России находятся под контролем ФСБ. Дело не в том, что это было и раньше, но это была другая степень контроля. Это была именно степень контроля, связанная там, с какими-то определенными вопросами сохранения секретов, там, чтобы не было утечек данных и так далее и тому подобное. Сейчас это кормовая база.
0: О возможных переменах говорит и основатель издания «Важная история» Роман Анин. Речь идет не просто о кадровых перестановках. Эксперты говорят о конфликте внутри системы.
3: То, что эти кланы на протяжении там, 25 лет, что находятся власти, постоянно друг с другом воевали, эти силовые кланы. Ну, вот, например, мы перечисляли различные спецслужбы и забыли упомянуть такое важное ведомство, как Росгвардию, которое возглавляет бывший охранник Путина Виктор Золотов по кличке Пробитый в криминальном мире Санкт-Петербурга. Кличка у него такая была, потому что, как мне признавался один из лидеров этого криминального мира, абсолютно тупой человек с IQ австралопитека, который при этом готов на любую жестокость по приказу царя. Так вот, пример Золотов всю жизнь воевал с Патрушевым, они просто друг друга ненавидят. Осечин всю жизнь воевал с Медведевым, они тоже друг друга ненавидят. И когда эти кланы все время друг с другом воюют, то когда у тебя есть только один фактор, который эти войны уравновешивает, это, собственно, сам царь. А когда царь начинает ослабевать, то Патрушев неминуемо думает о том, что если к власти придет условный Золотов или человек его клана, ну, какой-нибудь Дюмин или какой-нибудь Миронов или там кто-нибудь еще, то тогда Патрушеву конец. Ровно то же самое, я думаю, тот же Дюмин или тот же Миронов. И поэтому они начинают неминуемо друг с другом воевать, потому что боятся, что если один не начнет действовать, начнет действовать другой. Вот поэтому эта конструкция, на мой взгляд, она очень шаткая.
0: И здесь появляется еще один парадокс. Кремль усиливал ФСБ десятилетиями. Теперь сам начинает бояться монстра, считает Геннадий Гудков, и говорит о возможной смене руководства. Причем обсуждается необычный вариант. Новый директор может прийти извне. Не кадровый чекист и не генерал, а человек с гражданским прошлым. Для ФСБ это был бы серьезный сигнал. И, возможно, только начало большой перестройки.
2: Путин обеспокоен резким усилением влияния ФСБ, уже политического влияния. Не только вот там, они где дербанят какие-то предприятия, грабят там, участвуют в коррупционных схемах. Он обеспокоен возросшим политическим влиянием ФСБ. И вот сейчас, когда решается вопрос о проводе Бортникова на пенсию, и все люди в околокремлевской среде подтверждают, по крайней мере, им это известно. Одной из версий, которую я слышал от более компетентных людей, по одной из версий Путин не хочет, чтобы профессиональный сотрудник ФСБ, ну то есть профессиональный руководитель, человек, который сделал карьеру там, возглавил бы эту структуру, потому что это еще больше ее усилит. Те люди, которые сегодня ФСБ возглавляют, они участвуют в раскладе всех влиятельнейших кланов России, вот в этих между собойчиках, в этой борьбе. И даже есть такая мысль, вот я ее слышал уже, что Путин ищет сейчас кандидатуру со стороны, чтобы поставить ее на руководство ФСБ, ну, как когда-то Политбюро поставило на руководство Политбюро ЦК, поставило на руководство КГБ Андропова, который был секретарем ЦК, никакого отношения к спецслужбам не имел. Таким образом, было снижено как бы политическое влияние КГБ. Все-таки Андропов — это была политическая фигура, больше связанная с партийными органами, нежели со спецслужбами. Путин, я слышал, что он хочет повторить такой вот опыт.
0: По версии журналиста-инсайдер Сергея Канева, перемены в ФСБ могут начаться после юбилея Александра Бортникова. 15 ноября директору ФСБ исполнится 75 лет и, возможно, пройдут заодно и проводы на пенсию. Именно после этой даты может начаться кадровая перестройка ведомства. Одним из главных игроков в борьбе за влияние Канев считает Игоря Сечина, главу Роснефти.
4: Как мне кажется, вот таким главным действующим лицом в этой так называемой реформе является глава Роснефти Игорь Сечин, который в очередной раз пытается поставить своих людей на ключевые должности в ФСБ. Но и главный кандидат его, протеже, это генерал Иван Ткачев по прозвищу Колхозник. В свое время Иван Ткачев возглавлял шестую службу УСБ, ФСБ, так называемый сечинский спецназ. Потом Сечин переместил его в управление К, банковское управление СЭП ФСБ. Сейчас Ткачев сидит в кресле начальника контрразведки ФСБ, военной контрразведки ФСБ, то есть он контролирует всю армию. И я так думаю, он пытается Ткачева потом переместить в руководство ФСБ.
0: Есть и еще одна влиятельная фигура – Алексей Седов. Он возглавляет вторую службу ФСБ. Это подразделение отвечает за защиту конституционного строя. Седов работает во главе службы с 2006 года. Он начинал карьеру еще в ленинградском КГБ, поэтому его относят к питерской чекистской группе. Седова в своем интервью описал бывший сотрудник второй службы ФСБ Александр Федотов. Год назад он бежал из России.
5: Насколько я знаю, Седов имеет право звонка непосредственно первому лицу Владимиру Путину. Он является членом питерской группы. Придя в 2006 году с ЗК СБТ, он был тогда, по-моему, генерал-майором. Он получил необычайно быстрый карьерный рост до генерала армии, потому что ФСБ, не все директоры ФСБ являются генералами армии. А Седов формально, он даже не замдиректора. Но он жесткий, он действительно жесткий. Допустим, когда он звонил мне по телефону и находился в дороге, потому что для связи с ним у меня в кабинете стоял телефон прям вот без кругляшка, то есть я снимал трубку, я понимал, что это он звонит. Но когда он звонил из дороги, он, допустим, никогда не здоровался, он всегда говорил: «Это Седов». То есть звучало это так, он как рычит, как лев такой: «Это Седов».
0: На практике вторая служба Седова занимается и политическим контролем. Среди ее направлений — борьба с так называемым политическим экстремизмом.
3: Мы все знаем, благодаря расследованиям Христа Грозева, о роли офицеров второй службы в отравлении Навального, в отравлении других оппозиционеров. А при этом, кстати, важно понимать, что вторая служба, это вот мы знаем про ее самые кровожадные такие проявления и примеры, но у нее очень широкий функционал. Например, мало кто знает, что именно вторая служба курирует все образование в России. Во второй службе есть такое управление по борьбе с терроризмом и политическим экстремизмом, УБТП, и именно оно отвечает за все образование. Когда я говорю «отвечает», что это на практике означает? На практике это означает, что, допустим, в Минобре обязательно будет в составе министерства, как правило, это замминистра, который будет делегирован туда, прикомандирован туда от ФСБ. И он будет следить за тем, чтобы никакие там приказы, никакие там решения не принимались, которые могут, не дай бог, негативно сказаться на патриотическом воспитании будущей молодежи. В ключевых вузах России есть прикомандированные сотрудники, которые следят за настроениями студентов и преподавателей. То есть это служба, которая направлена, именно вторая служба, которая направлена на подавление всякого инакомыслия.
0: Но кадровая интрига на этом не заканчивается. Среди возможных кандидатов Сергей Канев называет еще одного генерала. Это Сергей Беседа, бывший руководитель 5-й службы ФСБ. Именно это подразделение до войны активно работало по Украине. После провала этой работы Беседа пост не сохранил. Но из системы он не исчез. В 24-м году Беседа стал советником директора ФСБ Бортникова. Канев считает Беседу практически непотопляемым. И это особенно интересно сейчас, потому что кадровая борьба внутри ФСБ продолжается, а старые игроки никуда не исчезают.
4: Генерал Беседа входит в круг неприкасаемых. То есть, что бы он ни сделал бы, ничего ему не будет. Ну да, провалил украинское направление. Ну да, слишком много уделял внимания Януковичу, там, Азарову, бывшему премьер-министру, которые ему там шептали в ухо, что украинцы только и ждут российские танки и будут встречать салом с чесноком. Этого не произошло. Поэтому Беседу убрали с руководителя 5-й службы ФСБ, та же разведка ФСБшная. Вот. И переместили его ближе к администрации президента. Вот. Он работает консультантом, живет припеваючи, ничего ему не будет, все у него в шоколаде.
0: Пока внутри ведомства идет борьба за власть, бизнес-активы и элитные привилегии, главный результат работы спецслужбы остается плачевным. Десятилетия полного карт-бланша от Кремля и многомиллиардные бюджеты вылились лишь в серию громких провалов на внешних и внутренних фронтах. О самых резонансных фатальных ошибках ФСБ эпохи Владимира Путина в материале нашего корреспондента.
6: Чек-лист вопросов сотруднику ФСБ. Я удалил переписку.
7: Восстановим.
6: Я создал фейковый аккаунт.
7: Определим.
6: Я пользовался чужой сим-картой.
7: Узнаем.
6: Я получал оплату в криптовалюте.
7: Сдеаноним. Свердловское управление ФСБ объясняет на языке мемов. Удалил переписку, включил VPN, купил чужую симку. Не поможет. Анонимов в интернете не бывает. Другое дело, если террорист настоящий, такой, как тот, который 1 августа дистанционно подорвал бомбу на Котельнической набережной. В ресторане в Сталинской высотке отмечал юбилей главком воздушно-космических сил. 5 погибших в нескольких сотнях метров от дома правительства. Прошло уже несколько месяцев, а преступник для ФСБ так и остается анонимом.
8: Все, что можно, мы, конечно, со своей стороны делаем. Вот. Но мы тоже не безграничны в своих возможностях. Но, тем не менее, и сама служба, и правоохранительный блок, и, в общем-то, граждане наши нацелены на то, чтобы сделать все необходимое, чтобы предотвратить.
7: Менее чем за 2 года 6 покушений и 3 убитых генералов. Командующий войсками химзащиты и 2 генерала генштаба. В 1-го заместителя начальника военной разведки стреляли, но он выжил. И почти все это в Москве и Подмосковье, там, где камеры узнают лицо студента с плакатом, но не человека с бомбой.
9: В текущем году произошел существенный рост числа преступлений террористической направленности, связанных прежде всего с нанесением ущерба критически важной и социальной инфраструктуре, а также нападениями на военнослужащих и должностных лиц органов власти. Правоохранительными органами предотвращено 172 подобных теракта. Большинство исполнителей – лица, подпавшие под влияние украинских спецслужб и неонацистских организаций.
7: Всесильная ФСБ не смогла предотвратить теракт на 4 военных аэродромах, когда дроны, взлетевшие из фур, поразили стратегические бомбардировщики России. Нефтезаводы, по которым ВСУ нанесли почти 200 успешных ударов, тоже остались без превентивной защиты. В провалы ФСБ можно записать и теракт в Дагестане, когда во время нападения на синагоги, церкви и пост полиции были убиты 22 человека. И, конечно, теракт в Крокусе, 145 погибших. Позже стало известно, что США предупреждали о готовящемся нападении за 2 недели.
10: Но это, конечно, и значит, что наши соответствующие правоохранительные специальные службы пропускают эти удары. Они пропустили эти удары. Что здесь можно сказать? Нужно просто совершенствовать эту работу и не допускать таких тяжелейших для нас проколов. Вот и все.
7: проколов набралось на целый список. Пропустили бомбу под машиной Дарьи Дугиной, пропустили статуэтку со взрывчаткой, которую провоенному блогеру Владлену Татарскому вручили в петербургском кафе при полном зале. Пропустили грузовик, который взорвался прямо на Крымском мосту. Справедливости ради, с терактами ФСБ не справлялись и до войны. Норд-Ост, Беслан, взорванные самолеты, взрывы в московском метро и в Домодедове. А всего по международной базе данных о терроризме Global Terrorism Database. С 2000 по 2001 год в России было почти 2000 терактов и почти 3500 погибших. Наказывать за такое ФСБ было не принято. Принято было награждать. Генерал, который руководил штабом во время Норд-Оста, где погибли 130 заложников, через 3 месяца получил звезду Героя России.
11: Это служба, которая прежде всего занимается безопасностью страны и государства. В России, во-первых, ФСБ, я предпочитаю даже называть КГБ, чтобы не путаться во всех этих буковках, она защищает прежде всего самую себя и защищает режим. Причем я хочу заметить, что так она была устроена с момента 1918 года. В документах ВЧК ровно так и записано, что это служба, которая охраняет прежде всего режим от своих идеологических противников. И так это было на протяжении всех лет. Если вы посмотрите особые папки КГБ и особые папки Политбюро ЦК КПСС, то там везде говорится о том, что мы должны предупредить проникновение опасной идеологии в Советский Союз. Мы должны защитить от проникновения этой идеологии и так далее.
12: Усилия спецслужб прежде всего направлены на профилактику такого рода правонарушений, чтобы не допустить перерастания легальной оппозиционной деятельности в радикальную составляющую.
7: В России уже есть ТикТок-войска. Это кадыровская армия, которая вместо боев снимала ролики со стрельбой по пустым домам. Теперь у России есть диванная спецслужба, которая вместо террористов ловит россиян в интернете. И вот тут у нее одни победы. За прошлый год по террористическим статьям осудили больше 2000 человек, вдвое больше, чем годом раньше. И почти каждого второго не за взрыв, а за слова. Самому младшему террористу 14 лет. В одном списке с боевиками теперь числится журналист Юрий Дудь и создатель телеграма Павел Дуров. У такой спецслужбы и расходы теперь другие. Форму выдавать будут реже и не всем.
0: С нами на связи Евгений Савастьянов, руководитель органов государственной безопасности по Москве и Московской области в 90-х годах. Евгений, здравствуйте.
13: Здравствуйте, Мумин. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Рад вас приветствовать. Я обычно сейчас в последнее время все время начинаю с лозунга «Россия теперь враг Европы». Это надо вбивать в мозги европейским обывателям. Хорошо, теперь переходим.
0: Скажите, как формировалась нынешняя структура ФСБ? В чем ее отличие от КГБ?
13: Ну, знаете, я все-таки очень давно уже не работаю в этой структуре. Сколько уже? Получается, 32 года. Значит, формирование ее происходило уже практически все при Путине. Там, когда он был назначен в 98 году директором ФСБ, он стал потихоньку, и даже не очень потихоньку, формировать вот эту питерскую управленческую команду ФСБ. А так, если брать начальный период, ну, конечно, это было просто расчленение КГБ, можно даже сказать, в какой-то степени ликвидация КГБ. КГБ распалось на структуры республиканские. От КГБ отрезали такие ломки, как правительственная связь, как охрана, погранвойска, служба внешней разведки. Из КГБ ушло очень много людей, руководящий слой практически весь ушел. Вот. Ну, когда пришел Путин, он стал, конечно, менять функционал. И функционал отменялся по мере того, как менялась политика Путина. И потихоньку стала нарастать силовая компонента. Теперь вот мы видим переход. Ну, фактически там в 30-е годы страна закрывается. Это означает, что задача контрразведки сокращаются. Страна воюет, это означает, что задачи военной контрразведки увеличиваются. Страна переходит, ну, ушла в чисто диктаторский режим. Это значит, что задачи борьбы с инакомыслием усиливаются.
0: Остаются ли защита режима и самой службы ее главной целью?
13: Ну, а она стала, я бы сказал так, что в 90-е годы защита режима вообще не была целью ФСБ. Ну, тогда ФСК, Министерство безопасности, мы вообще не занимались тем, чтобы там защищать режим. Да? Считалось, что режим находится в стадии демократического формирования, да и вообще защита строя – это неправильное понятие. Надо защищать конституционный порядок изменения строя. Вот когда там люди брали в руки оружие или готовились взять в руки оружие, мы тогда с ними вступали в борьбу. А пока не находились в рамках обычной такой парламентской деятельности, мы проявляли избыточную терпимость, я бы сказал так. Коммунистами не гонялись, жириновцами не гонялись. То есть они были, имели возможность совершенно свободно вести свою политическую работу. А вот теперь, да, теперь, конечно, это не просто защита строя, да, не просто защита режима. Это защита единовластия одного человека. То есть это именно все заточено на то, чтобы обеспечить Путину исполнение мечты. Жить вечно, править вечно, возрождать империи, там, диктовать миру свою волю.
0: Можно ли сказать, что вот в этом и есть характер спецслужбы при Бортникове?
13: Да, конечно. Да. Именно в этом и заключается трансформация работы ФСБ в те годы. Ну, а не только при Бортникове, оно и при Патрушеве началось. Да и при самом Путине, как я только что сказал, за счет расстановки кадров. Ну, в общем, все заточено на то, чтобы сначала укрепить власть питерской команды, потом единолично Путина и обеспечить ее всесторонне.
0: Что вам известно о людях, которых прочат на место Бортникова? Генерале ФСБ, начальник управления К-4 службы, службы экономической безопасности ФСБ Иване Ткачеве, о первом заме директора ФСБ Сергее Королеве и об Алексее Седове, главе второй службы. Если Ткачев это человек Сечина, можно ли сказать, что ФСБ тотально коррумпирован? А репрессии всего лишь последствия этого, а не самоцель?
13: Не, репрессии это последствия именно того, о чем мы говорили. Репрессии это последствия того, что задача ФСБ обеспечить единовластное управление Путиным. А что касается людей, которых вы перечисляли, я ни одного из них лично не знаю. Мы с ними никогда не работали, не общались. Я могу только вот про Седова сказать, что, видимо, я на его судьбе сказался самым решающим образом. Хотя, похоже, мы все-таки не знакомы. Значит, Седов же работал начальником отдела по борьбе с контрабандой и коррупцией, судя по всему, работал по милицейскому направлению. То есть последние годы жизни КПСС, еще Советского Союза, перед КГБ была поставлена задача борьбы с организованной преступностью, и в частности, значит, усиливать позиции среди разложенцев-милиционеров. Ну, это было результатом борьбы Андропова и Щелкова еще. Вот. А когда милицию поставили во главе КГБ фактически, ну, тогда вот АФБ это было, и потом было решение о создании Министерства безопасности и внутренних дел во главе с Баранниковым. Работники по милицейской линии по всей стране пришли в ужас, потому что понимают, что сейчас вся их агентура будет убита, физически убита, потому что станет известным ментам, среди которых она работала. Вот. И поэтому пошло массовое уничтожение дел милицейской агентуры. Ну и сами люди, работавшие на этом направлении, стали увольняться. И в частности, вот Седов ушел из тогда, значит, то ли из, видимо, в АФБ он подал заявление об уходе, в Министерстве безопасности уже уволился. Но тогда ко мне все руководство практически АФБ пришло, кроме Иваненко. Значит, это вообще уникальный случай, что к начальнику московского управления одному из заместителей председателя все руководство пришло посоветоваться. Там и Поделякин, и Ямпольский, и Орлов, и Алмазов. Приходят, говорят, ну что нам делать, Евгений Вадимович, нас же всех сейчас погонят. Я посидел, подумал, говорю, смотрите, страна переходит в новый режим, там совершенно новая экономика складывается, новые налоговые вопросы. Давайте построим типа финансовой гвардии в Италии национальную систему налоговой полиции. Им эта страшная идея понравилась, они ушли, идею протолкнули, и вот так возникла налоговая полиция, куда Седов и перешел на работу. Потом, кстати говоря, Седов возглавил Московское управление налоговой полиции, сменив моего бывшего сотрудника Добрушкина. Вот. То есть я действительно на его судьбу, видимо, очень серьезно повлиял.
0: Давайте тогда продолжим тему Седова. Он сейчас возглавляет вторую службу ФСБ. Вот чем они занимаются? Только внутренними делами или провокации и диверсии в Европе тоже их рук дело?
13: Ну, судя по всему, им немножко и этой работы достаточно. Но, конечно, в основном это внутренние задачи. У них... Ну, просто функционально они заточены на то, чтобы работать внутри страны. Иногда им там разрешается вылезти наружу. Но, в принципе, те, кто работает за рубежом, ГРУ, СВР, они очень не любят, когда появляется конкурирующая фирма, потому что это подставляет часто их агентуру. Вот. Ну, немножко больше это сказывается в ближнем зарубежье, потому что СВР не работает в ближнем зарубежье, опять-таки, по соглашениям, по обязательствам. Работа в ближнем зарубежье – это работа ФСБ. Вот за рубежом, в ближнем зарубежье, на территории бывшего СССР, на территории СНГ работает ФСБ, в том числе и вторая, и пятая служба.
0: Какие отношения между ГРУ и ФСБ сейчас? Потому что ГРУ, говорят, тоже работает за пределами России.
13: Ну, это всегда было так. Вообще говоря, работа КГБ была за рубежом в основном заточена на политическую деятельность. То есть основная задача КГБ была, ну, участвовать, конечно, в добывании секретов, в том числе экономических, политических секретов. И создавание каналов влияния. Вот их задача была выращивать элиты западные, ну не только западноафриканские, латиноамериканские, азиатские, через которые впоследствии будет осуществляться влияние Советского Союза за рубежом. А ГРУ – это все-таки чисто военное направление, выведывание военных секретов, проведение активных операций по военной линии. Я думаю, то же самое сейчас остается и в нынешнем распределении функций. Поэтому ФСБ, видимо, занимается политическим влиянием, политической информацией. Ну, в основном влиянием. Сейчас я думаю, что выведывание секретов все меньше и меньше. А вот ГРУ, конечно, занимается... ГРУ и СВР, они занимаются активной работой за рубежом.
0: Евгений, допускаете ли вы, что Путин может назначить на должность директора ФСБ гражданского человека, а не военного?
13: Ну, я скорее допускаю, что он назначит кого-нибудь из сотрудников ФСО или СБП. Такой опыт уже был, напомню, как раз в 1994 году, когда меня сняли, значит, с должности начальника Московского управления, заместителя, тогда это был заместитель директора ФСК. И со временем там Барсуков возглавил ФСБ, уже ставшее в 95 году ФСБ. Вот. То есть тогда кремлевский клан решил усилить контроль за спецслужбы уже в чисто личностном плане. И поэтому я скорее допускаю, что директор может стать один из сотрудников службы безопасности президента.
0: Вы имеете в виду в том числе кто-то из телохранителей?
13: Ну, они все телохранители службы безопасности президента, это телохранители, по сути дела, да, там у них есть разные направления телохранения, от технических мероприятий, анализа почерков до физического прикрытия. Ну, кто-то из тех, кому особенно доверяет Путин, и в ком он видит зачатки организационных способностей. Ну, или ФСО, это больший круг людей, там больше кадров. Хотя я думаю, что вот если все-таки пойдет по этому пути, решаться будет на уровне СБП. А гражданское лицо, ну какое гражданское лицо? И зачем гражданское лицо? Путин не любит вот таких вот решительных переломов. Зачем ему это надо? Чем он может быть недоволен? Да, вот первая служба. Служба контрразведки и военной контрразведки. Ну, здесь по линии контрразведки я говорю, что задачи сужаются, круг иностранцев все меньше, поэтому и работы меньше остается. По линии военной контрразведки обеспечено самое главное. Уже идет пятый год, как военные на линии фронта безропотно идут на смерть, не пытаясь уклониться от того, что им приказывают. Вот это абсолютное подчинение вооруженных сил приказам, это... То, что военная контрразведка может записать себе в актив, в пассив она себе может пропустить, записать пропуск целого ряда ударов, которые наносит спецслужба Украины по руководящему составу российских вооруженных сил. Но все-таки то, что армия в отличие, скажем, от какого-нибудь Вагнера, идет на смерть и продолжает идти на смерть до самого упора, это заслуга военной контрразведки. По линии второго управления, если взять, чем может быть недоволен Путин? Народ приведен к послушанию, народ безмолвствует, народ загнан в стойло. А это главная задача второй службы. Так что вообще зачем им какие-то реформы?
0: Евгений, спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем был руководитель органов государственной безопасности по Москве и Московской области в 90-х годах Евгений Савастьянов.

Это абсурдная картина. Тоже война. Танкер горит в Черном море после ударов морских дронов ВСУ. На берегу спокойно играет одинокий гитарист. Мимо идут прохожие. Будто катастрофа просто фон для концерта. Такие кадры напоминают библейский апокалипсис. Москва продолжает массированные удары по украинским городам. На этой неделе десятки мирных жителей стали жертвами обстрелов. В Прилуках разрушен пятиэтажный жилой дом. Среди 22 погибших целые семьи с детьми.

0: В Украине только за первые 8 месяцев 26-го года погибло и ранено более 15 тысяч мирных жителей. В Краматорске жестокий удар пришелся по двум пассажирским автобусам. Несмотря на экстренную работу спасателей, трагедию не удалось предотвратить. Погибли как минимум 30 человек.
1: Приступили до гасіння пожежі, як вони зрозуміли.

0: Киев и другие большие города Украины сталкиваются с ударами по инфраструктуре. Будто бы Путин решил в войне на истощение истощить украинский народ, раз армию не получается. На этой неделе в районе Лимана украинские силы проводят контрнаступательную операцию в Ивальде. Они оттесняют российские подразделения на отдельных участках. ВСУ заявляет о сотнях пленных и демонстрирует их на видео. Подробности в репортаже Андрея Шилова.
1: О взятии в плен российских военных рассказал в конце сентября Андрей Белецкий, командир 3-го армейского корпуса сухопутных войск Вооруженных сил Украины.
2: Во время этого этапа операции потери противника в живой силе составили более 2000 человек. Более 250 российских военных попали в украинский плен.
3: Киношные русские не сдаются,
2: на практике превратилось в сдачу в плен целых подразделений в полном составе.
1: Это не первая новость о российских пленных за время войны, но как свидетельство успеха ВСУ на Лиманском направлении в Донецкой области, она попала в заголовки. Украинские медиа распространили фотографии и видео россиян. Новость подтвердил и президент Украины, приехав на пункт управления 3-го корпуса. Владимир Зеленский написал, что еще 250 оккупантов пополнили наш обменный фонд. Обсуждение этой новости с российской стороны стало иллюстрацией растущей напряженности и разногласий. Бывший депутат украинского парламента от партии регионов Олег Царев, живущий в Крыму и регулярно публикующий фронтовые сводки, назвал новость о пленении украинской информационной бомбой и задался вопросом, что чувствуют родные пленных, вглядываясь в лица, ища своих и не слыша никакой реакции от российского командования.
4: Если Киев свел в одну картинку пленных разных дней, это надо доказать и показать. Если это реальная неудача, ее надо признать и объяснить.
1: Особой фронды в тексте Царева нет. Он оговаривается, что на войне всякое бывает. И цитата: «Обрушения фронта у нас нет, и ситуация гораздо лучше, чем бывало раньше». И все же реакция не на новость о пленных, а на предположение Царева о реальной неудаче оказалась громкой. Видный российский пропагандист Владимир Соловьев в стандартном для себя режиме крика посчитал, что сам разговор – это поддержка информационной кампании врага.
5: И мы этого человека в нашей стране пригрели, мы ему выделили систему, при которой он может жить, он существует только благодаря милости нашей власти, его доходы связаны только с нашей властью, и вот он теперь через губу затаскивает в информационную повестку, запущенную врагами. Откровенную дезу.
6: Условный Соловьев, мы имеем в виду какой-то класс пропагандистов, отрабатывает исключительно повестку со стороны режима. Поэтому они включены вот в эту систему, где обратная связь от реальности отсутствует. Это все вражеские голоса. И колеблются они вместе с линией партии, что называется. А любую инициативу с мест они будут отвергать, естественно. Потому что их роль исключительно системная. Что касается других, то они, что называется, искренние фашисты.
1: Телеграм-канал «Два майора», у которого более миллиона подписчиков, републикует в своей ленте пост Царева, называющийся «Правду о фронте нельзя отдавать врагу», показывает украинское фото военнопленных и пишет, цитата, «о полном отсутствии освещения сложных ситуаций на фронте, либо превращении репортажей в залихватские и бравурные пассажи». С этой публикацией соглашается и другой заметный телеграм-канал «Старше Эдды», признав, переводя на печатный язык, что мы, очевидно, в смысле российское командование, много наврали. Блогер Юрий Подоляка с аудиторией в более чем 2,5 миллиона человек, подключившись к разговору, пишет о надежде постепенно вернуть доверие населения и признает проблему липовых докладов. Ведь, цитата, «одной из ее причин является тот факт, что мы официально ниоткуда не отступаем». Тоже признают и многие другие.
7: Мы забываем народу глаза сказать, что у нас хреновенько дела идут на Краснолиманском направлении. Там приходится, как это ловко говорят некоторые военкоры, отступить на заранее подготовленные позиции. И это правда. Это правда. О чем я говорю? О том, что положение на фронте, оно очень разное. Где-то мы большим напором идем вперед, иногда за день продвигаемся не только 6, а 16 километров. А где-то приходится откатываться на 5-6 километров и сдавать некоторые населенные пункты.
6: Все их попытки, как это вот, а вы расскажите честно, они изначально обречены на вот такое, такое системное отрицание со стороны режима. И в конечном счете они с этим режимом, по сути дела, уже конфликтуют. Рано или поздно как бы наведение порядка в этой сфере, оно начнется. Другой вопрос, в каких условиях оно начнется еще, вполне может статься, что у режима на них и не хватит уже ресурсов, чтобы все там подавлять.
1: А пока все разговоры об ошибках, умолчаниях и прочих уже нецензурных вещах по-прежнему обходят фигуру верховного главнокомандующего, хотя именно он регулярно говорит о непрерывных российских успехах на фронте.
3: Проведение специальной военной операции.
0: Госсекретарь США Марко Рубио говорит о тупике в дипломатическом решении по поводу окончания войны в Украине.
4: Ваш вопрос касается ситуации вокруг России и Украины. Да, это очень опасная война, чрезвычайно опасная, поскольку, откровенно говоря, сейчас она, похоже, зашла в тупик, а тупиковые ситуации очень опасны. Мы пытались и будем продолжать пытаться сделать все возможное, чтобы способствовать такому урегулированию и завершению этой войны. Другой вариант выхода из тупика — это эскалация. Одна из сторон или обе сразу усиливают свои действия, пытаясь сломить противника и выйти из тупиковой ситуации.
0: Зеленский отвергает саму идею дипломатического тупика. Он требует усилить давление на Кремль.
2: Он хочет максимально возможной эскалации. Именно поэтому нам надо работать все вместе. Европейцы не могут надавить на него, но они могут помочь нам. И это подтолкнет его к переговорам. Но американцы могут сделать больше. Я думаю, президент Трамп может сделать больше. И, между нами говоря, он должен сделать больше. Потому что потери так велики.
0: На этом фоне появляются новые сообщения из Москвы. Издание «Телеграф» пишет о возможном возвращении генерала Сергея Суровикина к военному командованию. По версии публикации, обсуждается усиление ударов по Киеву, в том числе по мостам и критической инфраструктуре. Официального подтверждения нового назначения пока нет, но сама перспектива звучит как продолжение прежнего сценария. О ситуации на фронте мы поговорим с военным обозревателем Юрием Федоровым. Юрий, здравствуйте.
8: Здравствуйте, добрый день.
0: Насколько поражение российских войск под Лиманом перемалывает общую стратегическую картину на фронте?
8: В очень серьезной степени, просто потому что поражение под Лиманом и освобождение того, что называлось «Лиманский навес», это такой мощный плацдарм к северу от Лиманского укрепленного района, был плацдармом для наступления, стратегического наступления российских войск с севера, северо-востока на Славянск, Краматорск и с последующим окружением всей группировки украинских войск в поясе крепостей, которые находятся, ну, это Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка. Вот разгром российских войск к северу от Лимана означает, что стратегический план российской кампании 26-го года был сорван. И сорван окончательно, как я понимаю.
0: Речь идет о Донецкой области или заходом в соседнюю область?
8: Но вполне возможно, что планировалась встреча двух клещей северного, вот который шел из к северу, вот эта северная половинка клещей, которая базировалась на Лиманском выступе, и должна была встретиться с южной группировкой клещей, которая шла, должна была идти из-под Доброполья. Где-то в районе Барвинково, это уже Харьковская область. Такой, видимо, вариант тоже предусматривался российским планом. Но, как я уже сказал, этот план приказал долго жить.
0: Почему армия России при всех ресурсах больше не удается совершать глубокие прорывы и изменять линию фронта?
8: Ну, потому что война изменилась по сравнению с тем, что было во время Второй мировой войны. Теперь уже практически невозможно создавать мощные кулаки, танковые кулаки, которые должны, как это было в 1941-1945 годах, прорывать оборону противника, значит, вторгаться в оперативные тылы и там уже дальше громить чужие войска. Сегодня это невозможно. Вместо сплошной линии фронта, как это было в 1941-1945 годах, существует то, что называется зоной смерти. Ну, по сути дела, это очень широкая полоса в, ну, в 20-25 километров в каждую сторону, где происходят довольно хаотические столкновения сравнительно небольших контингентов войск. Вот изменение, такое изменение характера военных действий и широкое использование беспилотных автономных платформ привело к тому, что, ну, война изменилась просто, и просто такого рода операции становятся практически невозможными.
0: А у российских войск были ли какие-то успехи вот до сентября, до этой так называемой операции «Вивальди»?
8: Да, в общем, были, потому что вот после того, как вооруженные силы Украины смогли деоккупировать, ну, практически всю Харьковскую область и изгнать оккупационные войска России с правобережья Днепра в Херсонской области, вот после этого наступила довольно длительная полоса, когда российские войска наступали очень медленными темпами, совершенно несопоставимыми с теми, которые бы имели место в самом начале войны, в первые несколько месяцев войны. Но, тем не менее, да, российские войска наступали вплоть до вот, значит, начала операции «Вивальди», когда произошло успешное контрнаступление вооруженных сил Украины, но уже, скажем, значение которого выходит за рамки оперативного, это, по сути дела, стратегический успех вооруженных сил Украины. Ну вот, а до этого было такое ползучее наступление русских.
0: Сдача в плен сразу 250 российских солдат. Это рядовой эпизод?
8: Нет, такое бывает крайне редко. Это означает, что, ну, 250 человек – это, ну, практически три роты, если говорить о неполном составе этих рот, но так как оно на практике существует. Вот примерно три роты оказались в окружении. Это серьезная очень группировка по нынешним меркам. И у них не осталось иного выхода, кроме как либо погибнуть, быть ликвидированными, в том числе беспилотными аппаратами, либо сдаться в плен. Они предпочли сдаться в плен.
0: Юрий, вот Z-военкоры, они паникуют, говорят, что все очень плохо на фронте. В то же время Министерство обороны говорит, что есть успехи, берем один поселок или одно село за другим. А что на самом деле происходит на линии фронта?
8: На линии фронта происходит и то, и другое, на самом деле. Потому что если посмотреть на ситуацию где-нибудь в Сумской области, в Харьковской области, да, там продолжается ползучее наступление российских войск, и некоторые населенные пункты действительно переходят под контроль русских. Это правда, просто это не имеет практически никакого стратегического значения, это наступление. И в этих районах не решается судьба войны. А вот судьба войны решается в Донецкой области, где вот успешно развивается операция «Вивальди», которая выходит, видимо, уже в заключительный четвертый этап. И вторая зона, где ситуация имеет стратегическое значение, это так называемое запорожское направление, то есть направление на город Запорожье. Но там российские войска практически, ну, наступление российских войск практически захлебнулось. Идут достаточно тяжелые бои, но ни та, ни другая сторона не двигается. В общем, выход к Запорожью в ближайшее время российским войскам никак не светит. Это надо иметь в виду. Так что вот такая ситуация реальна. Теперь, что касается споров военкоров и российского Минобороны. Но Минобороны никогда в России не признает, или практически никогда не признает собственных поражений. Если в сводках Министерства обороны то или иное направление вдруг исчезает, это значит, что там, ну, не то, что никаких успехов нет, а там неудачи преследуют российские войска. Это нормальная пропаганда российского Министерства обороны. Что касается Z-военкоров, которые находятся в большинстве своем находятся вот в зоне боев или где-то недалеко и понимают, что происходит на самом деле. Ну, возможно, они чуть-чуть преувеличивают, но это вообще склонность людей, которые, ну, пишут, ну, журналистов, блогеров, там, кого угодно. Такая склонность к преувеличению имеет место. Но я думаю, что это преувеличение потери и неудач российской армии, о которых пишут российские же военные корреспонденты, ну, если и есть, то минимальные. А эти корреспонденты отражают настроение офицерского корпуса.
0: Юрий, если поставить на весы, с одной стороны, успехи ВСУ в Донбассе, а на другой стороне мы видим картину, как выносят инфраструктуру российские дроны, то на чьей стороне все-таки преимущество?
8: Ну, это невозможно такой ответ дать, потому что преимущество на линии фронта сегодня находится, ну, инициатива находится в руках вооруженных сил Украины. Ничего другого, кроме как пытаться уничтожить с воздуха инфраструктуру и вообще систему жизнеобеспечения Украины, у Кремля никакого другого выхода нет, у него нет другого инструмента. Другой вопрос. Я думаю, что этот инструмент не способен, при помощи этого инструмента Кремль не способен достичь тех целей, которые он ставит перед собой, ну, просто потому что аналогичная же ситуация была и в прошлой зимой, и позапрошлой зимой, и зимой 22-23 года. Да, были массовые атаки на гражданские объекты, на инфраструктуру и так далее Украины. Но, в общем, успехов не было.
0: Но, Юрий, с другой стороны, мы видим отдельные украинские политики говорят о мире, о том, что уничтожение инфраструктуры – это беда для Украины. И тогда возникает вопрос, как они дальше будут выдерживать вот эти удары дронами и баллистическими ракетами, и каков будет финал?
8: То, что в Украине есть такая точка зрения, которую вы упомянули, это совершенно естественно. Украина – демократическое государство, демократическое общество. И поэтому разные точки зрения, они не просто имеют право на существование, ну, право на существование имеет любая точка зрения на самом деле. Они достаточно регулярно публично излагаются. Да, такая точка зрения есть. Есть настроения, которые в Украине называют настроениями типа «все пропало». Это такие настроения были с самого начала войны. Если говорить о том, что действительно может угрожать Украине, да, никто не спорит с тем, что ситуация зимой, да и сегодня тоже, кстати говоря, достаточно тяжелая. Зимой она может осложниться еще более. Однако вопрос в том, перейдет ли вот эта ситуация в то состояние, когда перед Украиной действительно встанет вопрос ребром выживания или капитуляции. Я думаю, что до этого не дойдет, так как это не доходило и в прошлые зимы. При этом нужно иметь в виду, что да, действительно, средств борьбы с баллистическими ракетами у Украины нет. Видимо, и не появится в достаточном количестве, судя по нынешним тенденциям. Но что касается так называемых реактивных дронов, которые сейчас наносят максимальный, самый большой ущерб материальной основе существования Украины, но средства борьбы с ними есть. Коэффициент перехвата этих дронов сегодня уже достигает примерно 50%. А по мере появления новых средств, ну, у нас просто нет времени для подробного изложения, что это за средства, я думаю, что может дойти до коэффициента перехвата до 70-80%.
9: Скажите, Юрий, вот учитывая заявление и логику министра обороны Андрея Белоусова о затяжной войне, сигнализирует ли это о подготовке Кремля к официальному военному положению и новой волне мобилизации?
8: Я думаю, что есть немало военных, да и не только военных в России, которые действительно настаивают на введении военного положения, что открывает, кстати говоря, юридическую возможность для проведения тотальной мобилизации. Но есть другая точка зрения, которая пока доминирует в Кремле. Давайте попробуем вот при помощи вот этих массированных бомбардировок добиться своей цели. Вот вопрос в том, какая линия окажется более...

0: При этом, на мой взгляд, маловероятно. Тут дело в том, что отставка-то может быть у любого военного командира, военачальника, вплоть до министра тоже. Вопрос в том, кем Путин может его заменить. При том, что при понимании того, что главным критерием для назначения на высокие военные посты для Путина является не столько качество военные качества претендента, сколько его безусловная лояльность именно Путину. Потому что Путин, как я думаю, прекрасно помнит максимум Мао Цзэдуна: винтовка рождает власть. Он хочет, чтобы эти винтовки находились в руках людей, полностью подконтрольных ему и, кстати говоря, лишенных политической инициативы.
1: Юрий, спасибо вам большое за вашу экспертизу. Моим гостем был военный обозреватель Юрий Федоров. На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Увидимся через неделю.
2: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
3: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
2: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
3: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
4: Говорит «Радио Свобода».
2: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
4: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
2: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос. Какую Россию мы оставим нашим детям?
5: Понятия не имею. Ну, хорошую не оставим, это точно.
6: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
7: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
8: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
9: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
10: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
11: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
4: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
2: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
4: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
2: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
4: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
2: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
12: Преступление и война.
13: Это делается для того, чтобы подавлять, для того, чтобы запугивать. Это делается для того, чтобы показывать свою власть.
12: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
14: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
4: Настоящие материалы.

0: Материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича.
1: Это Артемий Троицкий и 281-й выпуск подкаста и радиопрограммы «Музыка на свободе». Радио «Свобода», само собой, разумеется. Сегодняшний хедлайнер – это уроженец Северной Ирландии по имени Нил Хеннон. Возможно, это имя вам ничего не говорит, но что-то может сказать его псевдоним. «The Divine Comedy» – «Божественная комедия». Проект Нила Хеннона, существующий уже давным-давно, и мы сегодня с ним познакомимся поближе. Ну а начнем мы с выступления прекрасной, очень мною любимой и давно любимой американской группы «Калексико». Они из города Тусон, штат Аризона, кстати, тоже очень люблю этот город, Джои Бернс и Джон Конвертино, гитарист, вокалист и барабанщик. 10-й альбом у них вышел, называется «El Mirador». «Мирадор» — это испанское слово, означает такую площадку, с которой открывается хороший вид. Я даже не знаю, по-русски, по-моему, нет такого слова. И слушаем с этого альбома песню «Then You Might See». «Тогда ты сможешь увидеть».

Calexico, альбом El Mirador. Melodies Echo Chamber – это название группы француженки-парижанки Melody Praché. Предыдущие два альбома в нашей программе звучали, поскольку она мне очень нравится. Вот вышел и третий, называется Emotional Eternal – «Эмоционально вечно». И слушаем песню Pyramids in the Clouds – «Пирамиды в облаках». Странно, что название на английском, поскольку поется песня по-французски, естественно.

0: Melodies Echo Chamber, ее новый альбом Emotional Eternal. Теперь один архивный альбом, обнаружил я его во время путешествий по Соединенным Штатам Америки, Screamin' Jay Hawkins. Естественно, знаете вы великого Screamin' Jay Hawkins, автор песни «I put a spell on you» и так далее. Умер он уже давным-давно, родился в 29-м году, главный хит его относится к 56-му году и так далее. Очень беспорядочная дискография у Screamin' Jay Hawkins, поскольку ни один лейбл им как следует и подолгу не занимался, и поэтому разные записи разных лет выходили на разных лейблах и так далее, иногда они дублировались. В частности, есть известная его сессия записи, относящаяся к 72-му и 73-му году, когда он записывал примерно одни и те же песни, они выходили потом на альбомах под разными названиями. Вот запись 73-го года, сделанная в Нэшвилле с гитаристом Томми Элсопом, кстати, бывший гитарист скончавшегося Бадди Холли. Она выходила под названием «I put a spell on you», она выходила под названием «A portrait of a man and his woman» и так далее. И повсюду разные наборы песен, в общем, все очень запутано. Самый полный ассортимент имеется на альбоме под названием «My Little Shop of Horrors», «Мой маленький магазин кошмаров». И вот слушаем песню «We Love», «Мы любим». И тут что интересно, что Screamin' Jay Hawkins поет в дуэте со своей законной женой Джинни.
1: I belong more to you than I do myself. If I am guilty of wrong, it is because I never understood.

Примен Джей и Дженни Хоукинс, песня «We Love», альбом «My Little Shop of Horrors». Следующий альбом посвящен войне в Украине, и записали его знаменитый французский диджей Клик, пожалуй, самый известный французский диджей в стиле world music, польская певица Маша Натансон и украинская скрипачка Алена Еременко. Альбом называется «Violence Against Bombs» — «Скрипки против бомб». Послушаем два трека с этого альбома. Первый инструментальный, называется просто «24 февраля 22 года».

Диджей Клик, Маша Натансон, Алена Еременко. 24 февраля 22 года. Альбом «Скрипки против бомб». И вторая песня с этого же альбома, уже вокальный трек «My Sister Ukraine», «Моя сестра Украина».

Диджей Клик, аранжировка Маша Натансон, вокал Алена Еременко, скрипка, альбом «Violence Against Bombs». Ну, а теперь «Божественная комедия». Группа это, ну, если можно назвать этой группой, в принципе, это все-таки один человек, Нил Хеннон, родившийся в 1970 году. Так вот, проект «Божественная комедия» английский возник в 89 году, и по стилю это, ну, то, что называется «chamber pop», камерная поп-музыка. Очень изысканная, довольно витиеватая, с весьма и весьма остроумными, обычно ироничными текстами. У меня, скажем, очень ассоциируется с английской прозой типа, скажем, Эвелин Вод, знаете, такого писателя, отчасти даже Оскар Уайлд, может быть. Много альбомов вышло у «Божественной комедии». Начнем с альбома под названием «Promenade» — «Прогулка». Это их третий альбом, вышел на лейбле «Сетанта» в 1994 году, и песня «Tonight We Fly» — «Этой ночью мы будем летать».

0: Этой ночью мы будем летать альбом Promenade 94 года. Второй альбом, который я хотел бы обязательно упомянуть, это альбом 98 года, шестой по счету у Нила Хэннона и «Божественной комедии», альбом «Fin de siècle», «Конец века» и песня «Generation Sex».
1: Signore, ma nella vita che vi piace di più? What's the thing you like most in life?
2: Get more than chicken.
3: I like lots of things, but there are three things I like most. Love, love, and love.
4: Ci sono parecchie cose che mi piacciono.

Generation Sex шестого альбома Нила Хэннона. Ну, до этого, соответственно, выходили Fanfare for the Comic Muse в 90-м, Liberation в 93-м, уже прослушанный нами Променад 94-го, и альбом Казанова, к которому мы еще вернемся, а также Short Album About Love 97-го года, вот этот вот конец века 98-го, Regeneration, который я не слышал, кстати, единственный, по-моему, альбом Divine Comedy, который как-то мимо меня прошел 2001-го года, Absent Friends 4-го, Victory of the Comic Muse 6-го, Bang Goes the Night Hood 10-го, Foreverland 16-го. И последний альбом Divine Comedy называется Office Politics, офисная политика. И вот с этого альбома песенку мы сейчас послушаем. И она называется You'll Never Work in This Town Again. Ты никогда больше не будешь работать в этом городке.

Нил Хэннон и Divine Comedy – последний на данный момент студийный альбом этого проекта «Офисная политика». Ну и я обещал вернуться к альбому Казанова 96-го года. Это, пожалуй, мой любимый альбом Divine Comedy. Слушаем с него песню «Becoming More Like Elfi». «Становлюсь почти как Elfi».

Нил Хэннон, он же Divine Comedy, альбом «Казанова», 96-й год. Ну, надо сказать, что Нил Хэннон вообще человек интеллектуальный, человек богемный. Много у него имеется всевозможных проектов, которые касаются и телевидения, и кино, и театра, и так далее. Вот, к тому же он такой, ну, супертипичный английский персонаж. То есть, при том, что родился в Северной Ирландии, в Лондондерри, как он поет даже в одной своей песне, в общем-то, пожалуй, такого вот характерно английского артиста в области поп-музыки я даже не могу второго назвать. Карьера Нила Хэннона продолжается, думаю, что будет она долгой и счастливой. И закончить знакомство с его творчеством я хотел бы песней, которая не вошла ни в один серийный студийный альбом. Песня называется «The Best Mistakes» – «Самые лучшие ошибки», и она имеется на сборнике «Charmed Life», «Очаровательная жизнь» или «Очарованной жизнью». Большой двойной сборник лучших песен Divine Comedy. И эта запись совсем свежая, 2022 года.

Divine Comedy i The Best Mistakes с компиляцией Charmed Life. Поехали дальше. И теперь послушаем довольно странную группу из Хорватии. Называется она Dunja Luk. И это слово составлено из имени Дуня. Это имя солистки группы Дуни Бахтияревич. И второй человек в дуэте Лука Чапета играет на электрогитаре. Дебютный альбом дуэта так и называется «Dunja Luk». По стилю это, я даже не знаю, такой электропанковый фолк, что ли. Слушаем песню «Джиджа».

Хорватский дуэт «Дунья Лук», их дебютный альбом с тем же названием и песня «Джиджа». Джон Доу. Джон Доу – знаменитый американский персонаж, тоже был когда-то панком. Был он лидером и основателем знаменитой лос-анджелесской главной панковой группы конца 70-х, начала 80-х годов, группы X, вместе с известной Эксен Червенко. После этого много где побывал, даже во Flash Eaters успел отметиться. Выходили у него, кстати, пластинки из бывшей партнершей по Эксо, и масса имеется также сольных альбомов. Последний из них называется «Fables in a Foreign Land», то есть «Притчи в дальней стране». Это его первый альбом с 2016 года, а вообще 13-й по счету сольный альбом. Выбрал я с него песню «Never Coming Back» — «Никогда не возвращаюсь».

Джон Доу, альбом «Fable in a Foreign Land», записанный, кстати, с его новым составом, который называется «Джон Доу Фолк Трио». Да, тут уже, в общем, никакого особого панка нет. Ну и завершит сегодняшнюю программу второй альбом английской группы «Кио». «Кио» — это дуэт из Лондона, существует уже довольно давно, с 2007 года. Дебютный альбом вышел в 2015 году, и вот сейчас вот этот второй под названием «Бондона». И интересен он тем, что солирует в нем девушка по имени Сахини Алам, которая из страны Бангладеш. Не помню, была ли у нас когда-либо в программе раньше артистка из Бангладеш, но вот теперь появилась. Несчастная, конечно, беднейшая страна, вот, но, в общем, кое-что там тоже происходит. Поет Сахини Алам на бенгальском языке, а основной ее аккомпаниатор, второй участник дуэта, это англичанин по имени Оливер Уикс. Кстати говоря, хороший гитарист. Итак, в исполнении дуэта Кио слушаем песню с альбома «Бондона». Песня называется «Ачке Шади». Вам всем счастливо. Артемий Троицкий. До встречи на следующей неделе. И подписывайтесь, разумеется, на подкасты «Музыки на свободе». Всем пока!

Марина Ефимова была человеком активной доброжелательности. Улыбнуться без всякой фальши, найти слово для уставшего, похвалить без лукавства, сохранить надежду на успех и непременно поделиться смешным случаем из череды собственных неудач. В одной из радиопрограмм она рассказывала о существующем в Калифорнии заведении с почти пародийным названием «Институт выздоровления от горя». Если такой в самом деле был, Марина заслуживала в нем место главврача. Она гениальный психотерапевт. После любой ее передачи ваши легкие вырастали в объеме. Люди казались не такими уж противными, и вы ощущали инъекцию мудрости и великодушия. Достигалось это без прямоговорения, одними примерами и умной драматургии. Секрет был в

0: что она согласилась для нас написать свои воспоминания. Теперь это наш золотой фонд.
1: Когда в 1966 году я попала в детскую редакцию Ленинградского радио в качестве внештатного сотрудника, я была уверена, что радио уже давным-давно никто не слушает. Между тем, огромный дом Ленинградского радио находился в самом сердце Питера, на Манежной площади, в двух шагах от Невского проспекта. По рекомендации Игоря, детские вещи которого иногда читались и ставились на радио, меня приняла под свое покровительство глава детской редакции, мягкая интеллигентная дама Ирина Александровна. Мне поручили делать передачу о районах Ленинграда, о том, что в каждом из них интересно детям и подросткам. Народ на радио был загадочным. Ходила, например, по коридорам пара. Словно из фильмов «Антониони», Моника Витти и Ален Делон. Стройные, элегантные, с красивыми гордыми лицами. Оказались сотрудниками отдела «Лениниане». Когда они величественно скрывались за дверью своей редакции, мне казалось, что там они преображаются, как золушки в двух заморашек, и только тогда начинают, утирая рукавами носы, нести в микрофон свою пропагандистскую ахинею. От других странных персонажей я непосредственно зависела. Одним был директор, чрезвычайно молчаливый человек. В его внешности удивительной была какая-то стертость лица при огромном росте и мужественном сложении. Он сам возглавил довольно многочисленную комиссию, которая прослушала мою первую передачу про театр юного зрителя. После прослушивания один член комиссии сразу сказал: «Передача, конечно, веселая, но недопустимо, чтобы дети в ней ни разу не упомянули роль партии и правительства в создании их счастливого детства». У моей славной покровительницы лицо пошло красными пятнами, но она ничего не сказала. И я с беспечностью внештатника попросила разрешения объяснить мою тактику. Представьте, что вы приезжаете на родительский день в пионерлагерь навестить ребенка. И видите, что дети стоят смирно с плакатом «Спасибо, родители, за наше счастливое детство». Вам станет не по себе. А вот если ваш ребенок промчится мимо вас в разгар игры, мимолетом чмокнет, крикнет: «Ой, мам, пап, сейчас мы только доиграем», то у вас не будет никакого сомнения в том, что ваш ребенок счастлив. На этом ощущении я и пыталась строить передачу. Все молчали, одна демагогия легнула другую. А директор, постучав пальцами по столу, подвинул к себе текст, поставил подпись и молча протянул папку Ирине Александровне. На радостях та спросила у него: «А вам самому разве не было интересно?» И вдруг директор поднял на нее глаза, несчастнее которых я не видела, и спокойно сказал: «А мне вообще ничего не интересно».
0: Марина Ефимова. Воспоминания, прочитанные на свободе. Слушайте главы мемуарной книги на нашем сайте свобода.org.
2: Говорит радиостанция «Свобода».
3: Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
2: Говорит радио «Свобода».
4: Говорит радио «Свобода».
5: Говорит радио «Свобода».
6: Говорит радио «Свобода».
7: Говорит радио «Свобода».
8: Говорит радио «Свобода».
9: Говорит радио «Свобода».
10: Говорит радио «Свобода».
11: Говорит радио «Свобода».
12: Говорит радио «Свобода».
13: Говорит радио «Свобода».
14: Говорит радио «Свобода».
15: Добрый день, говорит радио «Свобода».
16: Радио «Свобода» всегда вместе с вами. Говорит радио «Свобода».
17: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
16: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
17: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
18: Здравствуйте, с вами Антон Сергиенко, и это «Цитаты свободы». У каждой недели свой портрет. В этом подкасте мы рисуем его голосами и эмоциями людей, которые обсуждали ключевые события недели. Каждый четверг я собираю самые яркие цитаты из соцсетей. Главные споры, реакции и самые заметные высказывания. Новости рассказывают, что произошло. Соцсети показывают, как это восприняли люди. В России, кажется, решили вспомнить не только

0: политические традиции прошлого, но и эпидемиологические. На этот раз в центре внимания чума. Та самая средневековая, с которой человечество познакомилось настолько близко, что предпочло бы больше никогда не встречаться. Правда, сегодня чума уже не означает неизбежной катастрофы. Болезнь поддается лечению антибиотиками, особенно при ранней диагностике. Но вот само слово по-прежнему звучит зловеще и способно вызвать бурную реакцию в соцсетях. Илья Гинзбург считает, что настоящая чума в России началась гораздо раньше сообщений из Иркутска, и эпицентр у нее совсем в другом городе.
1: Что происходит в Иркутске? А просто чума. Просто чума, полагаете вы? Полагаю. 26 лет я эту чуму наблюдаю. Только Иркутск ни при чем. Эпицентр – Москва.
0: Журналистка Наталья Барабаша увидела в новостях о чуме почти идеальную метафору современной России.
2: Сначала ящур, потом чума. Когда страна ныряет в средневековье, она и болезни получает средневековые. Ну и метафоричность нашего мира просто зашкаливает. Будто кто-то наверху снимает очередной сезон хоррора. Власти России в прямом смысле превращают страну в чумной барак. И угрожают миру не только коричневой, но и обычной чумой. Киношникам критики бы сказали, ну это уже поэтический перебор.
0: Журналистка и телеведущая Екатерина Катрикадзе обращает внимание на реакцию российских властей. Вернее, на отсутствие внятных сведений о происходящем.
3: Если в России случается что-то плохое, то власти обычно выбирают самый простой путь – все отрицать. Дмитрий Песков традиционно не в курсе темы. Раньше он регулярно посылал нас в суд, теперь в Роспотребнадзор. Поскольку официальных данных очень мало, а репутация российского государства шагает далеко впереди него, то все очень волнуются. В США, например, созывают закрытые совещания. В эфирах разных каналов обсуждают возможную утечку биологического оружия. Звучат призывы к американским гражданам эвакуироваться из России.
0: Аркадий Нечипорук предлагает представить, что аналогичная история произошла не в России, а в Украине. И вот как бы на нее отреагировало бы российское государственное телевидение?
4: Вы только вдумайтесь, в России чума, женщина погибла, а теперь представьте, если бы такое произошло в Украине. Что началось бы в российских эфирах? Это все Зеленский, это американские биолаборатории, это НАТО завезло чуму. Украина – рассадник заразы, надо их всех ядеркой. И обсуждали бы это круглосуточно. Эксперты, политологи, генералы, специалисты по бактериям, Машка Захарова и Скобеева-Симонян, все сидели бы в студии и объясняли, почему украинская чума представляют угрозу всей России. А сирены воздушной тревоги просто не было бы слышно, их заглушил бы российский телевизор.
0: Эпидемиолог Михаил Фаворов вспоминает, как российские политики годами пугали граждан американскими биолабораториями в соседних странах.
5: Тут хочу заметить, помните, как мудрецы из Думы вопили, что американцы модернизируют бактериологические лаборатории в Казахстане, Узбекистане и Грузии с Арменией? Какие они опасные, эти лаборатории! Безграмотные вы мои! Надо было кричать, что помогите нам с нашими допотопными лабораториями противочумной системы, как вы это делаете в других странах. Нет, они про боевых комаров пургу гнали.
0: Ольга Рейнхольд считает, что куда опаснее самой чумы может оказаться паника вокруг нее.
2: Смотрю я на новости в ленте о разбитой пробирке и чуме и думаю, вот оно, наступило. Нет, не зомби-апокалипсис, как боятся пользователи, не конец света, не мировая чума, а самая настоящая идиократия. Россия, Путин, чума скрывают 200 человек, 3 госпиталя закрыты, outbreak, black death... В толпе в совсем уже инертное сознание просто впрыскивают обрывочные фразы, вызывая ими условные рефлексы. Девушку, конечно, жали, ситуация с разбитой пробиркой не плевая. Но слушайте, с 2019 года ВОЗ зафиксировал во всем мире 420 подтвержденных смертей от бактерии чумы Yersinia pestis, а количество подтвержденных случаев заражения в год составляет от 500 до 2000. Вы когда-нибудь о них слышали? А чем они так уж отличаются от этого, кроме того, что в этом случае, похоже, предприняты максимальные меры по сдерживанию возможной инфекции?
0: Марат Гуйбадуллин пишет и предлагает не торопиться с апокалиптическими прогнозами.
6: У людей действительно короткая память. Я помню, на самом пике паники по ковиду вдруг в новостях появилась новость, что кто-то там заболел чумой. То ли в Неваде, то ли даже в Калифорнии, где я тогда жил. И новая волна паники. Оу, ужас, тут еще эпидемия чумы началась, нам всем конец. И напрасно я писал, чтобы успокоились, что не будет никакой эпидемии чумы, и что никому из нас эта чума не угрожает, если мы не живем в чистом поле и не целуемся в десна с сусликами. В смысле, не охотимся на них, не ловим, не общаемся, в общем. Опять повторюсь, лет через 5-6 не будет никакой эпидемии чумы, даже если еще несколько человек заразятся. Легочная чума, ту, которую якобы обнаружили, слишком скоротечна, чтобы заразить много людей.
0: Антрополог Александра Архипова обращает внимание на то, как российские государственные СМИ избегают самого слова «чума».
3: Уже прославившаяся пневмония неясной этиологии – это обычный термин медицинской бюрократии. Другой вопрос, что вместо прямого описания, что происходит в Иркутске, новостные полосы заполняются медицинскими и журналистскими эвфемизмами, явно по решению сверху. Сама чума не упоминается вообще, даже про слухи о чуме не пишут. Зато есть иркутская инфекция в заголовках. Знаете почему? Потому что про чуму сказал Трамп. Такую новость ТАСС и Интерфакс не могут не печатать. Поэтому в заголовке стоит: «Кремль позитивно воспринимал предложение помочь с иркутской инфекцией». А вся вторая часть статьи посвящена тому, как население США может умереть от чумы. К этому добавляются успокоительные конструкции. «Все хорошо, прекрасная маркиза».
0: Лингвист и журналистка Ксения Туркова продолжает тему языка. Она объясняет, как из одного короткого и страшного слова можно с помощью канцелярита получить целую конструкцию, из которой уже почти невозможно понять, что действительно произошло.
2: Одной из главных речевых стратегий российской власти и государственных медиа уже давно стали эвфемизмы, несущая конструкция любого кризиса. Не стала исключением и ситуация с возможной вспышкой чумы в Иркутской области. Роспотребнадзор официально назвал случай заболеванием с диагнозом пневмония неустановленной этиологии. Региональные власти 2 октября заявили о подозрении на случай заболевания жителям региона особо опасной инфекцией, не назвав диагноз. Формулировка такая длинная и громоздкая, что понять, что же реально произошло, очень сложно. Канцелярит максимально затемняет смысл, создавая лес слов, через которые невозможно продраться. Подобное определение можно также сравнить с эффектом тонированных стекол, которые скрывают происходящее на самом деле. Особо опасная инфекция, пневмония неустановленной этиологии или даже просто серьезная инфекция – все это механизмы эвфемизации, направленные на сокрытие неприятной реальности. Эвфемизация особенно хорошо видна, если поставить формулировки в ряд. Чума, особо опасная инфекция, неизвестная инфекция, пневмония неустановленной этиологии, случай заболевания, стабильная эпидемиологическая обстановка. При этом к этим и без того осторожным формулировкам добавляются слова «вероятная вспышка», «предполагаемая», «возможная».
0: Микробиолог Алиса Литовка предлагает не спешить с обвинениями в адрес погибшей сотрудницы лаборатории.
3: Ни одна из версий, гуляющих сейчас по лентам, не выдерживает проверки на знание того, как эта работа устроена. В комментариях пишут и вовсе про «вытащилась под тяги» и «порезалась». Хотя в боксе 3 класса ничего оттуда вытащить физически нельзя, а порезаться можно разве что скальпелем, который для бактериологии, ПЦР, РНГА попросту не нужен. И вот здесь начинается настоящий разговор. Для каждого типа лабораторий существует свой стандарт оснащения, и он урегулирован законодательно. Это не пожелание и не внутренняя культура. При несоблюдении лаборатория получает санкции. В провинции есть учреждения, оснащенные действительно хорошо. Признаю честно, их мало. Про Иркутск я ничего сказать не могу. Лично я там не была и ситуацию с оснащением не знаю. Именно поэтому я не называю конкретную причину, в отличие от людей, которые за 3 дня успели назвать их все. Но пока мы обсуждаем, какое неловкое движение сделала 28-летняя сотрудница, мы обсуждаем человека, которого удобно выставить крайним, мертвого человека, который уже не ответит. А за кадром остается то, что в действительности стоит за подобными событиями. Состояние оборудования, укомплектованность штата, реальный, а не бумажный контроль режима и то, можно ли в этом учреждении промолчать об аварии. Катастрофы в противочумных учреждениях почти никогда не начинаются с одного разбитого стекла. Они начинаются задолго до него, а заканчиваются тем, что виноватым оказывается тот, кто стоял ближе всех.
0: Врач и телеведущий Александр Мясников напоминает, что чума вовсе не осталась в Средневековье.
4: Почему-то люди думают, что чума искоренена на Земле. Поэтому и такая реакция на нашумевший случай внутрилабораторного заражения в Сибири. Внутрилабораторное заражение чрезвычайно редко, но встречается, описаны единичные случаи. На самом деле чума никуда не исчезла, чума тысячелетиями опустошала Землю. Исследования зубов в могильниках показывают, что ее знали уже 5000 лет назад. Три больших эпидемии – чума Юстиниана в VI веке, черная смерть в XVI веке, унесшая треть населения Европы – 28 миллионов человек, и конец XIX века, когда пандемия пошла из Китая. Чума – тоже зоонос, инфекция от животных передается человеку, как и свиной грипп, Эбола, СПИД, коронавирус. Думаете, дела прошлых лет? Как бы не так.
6: Журналист Игорь Яковенко считает, что главная опасность этой истории заключается не столько в возможной инфекции, сколько в недоверии к российской власти.
5: Есть ли реально угроза возникновения чумы в России? Конечно, нет. Главная проблема заключается в том, что действительно что-то случилось. Главная проблема с чумой заключается в том, что власть врет. То есть, скорее всего, какая-то авария там была. Так, главная проблема заключается в том, что власть врет. И на самом деле, если говорить о чуме как социальном явлении, то, конечно, источник чумы известен. Это Кремль. В России происходит эпидемия фашизма. И главный, то, что называется, нулевой пациент, это, безусловно, Путин. Хотя, в принципе, фашизмом заражены миллионы людей сегодня. И вот это реальная угроза. Это главная проблема. Что объединяет вот эту распространившуюся панику по чуме и главную социальную проблему фашизма в России – это ложь. Ложь является источником и фундаментом и того, и другого. Потому что когда действительно что-то произошло в Иркутске, какая-то проблема, то ли это действительно совпадение, то, что именно в противочумном институте человек умер от неустановленной болезни. Может быть такое совпадение? Конечно, может быть. Может ли быть действительно какая-то неаккуратность разбила пробирку и заразилась? Может быть.
0: С вами Антон Сергеенко и подкаст «Цитаты свободы», в котором я каждый четверг пересказываю вам интересные и важные дискуссии в соцсетях. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
7: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
6: Цитаты свободы. Продолжаем нашу подборку самых обсуждаемых тем в соцсетях. С вами Антон Сергеенко. Три года назад, 7 октября 2023 года, Хамас и другие вооруженные группировки вторглись на территорию Израиля. Было убито около 1200 человек, и 251 заложник был захвачен. Это стало крупнейшим массовым убийством евреев со времен Холокоста и началом новой разрушительной войны на Ближнем Востоке. Прошло три года, но 7 октября остается не только днем памяти, но и поводом для ожесточенных споров. Причем спорят уже не столько о том, что произошло, сколько о том, как об этом следует говорить. Одни вспоминают жертв нападения, восхищаются стойкостью израильского общества и возмущаются тем, как быстро в мире начали забывать о преступлениях Хамас. Другие задаются вопросом, может ли трагедия 7 октября оправдывать действия израильской армии. Спорят и о причинах самого теракта, был ли это предательством, провалом разведки или результатом системных ошибок. А еще о том, почему две даты, 24 февраля и 7 октября, для многих стали той границей, после которой даже с близкими людьми оказалось не о чем разговаривать. Телеведущая Татьяна Лазарева вспоминает нападение Хамас и говорит о том, что особенно поразило ее за прошедшие три года.
2: Сегодня третья годовщина чудовищного нападения Хамас и других вооруженных группировок из сектора Газа на Израиль 7 октября 2023 года. И писать о чем-то другом сегодня невозможно. Как живут после этого люди в Израиле, у каждого из которых, очевидно, ПТСР? Какие политические уроки вынесло руководство страны, я не знаю и не могу знать. Мои мысли о другом. Даже не мысли, скорее я бы описала это чувствами, которые я испытываю. Я восхищаюсь народом, который пережил это и стал еще более сплоченным, а не разделился на группки, обвиняющие друг друга. И отдельно я благодарю всех израильтян за урок человеколюбия, за напоминание о том, как на самом деле нужно бороться за жизнь каждого своего соотечественника и ценить ее. Для меня это и есть настоящий патриотизм. С другой стороны, я поражаюсь тому, как быстро за эти 3 года информационное пространство смогло перевернуть восприятие произошедшего, сделать очевидное предметом спора, а жертву и нападавшего поменять местами. Меня пугает, насколько быстро люди поддаются этой, другими словами не назовешь, пропаганде.
0: Журналист Михаил Гуревич считает 7 октября неудобной датой для очень многих, от международных организаций до израильского правительства.
6: 7 октября – дата, о которой сегодня многим хотелось бы просто не вспоминать. Она крайне неудобна для наших недругов, которые с легкостью стирают из памяти зверства террористов, выворачивая историю наизнанку и пытаясь доказать, будто это мы внезапно напали на мирных жителей Газы. Она в тягость разного рода структурам, вроде ООН, которым в этот день приходится напускать на себя скорбь и выдавать дежурные соболезнования. Некомфортна эта дата и нашему правительству, особенно сейчас, накануне выборов, и это не обвинение, а простая констатация. Трудно рассчитывать на легкое переизбрание, когда твой кабинет находился у власти в день столь окрушительного провала. Да и нам самим эта дата абсолютно не к месту. Больше 1200 человек были зверски убиты, 251 угнан в плен. Наша слепая самоуверенность и вера в непобедимость собственной обороны обернулись национальной трагедией. Каждый из нас отдал бы многое, чтобы этого дня в истории не существовало, но он есть, и нам с ним жить. Помните делать выводы, чтобы никогда больше не позволить случиться подобному.
0: Леонид Волков размышляет о том, насколько изменился мир за 3 года после нападения Хамас.
5: Мир стал куда худшим местом, бесповоротно. А ведь и был-то, прям скажем, не сахар. 3 года спустя плевком в память жертв кровавой расправы одни солидаризуются с убийцами, а другие – другим, но тоже плевком, совершают преступления именем жертв. Тошно.
0: Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман коротко и довольно резко высказывается о том, что считает показным гуманизмом.
8: Самое мерзкое – это абстрактный гуманизм, когда очарованные активисты хотят быть добрыми за чужой счет.
0: Отдельный спор развернулся вокруг документального кино о войне в Газе. Поводом стал фильм «Наза», а затем и созданная в Израиле картина, которую ее критики называют пропагандистским ответом. Социолог Дмитрий Дубровский критикует созданный в Израиле фильм, задуманный как ответ на картину «Наза» о войне в Газе. Он считает, что борьба с пропагандой сама не должна превращаться в пропаганду.
6: Мало что меня так потрясло, как подделка под НАЗА, которую оперативно выпустили в Израиле на 18 языках. Главное мое потрясение в том, что это сознательная подделка, отчетливое желание под прикрытием интереса к документальному фильму протащить совершенно пропагандистский нарратив, который, кстати, мало отличается от современного российского отрицания Бучи. Логика совершенно такая же, и такая же структура обвинения. Но даже такой продукт можно было бы сделать иначе. Например, просто в рамках официальной полемики, серьезного факт-чекинга, комментариев, детального разбора. Но вот такое. Жертв катастроф и ужаса террора Хамас 7 октября так не защитишь и не предотвратишь. Только еще раз крутанешь это бесконечное колесо насилия.
0: Журналистка и телеведущая Екатерина Катрикадзе предлагает собственный ответ на кинематографические споры вокруг Израиля.
3: В ответ на призыв Венецианского кинофестиваля я бы хотела, если бы могла, вручить все «Оскары» мира сериалу «Фауда», чтобы мир хоть на минуту вспомнил о 7 октября и, возможно, чуть пошевелил бы мозгами.
0: Израильский военный эксперт Давид Гендельман объясняет, почему не верит в популярную версию о предательстве внутри израильских силовых структур перед нападением 7 октября.
5: После 7 октября меня часто спрашивали, почему я вообще не рассматриваю версию предательства изнутри. Вы не можете представить, что такое у нас возможно? А я отвечал, Это вы не можете себе представить, что 7 октября возможно без предательства. У вас это в голове не укладывается, поэтому вы эту версию и рассматриваете. А у меня это прекрасно укладывается, потому что я знаю, как реально работает наша армия. Как я давно говорил, многие израильтяне спят спокойно только потому, что этого не знают, даже если они служили и думают, что знают. Неверная разведывательная концепция, оценка намерений вместо оценки возможностей, неверная концепция обороны границы, уровни боеготовности, неверное строительство вооруженных сил в целом, оттачивание сил и средств не в ту сторону, в какую нужно по реальным потребностям, а в какую больше нравится, и что лучше получается, наркомания технологий, полагание себя самыми умными, выдавание желаемого за действительное, показуха и так далее, и тому подобное. В сумме все это и привело к 7 октября. Поэтому тут и бритва Оккама, и бритва Хенлона, и вообще, пожалуйте, бриться. Я бы только обрадовался, если бы это было предательство. Это был бы гораздо более оптимистичный вариант. Предателя словить можно, а дураков не переловишь.
9: Александр Каляндр признается, что 7 октября стало для него таким же водоразделом в отношениях с людьми, как российское вторжение в Украину 24 февраля.
8: 7 октября, как и 24 февраля, разделило моих знакомых, в прошлом близких и дальних, на тех, с кем можно говорить, и тех, с кем либо не нужно, либо достаточно оставаться в рамках необходимой социальной вежливости. Что бы ни происходило потом, нет смысла всерьез обсуждать эти и другие вопросы с людьми, не способными понять, почему для тебя это важно и лично. Две даты водораздела на своих и чужих, которым нельзя и бессмысленно что-то объяснять и чем-то личным делиться. Спасибо всем, кто остался.
9: Иван Бабицкий предлагает историческую аналогию с борьбой против нацистской Германии.
6: По поводу войны Израиля, которая сейчас то ли закончилась, то ли нет, и связанных с ней гуманитарных вопросов. Разумное отношение ко всему этому должно исходить из того, что с 7 октября Газа была для Израиля вполне настоящим Третьим Рейхом. Не Хамас, эквивалент НСДАП, а именно вся Газа, которую он правил. Это не значит, что к израильтянам и их методам ведения войны не может быть никаких претензий. Но весь пламенный моральный пафос в их адрес выглядит примерно так же, как он выглядел бы в 43-м году применительно к Англии. Да, конечно, англичане бомбили немецких женщин и детей, причем, в отличие от Израиля, нередко вполне целенаправленно, по площадям, а не по военным целям. Несмотря на то, что Рейх, в отличие от Газы, не стремился истребить или сделать заложниками британское гражданское население. Аналоги 7 октября были только в отношении евреев, и знали о них тогда мало. Поэтому маршала Гарриса, ответственного за массовые бомбардировки, во время которых десятки тысяч горожан гибли от огненного смерча, уже тогда прозвали «Мясник Гаррис». Тем не менее, тот самый преувеличенный пафос, который мы теперь часто видим в отношении Израиля с обвинениями в геноциде и прочем, смотрелся бы нелепо тогда и смотрится не менее нелепо сейчас. Он не свидетельствует о развитом моральном чувстве, а только о выборе стороны в арабско-еврейском противостоянии.
9: Блогер Дмитрий Чернышов задается вопросом, почему ответственность за гибель мирных жителей Газы, по его мнению, возлагают прежде всего на Израиль, а не на Хамас.
5: В годовщину страшной трагедии 7 октября напишу про гражданских жителей Газы. Я прекрасно понимаю тех людей, которым жалко погибших детей. Я догадываюсь, какое сильное впечатление произвел на них фильм «НАЗА». Единственное, чего я не понимаю, почему свои претензии за жертвы среди мирных людей они предъявляют Израилю. Почему не Хамас? Почему не Египту? Почему не арабским странам? Почему не исламу с его концепцией религиозной войны? Принципиальная разница между Израилем и Хамас состоит в том, что Израиль использовал свое оружие, чтобы сохранить своих людей, а Хамас использовал своих людей для того, чтобы сохранить свое оружие. Прямая обязанность любого нормального правительства – спасать своих детей. Иначе нахрена такое правительство вообще нужно?
9: Александр Гольдфарб ставит другой вопрос. Может ли чудовищное преступление оправдывать жестокость ответных действий?
8: Читаю и смотрю душераздирающие подробности событий 7 октября и последние фото и видео заложников и пытаюсь понять, до какой степени совершенные и совершаемые там злодейства, безусловно, вызов всем нашим ценностям, могут оправдывать аналогичные ответные действия, не доводя само понятие ценностей до абсурда. Око за око? Мы сделаем с ними то, что они сделали с нами? Помни, что сделал тебе Амалек? Есть ли граница, которую мы не переходим? Или сам такой вопрос делает меня, как мне пишут, предателем и антисемитом?
9: Павел Шехтман критикует реакцию части западных левых активистов на свидетельство сексуального насилия во время нападения Хамас.
6: Западные левяки вполне освоились с фактами извращенного сексуального насилия над израильтянками 7 октября, которое больше невозможно отрицать. Они обвинили Израиль в том, что он использует их для своей пропаганды. В этом смысле заявили какие-то еврейские феминистки против сионизма, лично товарищ Анжела Дэвис и, в общем, вся эта банда. Кто-то сомневался, что они так и отреагируют. После того, как ЛГБТ-сообщество хейтило всех, кто поднимал тему преследования ЛГБТ в Палестине за радужное отмывание Израиля.
9: Врач и публицист Евгений Пинелис считает, что сама годовщина трагедии – это неподходящий момент для политических споров.
5: Сегодня день траура, и использовать его для политического высказывания любого толка – мерзость. Завтра можно спорить, оккупация ли это, геноцид ли, и решать, кто кого сильнее обидел. Если считать, что это война, длящаяся почти 80 лет, то 7 октября 2023 года было совершено военное преступление, не имеющее оправдания, и использовать этот день для политических высказываний любого оттенка – отвратительно. Заявление мэра Нью-Йорка – гадость и бестактность. Вечная память всем пострадавшим и их близким.
9: Полина Балонова пишет о боли израильтян, которым приходится постоянно слышать о страданиях жителей Газа, и задается вопросом, почему сочувствие к одним жертвам иногда сопровождается равнодушием к другим.
2: Нас ненавидят, в нас стреляют, нас режут, сжигают, взрывают, а мы каким-то чудом все еще продолжаем жить, растить детей, улыбаться, строить, придумывать, создавать. Нас называют фашистским государством. Мы что-то пытаемся объяснить, оправдываться, доказывать, а потом провожаем собственных детей с болью, страхом и гордостью защищать не только нашу страну, но и вашу. Куда бы я ни пришла, в какой бы компании образованных и просвещенных людей ни оказалась, обязательно найдется кто-то, кто расскажет мне о бедных детях Газы. И да, дети в Газе действительно живут в аду, и мне также страшно и больно от того, что с ними происходит. Но почему никто не спрашивает меня о наших детях? Об убитых, похищенных, сожженных, искалеченных? О тех, кто видел то, чего ребенок никогда не должен видеть? О тех, кто потерял родителей, братьев, сестер, друзей? Или наши дети — это просто collateral damage, NASA, сопутствующий ущерб, который почему-то не вызывает такого же сочувствия? Если вы не хотите однажды увидеть свое 7 октября уже на собственном заднем дворе, возможно, пора задать себе один очень неудобный вопрос. За какое именно добро и против какого именно зла вы так яростно боретесь? И почему в этой картине мира для одних детей находится бесконечное сострадание, а для других почти никогда?
9: Евгений Эрлих пытается объяснить, что означает 7 октября для израильского общества.
8: 7 октября. Евреям сложно объяснить окружающему их миру, что этот день значит для Израиля, для людей, живущих в этой крохотной стране, для будущего. Можно написать много слов, например, катастрофа, ужас, горе. Все пустое. Растерзанное тело молодой девчонки, бездыханное, вывернутые ноги, вооруженные мужики, сидящие прямо на ней, родные, которые узнали свою дочь по тату, смерть в прямом эфире. Вот что такое 7 октября. Изнасилованная страна с переломанными детьми.
9: Мария Кричевская рассказывает о мероприятии памяти в Берлине и удивляется тому, что самые элементарные слова о недопустимости антисемитизма и праве Израиля на существование сегодня снова приходится произносить как смелые политические заявления.
3: Но есть еще одна вещь, которая тоже кажется мне чудовищной. Все эти слова вообще-то не должны быть смелыми заявлениями. Они должны быть постулатами порядочного общества по умолчанию. Как нельзя убивать? Как нельзя преследовать человека за то, что он еврей? Как право целой страны на существование не является предметом дискуссии? Но их приходится снова произносить вслух, со сцены, на площади в центре Берлина. И люди вокруг меня аплодируют каждой такой фразе, как чему-то особенно важному и смелому. Хотя чудовищнее всего, наверное, именно то, что сегодня для этого снова требуется смелость.
9: С вами был Антон Сергиенко и подкаст «Цитаты свободы». У каждой недели свой портрет. Каждый четверг мы рисуем его словами, реакциями и эмоциями людей, которые обсуждают главные события. Спасибо, что были с нами, и до встречи в следующем выпуске.

0: Говорит радиостанция «Свобода».
1: Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
0: Говорит радио «Свобода».
2: Говорит радио «Свобода».
3: Говорит радио «Свобода».
4: Говорит радио «Свобода».
5: Говорит радио «Свобода».
6: Говорит радио «Свобода».
7: Говорит радио «Свобода».
8: Говорит радио «Свобода».
9: Говорит радио «Свобода».
10: Говорит радио «Свобода».
11: Говорит радио «Свобода».
12: Говорит радио «Свобода».
13: Добрый день, говорит радио «Свобода».
14: Радио «Свобода» всегда вместе с вами.
15: Здравствуйте, я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка» в подкасте «Читаю новости». Костя, добрый день.
16: Здравствуйте, Валя.
15: Тут внимательные зрители пишут: профессор Сонин постоянно дает интервью на фоне плаката с Ка Харрис. Так что объясняйтесь теперь, что это за Харрис у вас за спиной.
16: Факультет, на котором я работаю в Чикагском университете, называется «Школа государственной политики имени Ирвинга Б. Харриса». Поэтому написано у меня «Чикаго Харрис» под этим адрес моей школы. Это никак не связано с Каблой Харрис. Кабла Харрис – однофамилица, она никакого не имеет отношения к чикагским Харрисам, большой банковской семье, в честь нее названы тут заводы, пароходы, театры и факультет государственной политики.
15: Хорошо, теперь, когда все выяснилось, поговорим о не менее сложной теме. В последнее время море разговоров о резком росте процентов по гособлигациям США. Это звучит, признаться, довольно скучно, но разговоры об этом самые драматические. Я решил разобраться, тем более, что мой собеседник – профессор экономики школы Харрис. И давайте я буду как на семинаре задавать вопрос, а вы будете мне растолковывать. Первое – и для себя, и для зрителей – как это работает? То есть, если купить за $100 десятилетний бонд под условные 5%, то каждый год он будет приносить $5, и через 10 лет вложенные $100 вернутся.
16: Гораздо проще думать про это по-другому. Что вот это просто бумажка, на ней написано. Через 10 лет вам будет выплачена сумма, которая на ней написана, $1000. Да, то, что она сейчас продается, как говорят, дисконтом в 5%, это значит, что сейчас ее цена составляет 95%, $950 от $1000 от номинала. Долг – это просто бумажка, на которой написано обязательство правительства США выплатить сумму. Вот она написана на бумажке. Но чтобы эту бумажку сейчас продать, правительство США проводит аукцион, и цена определяется, вот сколько участники аукциона, это обычно крупные банки, хотят платить за то, чтобы иметь эту бумажку. Но, конечно, обычно они не хотят платить там $1000 или больше, они хотят платить немножко меньше. За там, если бы правительство менее надежное, чем американское, продавало бы такие облигации, то оно бы стоило там в тысячу единиц, оно бы стоило, может быть, 800. Или бывает даже 500. То есть дисконт может быть очень большой. И по традиции финансовых рынков вот эту цену, ее называют в процентах. Как бы дисконт – это насколько цена меньше номинала. Но в сущности это прямо вот ровно это. Это процент, который платят по долгу, это то, насколько цена меньше номинала.
15: Мне хотелось на это посмотреть со стороны правительства. То есть я не случайно это говорил, что $100, и каждый год тебе капают вот эти проценты, там, 5%, а потом эти деньги возвращаются. Но если смотреть со стороны правительства, то как бы, чтобы занять эти 100, чтобы кто-то дал тебе эти $100, ты ему обязуешься выплачивать постоянно.
16: Заплатить $105, да. Но я же говорю, выглядит это не то, что ты занимаешь 100, а тебе дают 105, а то, что ты занимаешь 1000, ты занимаешь 100, а тебе платят 95.
15: Хорошо.
16: То есть ты берешь обязательство на 100, а тебе платят 95.
15: Окей, следующий.
16: И это в сущности не отличается ни от какого другого долга. Вы тоже можете написать мне долговую расписку, и вот это будет долговая расписка. Не знаю, сколько она, дорого ли она будет стоить, зависит там от вашего кредита, но это, в принципе, человек, фирма могут тоже занять в долг таким образом.
15: Следующая базовая вещь – это есть доходы государства, и если они меньше расходов, то есть дефицит, и правительство тогда как раз вот эти нехватающие для того, чтобы ему оперировать средства, занимает, выпуская вот эти вот долговые бумаги, обещая их, ну, как бы, прибыль людям или инвесторам?
16: Обещаю, что потом можно расплатиться. Тут нужно понимать, зачем людям и банкам нужны эти бумажки. Зачем вообще давать в долг американскому правительству? Вот долг американского правительства – это самый надежный актив. Это самый надежный актив из всех, которые есть в мире. Вот нам кажется, есть там золото, криптовалюта, есть, можно положить что-то в швейцарский банк, но в принципе вот для крупного вкладчика самый в конечном счете надежный актив – это обязательство американского казначейства, потому что все верят, что в Америке Конгресс, демократия, и, соответственно, никто не объявит дефолт по долгу, никто не позволит высокой инфляции, которая этот долг размоет. Соответственно, то, что американскому правительству дают в долг с дисконтом, это значит, что все-таки немножко ему не доверяют, но, с другой стороны, доверяют очень сильно.
15: И это постоянный процесс. То есть все время есть какие-то бумаги, которые старые истекают, государству нужно их выкупать, возвращать этот долг. И если у него нету сейчас... оно не прибыльное, если у него не преобладают доходы над расходами, то ему нужно закупаться, как бы выпускать новые долги. И сейчас эти долги под более высокие проценты, чем раньше, и поэтому как бы государству все сложнее.
16: Это правда. И вот вы сказали самое главное. Самое главное – это то, что когда расходы превышают доходы, это значит, что нужно каким-то образом, как можно израсходовать больше, чем у вас есть доходов. Есть, в сущности, два способа. Для человека только можно занять в долг, ну, помимо повышения доходов или сокращения расходов, но можно взять в долг. Правительство еще, в принципе, может напечатать денег. Это там некоторая техническая вещь, что там долг покупает центральный банк, но это, в сущности, правительство печатает деньги. Но основной способ – это, конечно, просто брать в долг, обещая потом его вернуть. Если каждый год поддерживается дефицит, то есть каждый год расходы превышают доходы, то тогда каждый год долг увеличивается. И из-за того, что он становится такой большой, опять-таки, как вы совершенно правильно сказали, это значит, что постепенно начинают давать под более высокий процент. То есть за ту же тысячедолларовое обязательство дают не 950, а $900, а потом будут, может, еще меньше давать там, через 20 лет. И в какой-то момент это становится проблемой.
15: Если я правильно понимаю ситуацию, почему вот последний месяц весь этот скандал происходит, и все об этом говорят, а то есть сейчас проценты по 10-летним бондам достигли примерно уровня 5.2%, и это примерно на процент больше, чем год назад. 30-летние облигации примерно на уровне 5.6%. Год назад были в районе 4,7, то есть это тоже почти на проценты. Вот этот рост означает, что правительству все дороже рефинансировать долг, а госдолг недавно превысил в целом совокупно 40 триллионов. Затраты на поддержание долга сравнимы с расходами на оборону.
16: Надо понимать, во-первых, первое, что сказать, что страна, которая занимает в собственной валюте, как США, вот катастрофическое развитие событий ей вообще не угрожает. Да? То есть вот когда мы слышим, там долговой кризис, что-то обрушилось, меняется правительство, вот все это такое, все эти вещи, это все всегда происходит с теми странами, которые занимали в чужой валюте, в той валюте, которую они не могут напечатать. У США занимают только в своей валюте, соответственно, такой вопрос вообще не стоит. Всегда можно с долгом расплатиться, катастрофы в принципе как бы теоретически не может быть. Другое дело, что высокая ставка процента, она сказывается и на повседневной жизни. Например, если вот в эти надежные бумаги можно вкладывать и получать высокий процент, ты платишь $900, а получишь потом 1000, то тогда это начинает отнимать деньги от других видов деятельности. Это повышает другие ставки в экономике. Это значит, теперь, чтобы взять деньги, например, на покупку ипотеки, а у большинства американцев есть дома, купленные в ипотеку, и все люди, которые в этом году покупают дома, покупают это так или иначе в ипотеку, приходится платить более высокую ставку. И вот то, что приходится платить более высокую ставку, это настоящая проблема, это плохо для политически для тех, кто сейчас находится у власти, для республиканцев, потому что люди смотрят не столько за ставками процента по долгосрочным облигациям, сколько они смотрят, что написано в окошке банка, где написано, по какой ставке они могут взять кредит для того, чтобы купить дом.
15: У меня даже была выписана цитата со слушаний, которые были в сентябре в Конгрессе с министром финансов США Скоттом Бессентом. Его тогда конгрессвумен Максин Уотерс спросила буквально то, о чем вы говорите, что высокая доходность казначейских облигаций или высокие процентные ставки по облигациям означает, что кредиты, которые семьи берут на ремонт крыши или автомобиля, тоже будут обходиться дорого. То есть это и есть, собственно, связь между избирателями и всеми этими несколько абстрактными для него материями.
16: Именно. И это не совсем как бы понятно, что долгосрочные обязательства американского казначейства это напрямую никак с жизнью не связано, но кредит, который для американцев, американцы живут в кредит, это более эффективный способ жизни, жить в кредит. Не случайно, что чем более развитая страна, тем больше в ней развита жизнь в кредит. И, соответственно, американцы ориентируются, они смотрят на те ставки, по которым могут получить деньги вот и на ремонт, но больше всего, важнее всего, конечно, на покупку жилья, квартиры, домов.
15: Сейчас я еще хотел бы поговорить о том, что, собственно, является причиной этой проблемы, что толкает вверх доходность облигаций. То есть вы говорили о том, что гособлигация самая надежная, но я так понимаю, что вот этот разрастающийся госдолг все-таки их тревожит, и поэтому они как бы с большей неохотой покупают, и это означает, что государству нужно предлагать чуть-чуть больше.
16: Тревожит, да, и это вот как раз показывает, есть специальный термин, я даже не знаю, как это по-русски называется, bond vigilantes. Люди, как бы, что есть вот такая полиция облигаций, что когда правительство ведет себя безответственно, ну, в том смысле, что расходует больше денег, чем у него есть, то вот эти, не знаю, полиция облигаций, они начинают меньше платить за долг, и это посылает очень сильный сигнал правительству, что деваться некуда, нужно либо снижать расходы, либо повышать доходы. Но то, что мы видим в последние годы, правительство в целом у США довольно правое. Оно не хочет повышать доходы, оно не хочет повышать налоги, хочет снижать налоги, не хочет повышать усиление собираемости налогов. Это был приоритет для демократических администраций, но это абсолютно не приоритет для республиканских администраций. И при этом сокращать расходы не получается. Вот правительство Трампа производило много шума про то, что нужно сокращать расходы, но реально никаких расходов не сократило. Сократило там по каким-то мелочам, какие-то копеечки, там закрыли USAID, кого-то выгнали, но реально в результате деятельности администрации Трампа расходы только выросли. Соответственно, вырос дефицит, разница между доходами и расходами. И при Трампе госдолг растет рекордными темпами.
15: Администрация Трампа значительное сокращение в социальных программах провело. Госдолг растет, и, видимо, растет со времен ковида, еще при Байдене это началось, и он продолжает довольно стремительно расти. Но, судя по всему, администрация пытается сократить расходы за счет социальных программ, что вызывает тоже гнев.
16: Скажем так, что это не коснулось вот те сокращения, которые были проведены, масштабные сокращения во время налоговой реформы, которую провели в первый год администрации Трампа, они не коснулись текущих расходов. Вот текущие расходы — это USAID, это копейки, и поскольку они этот процесс сокращения расходов проводили неэффективно, то они, в сущности, увеличили текущие расходы. Вот что произошло как бы серьезного в той реформе, это то, что сократились не очень сильно, но сократился рост будущих обязательств по социальным и медицинским программам, по программам, которые помогают бедной части Америки и в плане медицины, и в плане социального страхования. Значит, на протяжении многих лет считалось, что вот заложены эти программы, эти расходы, они сами не сокращаемые, если что-то уже решено какие-то выплаты социальные, медицинские делать, то они уже никогда не будут сокращаться. И плюс они должны каждый год увеличиваться. И вот все крупные, так сказать, панические атаки, которые были особенно у республиканцев, что вот что будет через 30 лет, когда эти обязательства вырастут таким образом, что не хватать будет работающего населения, чтобы эти обязательства выполнять, они были связаны с предположением, что эти обязательства будут вот расти предполагаемыми темпами. То, что сделала администрация Трампа в первый год, в 2025 году, она сократила вот этот вот рост обязательств. В каком смысле в этом важный символический элемент, что четко показано, что это не священная корова, это можно сокращать. То, что казалось будет, что казалось незыблемо, раз мы уже это решили платить, мы это никогда не сократим, пока что не сократили, но уменьшили темпы роста выплат. И это, конечно, долгосрочный дефицит снизило. Но поскольку вот администрация не снижает текущие расходы, пока что долг растет высокими темпами.
15: Я вернусь снова к факторам роста доходности по ценным бумагам, хотя эта фраза звучит очень тяжело. Не знаю, правильно ли я понимаю это, но если сейчас есть бум AI, то есть все хотят вкладываться в компании, занимающиеся искусственным интеллектом, и эти компании и государственные облигации, государственные бонды конкурируют за деньги инвесторов. И надо предлагать что-то более выгодное, чтобы оттянуть на себя внимание инвесторов. А также, если я правильно понимаю, инфляция, война, выросшие цены на нефть и война с Ираном тоже как-то оказывают влияние на то, чтобы...
16: Секундочку. На войну в Иране пока что потрачены копейки, потрачено меньше 50 миллиардов долларов, а бюджет близок к триллиону. То есть это в районе 5% ежегодных расходов.
15: Ну, я имел
16: Растущие
15: в виду...
16: цены на нефть...
15: Да, я имел в виду, что цены на нефть толкают инфляцию.
16: Я понимаю, что мы сейчас не можем полный курс макроэкономики, но вы понимаете, что инфляция, она долг уменьшает, а не увеличивает.
15: Но можно я возражу тут?
16: Она осложняет заимствование, но она долг уменьшает.
15: Она долг уменьшает, но, смотрите, вот вы в той ситуации, когда я покупаю за $950 ту тысячу обещанную долларов государству, но если за эти 10 лет инфляция будет высокой, то она съест значительную часть этого, и я буду просить дополнительно повысить процент это. То есть инфляция приводит к тому, что я как инвестор буду просить побольше мне дать, потому что иначе совсем невыгодно вкладывать, нет?
16: Вот мы втягиваемся в курс макроэкономики, потому что вот вы в своем объяснении, в своем вопросе явно немножко забыли разницу между текущей инфляцией и ожидаемой инфляцией. Это правда, что ожидая инфляцию, инвестор потребует большего дисконта. Он захочет заплатить меньше за ту самую бумажку. Да, увеличение инфляции осложняет текущие заимствования и одновременно облегчает в целом выплату долга.
15: А вот то, что сейчас, недавно точнее, Федеральная резервная система впервые в сентябре за долгое время повысила ставку кредита, хотя Кевин Уорш, нынешний глава ФРС, был выдвинут президентом Трампом с явным как бы мандатом на то, чтобы понижать эту ставку. Но это означает, что мы должны ждать, что инфляция будет снижаться.
16: Президент Трамп посылает смешанные сигналы. И вот если мы говорим, например, про денежную политику, то это правда. Он произносит на словах, что он требует снижения ключевой ставки. Он хочет, чтобы была ключевая ставка, чтобы был более дешевый кредит для американских бизнесов. Чтобы вот это он прямо произносит. Он критиковал предыдущего председателя Федеральной резервной системы, не критиковал нынешнего, но действительно так говорил, что ожидает от него снижения ставок. В то же время президент Трамп постоянно говорит о том, что цены пойдут вниз, или снизятся, или уже снижаются. Что неправда, но он это говорит. Что является просто полностью противоположным сигналом. Потому что, чтобы снижать цены, нужно повышать. ключевую ставку. То есть он в сущности говорит председателю Федеральной резервной системы, нужно снижать ставку и нужно повышать ставку. Ну вот пока что из того, что мы видим из деятельности Кевина Уорша на посту председателя Федеральной резервной системы, что он пока что ведет себя как председатель традиционного Центробанка, видя, что данные показывают, что инфляция немного усиливается, что цены начинают расти более высокими темпами, он повышает ключевую ставку.
15: История с госдолгом Франции. Там тоже растут проценты по бондам, которые занимает государство. И почему-то это тоже связано. Это какая-то глобальная проблема с государственным заимствованием. И США тоже в это вовлечены? Это влияет на США?
16: Французским долгом это тоже долгосрочная история, в сущности связанная с теми же проблемами, которые когда-то мы бесконечно обсуждали во время кризиса еврозоны, потому что то, каким образом была решена проблема кризиса еврозоны, это не было окончательным решением. Не было создано единого государства с единым парламентом, определяющим фискальную политику. То есть, как бы та бомба, которая была заложена с самого начала под еврозону, она по-прежнему вот работает, и вот она сейчас снова появилась. Той дискуссии, которую имели, то, что мы видим во Франции, это вот тот самый случай. В сущности, это страна, которая занимает не в своей валюте. То есть во Франции валюта евро, но Франция не может напечатать евро. Евро, сколько будет евро, определяет Европейский Центробанк, в котором ключевую роль играет Германия, но все страны играют роль. И вот, соответственно, французский кризис, он может быть довольно острым. И при том, насколько французская политика не устроена таким образом, что сейчас можно будет сократить расходы и увеличить доходы, это, возможно, будет долгий кризис. Но он имеет мало отношения к Америке. Я думаю, что это просто увеличит количество республиканских кандидатов, которые будут говорить, так говорят сейчас, вы что хотите, чтобы было как во Франции? Нам срочно нужно сократить вот эти расходы на социалку, вот эти расходы на медицину, чтобы из нас не получилась Франция.
15: Я хотел еще уточнить, вот что, вот все происходящее вот этот в Америке с процентами по бондам. Это не беспрецедентная вещь, да? Просто последние там лет 10-15 они были достаточно низкими, но это все несравнимо, скажем, со скачком 81 года, там в районе 15% было.
16: Тогда инфляция была высокая. При такой инфляции, которая была в 70-е и 15%, это может быть не очень высокая ставка по облигациям. Но я бы сказал так, что это не беспрецедентно, и это не катастрофично. Это часть жизни. Это требует действительно либо увеличения доходов, то есть увеличения налогов из-за собираемости налогов. Возможно, что нужно дальше сокращать расходы. Возможно, будут разговоры про какую-то комбинацию вот этих двух вещей. Уже там 20 лет идет речь про фискальный компромисс. То есть республиканцы соглашаются на повышение налогов и на повышение собираемости налогов, а демократы соглашаются на сокращение будущих социальных обязательств, например, по типу того, которое было в налоговой реформе 2025 года. Это все это, в принципе, возможно и не катастрофично.
15: Экономика США может переживать бум AI, но если вот эта ситуация с госдолгом непростая, если это приводит к росту процентов на ипотеку, если это сокращает возможности бюджета, скажем, на социальные или на какие-то другие выплаты, потому что все больше средств идет на собственное обслуживание госдолга, это все воздействует напрямую на избирателей вместе с инфляцией, и в результате президент Трамп может быть уверен в правильности экономической ставки на AI, но избиратели просто живут в другой реальности и будут голосовать на выборах, исходя из того, как они это видят.
16: Ну да, они сейчас и пытаются на выборах вот в этих вопросах разобраться. Вообще удивительно, если посмотреть на дебаты, там, которые ведут кандидаты в Сенат, и даже на дебаты, которые на более низких уровнях какие, как глубоко обсуждается вопрос. Не то, что на глубоком уровне, но действительно вот те вопросы, которые мы с вами обсуждаем, разные варианты политики, вот что нужно делать, это действительно обсуждается на дебатах, которые смотрят миллион людей. Я видел только что статью Тима Бесли и Адама Бжезинского, которые показывают, они анализируют речи кандидатов, и они анализируют специально вот за последние 80 лет речи кандидатов по поводу госдолга. И республиканцы, когда республиканцы находятся не у власти, когда они находятся в оппозиции, то это почти всегда чуть ли не основная тема кампании. Потом, приходя к власти, они меняют и об этом не говорят. Демократы гораздо ровнее, у них примерно постоянные позиции по поводу госрасходов. А вот у республиканцев прослеживается очень четкий цикл, что когда они не у власти, нужно затянуть пояса, мы не можем жить непосредством, нужно сокращать расходы. Потом они приходят к власти, вот тут про сокращение расходов разговоры прекращаются, потому что тут они начинают уменьшать доходы, потому что снижать налоги. Сейчас республиканцы у власти, поэтому в этом году мы не слышим много риторики про госдолг. Если

0: нужно сокращать налоги. То есть у них вот действительно это удивительно, как это в данных, которые там с помощью искусственного интеллекта посчитаны по всем речам, там, которые доступны американских политиков, как у них видно, как риторика меняется в зависимости от того, кто находится у власти.
1: На локальном уровне, там, на губернаторских дебатах или на дебатах сенаторов, как бы госдолг, с одной стороны, не должен особенно обсуждаться, потому что это вопрос федерального правительства, а не локальной политики. Но с другой стороны, Конгресс утверждает же масштаб заимствований.
0: Да, он обсуждается вовсю. И, конечно, если там соперник действующего сенатора или члена Палаты представителей может привязать его голос, там, вот, граждане, недовольны растущими ставками, может сказать, вот, посмотрите, этот сенатор проголосовал за снижение налогов, вот, посмотрите, не за снижение налогов, а за увеличение дефицита, конечно, скажет оппонент, вот, голос за увеличение дефицита, вот, таблица, график, показывающий, что дефицит увеличился из-за вот этого голоса вот этого сенатора. Это типичная тема, которая поднимается на дебатах.
1: Ну что ж, будем следить за дебатами теперь. А на этом давайте на сегодня закончим. Напомню, что я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета. Это «Популярная Америка» в подкасте «Читай новости».
2: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
3: Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, польза от этого будет немного, я думаю.
4: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
5: Очень осторожно.
6: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
7: Я не употребляю информацию.
8: Не скажешь, что отрицательно, но с некой стороны.
9: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
10: Иностранные агенты – это наши друзья.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
11: Книги, кинематограф, современное искусство и политика. Культурный дневник «Радио Свобода». Программа Дмитрия Волчека для тех, кто любит все, что новее нового. Первый выход в эфир во вторник, 18:32, затем в 9:30 вечера на средних волнах.
2: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
12: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
2: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
12: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
13: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
14: Поставил звезду, отправляйся в тюрьму. В России растет число уголовных дел из-за платных реакций в Телеграме. Специальная демографическая операция. Как из-за войны российских женщин лишают репродуктивной автономии. Из присяжных в кивалы, за что критикуют план реформы суда присяжных в России.
13: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
15: К 24 годам колонии суд приговорил жительницу Забайкальского края Екатерину Маловечкину за госизмену, терроризм и диверсию. Следствие утверждает, что она дистанционно вступила в Легион Свободы России, подразделение, воюющее на стороне Украины и признанное в России террористическим, и расклеивала листовки с символикой организации в Краснокаменске. Кроме того, по версии следствия, Маловечкина по заданию куратора изготовила два самодельных взрывных устройства и заложила одно из них между

0: Тушпал на Забайкальской железной дороге. Ее позиция по делу неизвестна. К 6 годам колонии суд в Санкт-Петербурге приговорил местного жителя Егора Гуляева за распространение так называемых фейков о российской армии. Поводом для обвинений стали 3 репоста во ВКонтакте из паблика украинского агентства «Униан». Публикации были о мирных жителях, пострадавших от войны. В суде Гуляев частично признал вину, но объяснил, что делал репосты, чтобы справиться со стрессом. В Украине живут его родственники. Страницу во ВКонтакте он считал личным пространством. Политолога Александра Кынева, арестованного по уголовному делу о покушении на сбыт наркотиков, сильно избили при задержании, сообщил правозащитный проект «Слово защите». Кынев с 2 переломами берцовой кости находится в больнице при московском следственном изоляторе «Матросская тишина». «Слово защите» называет полученные Кыневым травмы результатом пыток. Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Москве сообщило о проведении проверки. Об аресте Александра Кынева, политолога, специализирующегося на российских выборах, стало известно 25 сентября. Его обвинили в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Кынев вину не признает. Осужденный на 15 лет историк Юрий Дмитриев экстренно переведен из мордовской колонии в лечебно-исправительное учреждение в поселке Барашево с подозрением на микроинсульт. По словам адвоката, он чувствует общую слабость и онемение левой стороны тела. Правозащитники подчеркивают, что в тюремной больнице, где находится Дмитриев, нет оборудования и лекарств, необходимых для диагностики и лечения инсультов, и требуют его перевода в гражданскую больницу. Юрий Дмитриев – бывший руководитель Карельского мемориала. В 1990-е он открыл урочище Сандармов, где во времена сталинского террора расстреливали людей. В 2021 году, после нескольких лет уголовного преследования, суд приговорил Дмитриева к 15 годам лишения свободы за изготовление детской порнографии, развратные действия и хранение оружия. Он вину не признает, а правозащитники считают дело против него сфабрикованным. Более 150 правозащитников, активистов, общественных деятелей и организаций подписали коллективное обращение к властям Казахстана с просьбой немедленно остановить экстрадицию в Россию уроженца Чечни Мансура Мавлаева и бывшей сотрудницы штаба Алексея Навального Юлии Емельяновой, находящихся в заключении в Казахстане. В случае возвращения на родину им, как утверждают авторы письма, грозит длительное заключение и пытки. Правозащитники отмечают, что есть веские основания считать преследование активистов политически мотивированным и призывают Казахстан дать возможность обоим заключенным выехать в третью страну. Юлию Емельянову задержали в 2025 году в аэропорту Алматы. В России ее обвиняют в краже телефона. Власти Казахстана отказали Емельяновой в убежище. На прошлой неделе это решение утвердил Кассационный суд. Ранее он отказал в убежище и Мансуру Мавлаеву, которого в Чечне преследовали за критику властей. Его задержали в Алматы в 2025 году. После отказа в убежище Мавлаев дважды пытался покончить с собой. Российское издательство «Индивидуум» объявило о закрытии после 11 лет работы. Его главный редактор Алексей Киселев не назвал причины этого решения, но охарактеризовал финал истории «Индивидуум» как внезапный, но не неожиданный. Издательство «Индивидуум» было основано в 2015 году. Оно специализировалось на современной документальной литературе. Кроме того, «Индивидуум» и связанное с ним издательство «Попкорн Букс» выпускали книги, героями которых были ЛГБТ-персоны. После того, как в 2023 году Верховный суд России признал несуществующее международное общественное движение ЛГБТ экстремистским, против сотрудников «Индивидуум» и «Попкорн Букс» возбудили дело об экстремизме. В 2026 году Артема Вахляева, Павла Иванова и Дмитрия Протопопова приговорили к 4 годам лишения свободы условно.
1: Восемь лет строгого режима за 130 звезд в Телеграм на сумму меньше 300 рублей. Такой приговор, как стало известно на прошлой неделе, получил житель Тюмени. И это не единственное дело, связанное с платными реакциями в мессенджере. По похожим обвинениям уже преследуют подростка из Кузбасса и пенсионерку из Подмосковья. А за звезды Телеграм-каналом запрещенных в России организаций могут обвинить и в госизмене. И там уже до пожизненного. Что же делать?
2: Михаила Антоновича задержали в Тюмени 18 декабря прошлого года. Дело вело ФСБ, а рассматривал Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге в закрытом режиме. Обвинение касалось платных реакций звездочек под постами в телеграм-каналах Александра Невзорова, Майкла Наки, Александра Шпака и Тараса Березовца, которые, по версии следствия, ведут пропаганду терроризма и поддерживают легион «Свободы России», РДК и «Азов». В России они запрещены. При этом, как выяснили правозащитники, звезды стояли под новостями, постами о VPN и даже под публикацией Майкла Наки, где он объяснял подписчикам, как сделать так, чтобы их имя не видели остальные. Под этим постом, утверждает следствие, Антонович поставил 22 звезды на сумму 41 рубль 58 копеек. Еще один эпизод в деле касался его сообщения Наки об отключении мобильного интернета в центре Тюмени, хотя об этом с лета 2025 года писали местные СМИ. Сама функция появилась в Telegram летом 2024 года. Звезды покупают за обычные деньги и тратят на подарки, подписки или поддержку авторов, в том числе ставя платную реакцию под понравившимся постом. По умолчанию профиль отправителя попадает в публичный список топ-отправителей. Скрыть себя можно только вручную и отдельно под каждым постом. А общей настройки, чтобы всегда отправлять звезды анонимно, в мессенджере нет. Под такое же обвинение попало 60-летняя Галина Умярова из Подмосковья, бывший инструктор парашютно-десантной подготовки. Следствие считает, что она поставила 100 звезд на 219 рублей под пост легиона «Свободы России». А защита настаивает, что ее аккаунт дважды взламывали и перевод прошел как раз в то время, когда он был в чужих руках. Адвокат просил для нее домашний арест, потому что муж Умяровой болен раком, а вместе с ним живут 84-летняя мать и 94-летняя свекровь, которые не могут обходиться без помощи, но суд оставил ее в СИЗО, где она находится до сих пор. Дело все еще расследуется. В Кузбассе дело возбудили против 17-летнего жителя Белова, который, по версии Следственного комитета, ставил платные реакции под постами одного из подразделений ВСУ. Сейчас он под домашним арестом. А летом юристы проекта «Тюремный адвокат» сообщили, что за звезды каналам РДК и легиона «Свободы России» начали возбуждать дела уже о госизмене. Это совпало с давлением на сам мессенджер. С февраля Роскомнадзор замедляет Telegram в России, а в конце июля ФСБ обвинила Павла Дурова в содействии терроризму и объявила его в международный розыск. 22 сентября проект «Поддержка политзаключенных. Мемориал» опубликовал открытое письмо Павлу Дурову и предложил сделать платные реакции анонимными по умолчанию, дать администраторам каналов возможность скрывать списки отправителей, предупреждать пользователей из России о рисках и задним числом скрыть тех, кто уже отправлял звезды. ОВД-Инфо призвал пользователей поддержать эти требования и писать о них администрации Телеграма, а также предложил разрешить пользователям самостоятельно удалять историю транзакций и давать больше времени на отмену случайной звезды. Сейчас на это есть 5 секунд. Публичного ответа от Telegram пока не было.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Трачешникова. На видеосвязи с нашей студией координатор коммуникации ОВД-Инфо Дмитрий Анисимов. Дмитрий, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Давайте, пожалуйста, с самого простого начнем. Объясните тем, кто не понимает, что такое Telegram Stars и чем эта звезда отличается от обычного эмодзи.
3: Это не эмодзи, строго говоря, это внутренняя валюта Telegram, которую можно купить за настоящие деньги, в том числе за рубли. Одна звезда стоит что-то около 2 рублей, если я правильно помню, но это, в общем, может от способа покупки курса меняться. И с помощью этих звезд можно поддерживать авторов канала в Телеграме, ставя эти звезды вот как эмодзи под публикациями, либо отправляя их авторам канала. Мы знаем о как минимум 4 уголовных делах, но думаем, что их на самом деле больше, за финансирование терроризма или за госизмену, когда люди ставили звезды, даже очень небольшие количества, под публикации, либо где шла речь о сборе средств для украинской армии, либо под публикациями авторов, которые просто говорили о сборах, да, может быть, не в этом посте, а в каком-то другом, либо просто иногда под какими-то публикациями независимых СМИ или журналистов, или блогеров, которые выступают против войны. И, в общем, уже не важно, как именно автор поста, получивший эти звезды, потратит эти деньги и будет ли тратить вообще. Для российских властей в данном случае это не имеет никакого значения. Важен сам факт, что они оставлены, и довольно легко можно обнаружить и в профиле пользователя в Телеграме, кому он свои звезды оставлял, и в профиле канала, кто звезды отправлял. И таким образом силовики могут очень легко сопоставить информацию о пользователях. И если аккаунт достаточно не защищен, да, если не используется какой-то защищенный неизвестный силовикам номер телефона, да, если нету дополнительных настроек приватности, то для них также полностью прозрачно, кто является владельцем этого аккаунта, который звезды отправлял. И дальше завести уголовное дело не составляет никакого труда, они этим пользуются. И по известным кейсам они используют вот такие очень жесткие обвинения, да, за госизмену. Человеку таким образом может грозить до 20 или до 25 лет, например, за оставление нескольких звезд, то есть за передачу, ну вот, вплоть до там нескольких рублей, до 2 рублей, например. Минимальной суммы никакой нету, ограничение минимального, с которого может идти речь об уголовном наказании, поэтому даже за одну звезду силовики уголовное дело могут завести и отправить человека в колонию.
1: То есть я правильно понимаю, что ключевая проблема заключается не в том, что в целом Telegram создал вот такую систему поощрения авторов контента, которую люди могут перепутать с обычным там лайком, ну, просто как звезда, как вы суперзвезды, а не то, чтобы он кому-то что-то задонатил. А следователи этим пользуются и рассматривают каждую такую звездную вот эту реакцию как финансирование чего-то, как реально злонамеренные действия. Им в голову не приходит даже спросить у человека, что он имел в виду, и не поставил ли он эту звезду случайно. Вот с такими ситуациями как быть?
3: Да, к сожалению, это так. Думаю, что просто разработчики Telegram, когда занимались придумыванием звезд и их реализацией, не предусмотрели, что российские власти могут вот в таких злонамеренных целях этот инструмент использовать. И таким образом ненамеренно сделали этот инструмент очень удобным для силовиков, потому что время, за которое оставленную звезду можно отменить, да, и отменить эту реакцию, очень короткое. Если человек об этом не подумает заранее или быстро не поймет, что он сделал, то он не успеет ее отменить. А по умолчанию прекрасно видно всем желающим, кому человек эти звезды оставлял. В том числе их можно даже оставить случайно, просто незаметно, выбрав среди других реакций под публикацией звезду, оставить и даже ну, не обратить внимания, что это была таким образом как бы передача денег, да, как бы донат в размере нескольких рублей, а не просто какой-нибудь эмодзи.
1: Но здесь важная оговорка. Для того, чтобы все-таки звезду оставить, у вас должно быть какое-то количество денег на счете. Они не будут списываться просто с вашего телефона, как вот за смски.
3: Да, они у вас должны быть куплены, поэтому если вы знаете, что это вы их покупали, пожалуйста, обратите на это внимание и обратите внимание на настройки приватности своего аккаунта. Там можно их поменять таким образом, чтобы как минимум в вашем профиле не отображалось, кому вы эти звезды передавали. Это силовикам сделает работу несколько сложнее, но все равно полностью от рисков не избавит. И будьте внимательны по поводу того, под какими постами вы звезды оставляете.
1: В текущих условиях, вот, кстати, под какими постами опасно оставлять звезды? Только ли под постами каких-то запрещенных телеграм-каналах, ну, которые российские власти считают террористическими, экстремистскими, не знаю, еще какими-то страшными. Ну, а и под конкретными людьми, или, может, там слова есть какие-то, маячки. Можно оставить звезду под постом «Миру мир», я не знаю, или там «Путин, уходи».
3: Сложно сказать, потому что, мне кажется, нельзя здесь составить какой-то исчерпывающий список признаков, да, чтобы проверить, можно ли сделать донат в звездах автору поста или нет. Из очевидного понятно, что лучше не донатить в звездах в телеграм-каналы организации, которые признаны террористическими или экстремистскими. Потому что такой донат довольно легко посчитают финансированием организации с соответствующим токсичным статусом. И если вы находитесь в России или приезжаете в нее, то вас могут ждать тяжелые последствия из-за этого. Дальше, тоже из очевидного, лучше оставлять звезды под публикациями, где рассказывается про сбор, например, на украинскую армию. Или вообще в пользу любых украинских благотворительных фондов, даже никак не связанных с армией, да, помощь беженцам, сбор на какие-нибудь генераторы или на обогреватели или еще на что угодно, на любые гуманитарные цели, к сожалению, силовиками тоже иногда трактуются как передача денег в пользу украинской армии и, соответственно, может привести к уголовному делу. Вот это из очевидного. Дальше сложно. Если очень хочется поддержать автора канала таким образом, и вы сомневаетесь, безопасно это будет делать или нет, лучше проконсультироваться с правозащитниками, как поступить вот в вашем индивидуальном случае. Можно писать нам в бот, например. Мы вам подскажем, насколько это рискованно или безопасно именно будет для вас. Но надо понимать, что репрессии в России устроены таким образом, что у силовиков в руках находятся очень гибкие инструменты, которые они могут менять и применять с обратной силой. И если они человека захотят преследовать, то они найдут для этого возможности. Поэтому если вы видите для себя риски, лучше этот способ для поддержки кого-то не использовать. Использовать какой-то более безопасный, более анонимный, более надежный, чем звезды в Телеграме. Звезды в Телеграме пока что, к сожалению, безопасным, анонимным, надежным назвать нельзя.
1: И все-таки можете вкратце пояснить, пожалуйста, а как вот эти самые силовики, я не знаю, оперативники, ФСБ, Следственного комитета узнают, что кто-то кому-то поставил звезды? Неужели они сидят и мониторят эти телеграм-каналы и ищут, выискивают? Или это на удачу? Как это делается?
3: Здесь может быть несколько способов. Самый простой, если к силовикам просто физически попадет устройство. Они могут посмотреть, кому эти звезды вы оставляли, в каком количестве, как вы их покупали. Если вы их покупали, например, в рублях, то для них все рублевые транзакции прозрачны. Они увидят, что вы покупали звезды, смогут все это сопоставить и понять, в чем здесь дело. Дальше можно просто по открытым источникам, по информации, которую дает Telegram, получить эту информацию. В некоторых каналах можно увидеть топ-донатеров в звездах. Он просто открыт. И если это канал организации, который имеет в России какой-то опасный, токсичный статус, дальше можно перейти в профиль этих донатеров и по информации из сливов, по разным инструментам пробива найти, что это за люди, их имена, фамилии, паспортные данные и так далее, и тоже, в общем, не сложно сопоставить с реальными людьми. Ну и, как я уже сказал, в профиле самого пользователя Телеграма тоже эта информация заметна. Можно ее выключить в настройках приватности, обязательно это сделайте, если вы пользуетесь звездами. Вот этих способов силовикам более чем достаточно, чтобы нужные им сведения находить для того, чтобы уголовно преследовать людей.
1: И зарабатывать себе звезды на погоны, соответственно, да. Отчетность и да. Прочее. Я знаю, что российские правозащитники, в том числе ОВД-Инфо, и мемориал, обратились напрямую к Павлу Дурову с призывом или не криком о помощи что-то с этим сделать, как-то это изменить. Во-первых, скажите, может быть, ключевые какие-то вещи, о которых вы просите администрацию Телеграма, а во-вторых, есть ли уже какая-то реакция?
3: Да, мы действительно где-то полтора месяца назад пытались связаться с разработчиками Телеграма и отправляли наши обращения по каналам обратной связи, но не получили никакой реакции. Затем мы увидели, что наши коллеги из Мемориала сделали открытое письмо, и мы решили наше письмо тоже опубликовать открыто. И мы там, собственно, предлагаем несколько разных опций, что можно сделать со звездами, чтобы этот способ для донатов стал более безопасным и более устойчивым для пользователей из России. Прежде всего, по умолчанию переключить настройки приватности так, чтобы в профиле пользователя не показывалось, кому эти звезды уходили, и чтобы в профилях каналов тоже это не показывалось. Также, как вариант, мы просим увеличить сильно время, за которое переданную звезду можно отменить и вернуть назад, и таким образом как бы отменить эту транзакцию. Еще мы просим попробовать как-то сделать так, чтобы оставление этой звезды было несколько более сложным процессом, и, соответственно, у человека требовалось совершить более осознанное действие, чтобы человек не мог звезду эту оставить специально, случайно, если у него есть звезды на балансе. Ну и в конце концов, такая самая ультимативная опция, которую мы предлагаем рассмотреть, это сделать вообще все звезды для пользователей из России анонимными, так, чтобы нельзя было отследить, кто и кому их отправляет, в каком количестве, когда. Это поможет большую часть проблемы решить. Но даже если разработчики прислушаются и реализуют какую-то из других опций, это уже тоже само по себе здорово повысит безопасность Telegram Stars.
1: Спасибо большое за ваше разъяснение. Дмитрий Анисимов, координатор коммуникации ОВД-Инфо, был на связи с программой «Человек имеет право». В России аборты не запрещены, но государство делает все, чтобы женщинам было труднее прервать нежелательную беременность. В 75 регионах доступ к ним уже ограничен. Врачей стимулируют, в том числе материально, отговаривать женщин от аборта, а пролайферы получают миллионные государственные гранты. Почему право женщины самой решать, рожать или нет, постепенно превращается в привилегию? И насколько далеко зашла система репродуктивного контроля?
4: В августе 2026 года в Хабаровском крае осудили женщину, которая сделала нелегальный аборт своей беременной дочери прямо у себя дома. А весной того же года в Иркутске подпольный аборт закончился для пациентки тяжким вредом здоровью. С этих двух историй начинается доклад «Специальная демографическая операция», в котором группа исследователей, юристов и журналистов рассказывает, как в России военного времени шаг за шагом сужаются репродуктивные права женщин. Авторы рассказывают, как с 93 года менялись законы об абортах, как на пациенток давят внутри системы здравоохранения, кто финансирует антиабортные организации, как пропаганда раннего материнства влияет на подростков, и добавили к этому свидетельства самих пациенток, врачей и активисток. Федерального запрета на аборты нет, а все ограничения вводят тихо через постановления правительства, приказы Минздрава и региональные законы. Например, список социальных причин для прерывания беременности на позднем сроке сократился с 13 пунктов в 96 году до одного в 2012. Теперь он возможен только в случае изнасилования. После начала войны в Украине ограничений стало больше, и в целом, по подсчетам авторов исследования, ограничения затронули 75 регионов из 89. Теперь в 17 регионах сделать аборт в частной клинике вообще нельзя. В 32 регионах предусмотрены наказания за склонение к аборту, причем за давление на женщину, чтобы она сохранила беременность, не наказывают никого. Такие же правила российская администрация вводит в аннексированном Крыму и на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Исследователи выяснили, что с 19 по 23 год организации, которые занимались профилактикой абортов, получили 57 президентских грантов на 113,5 миллионов.
2: миллионов рублей. В некоторых регионах приплачивают врачам, если пациентка отказалась от аборта. В Нижегородской области, например, премия 20 тысяч рублей, а в Кировской – до 50 тысяч. Репродуктивное давление касается не только абортов. Ограничен и доступ к экстренной контрацепции. Распространено и акушерское насилие. Например, в России эпизиотомию, то есть хирургический разрез промежности в родах, делают в 2 раза чаще, чем советуют ВОЗ. Нередко без показаний и обезболивания. Роды форсируют или, наоборот, затягивают ради региональных показателей по снижению числа кесаревых сечений. Задокументированы случаи принудительной стерилизации женщин в психоневрологических интернатах. Последствия видны в статистике. Число официально зафиксированных криминальных абортов выросло с 89 в 2023 году до 115 в 2024. И число приговоров матерям за убийство малолетних детей в тот же период выросло на 36%. Тем временем Русская Православная Церковь добивается, чтобы эмбрион в законе называли ребенком до рождения. А государство, по мнению авторов исследования, все чаще смотрит на женщин как на ресурс для восполнения населения. И за пропаганду Child Free организациям грозит штраф до 5 миллионов рублей. Тем не менее, петицию в защиту права на аборт подписали более 58 тысяч человек. В России продолжают работать десятки феминистских инициатив и групп поддержки. Правда, часто активистки вынуждены действовать анонимно, так как сталкиваются с доносами со стороны антиабортных активистов и физическими угрозами со стороны ультраправых движений.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нами одна из авторов недавнего исследования. Оно называется «Специальная демографическая операция. Эрозия репродуктивных прав в России военного времени». Юристка Сабина Борисова. Сабина, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
1: Это, пожалуй, наиболее масштабное исследование на тему репродуктивных прав в России за последнее время. Мы видим, что действительно предпринимаются серьезные усилия со стороны государства для того, чтобы, как они говорят, навести порядок в этой области. Но можете ли сразу пояснить, что именно вы называете репродуктивным давлением? Чем оно отличается от обычной нормальной демографической политики государства, которая заинтересована и хочет стимулировать рождаемость в своей стране?
5: Репродуктивное давление, на мой взгляд, это косвенное или прямое воздействие на женщину для оказания выбора. И в России сейчас это выбор только в пользу продолжения беременности и деторождения, не защищающее право женщины на искусственное прерывание беременности, то есть на аборт. Мы видим, как принимается большое количество законодательных актов, оказывающих давление на женщину институционально, в медицинских учреждениях. И это прямо противоположно защите репродуктивного выбора женщины. На фоне войны это усугубилось, потому что государство испытывает серьезный демографический кризис и пытается всеми способами с ним бороться путем медицинских вмешательств, путем культурного давления, оказания, административного и с помощью законодательных актов. Вот мы видим, что появился закон о запрете склонения к аборту, который уже действует много где, то есть больше чем в половине регионов. Такая превентивная мера, которая наказывает третьих лиц, что является особенностью российского законодательства в этом контексте, по склонению женщины к аборту.
1: Но при этом, насколько я понимаю, никакой юридической формулировки, что конкретно, какие конкретные действия следует считать склонением к аборту, нет. И именно поэтому, когда только речь шла о том, чтобы принимать такие изменения, возникла огромная дискуссия, а что же теперь будет с половым образованием, сексуальным просвещением женщин, смогут ли они теперь получать необходимые консультации о планировании беременности, использовании контрацепции и прочем. Вы, когда проводили свое исследование, заметили какую-то практику, обращенную как раз на странное толкование вот такого склонения к к абортам? Как его понимают сейчас чиновники? Ведь, насколько я знаю, в некоторых регионах даже штрафы введены за такое склонение.
5: Да, штрафы введены, и причем немаленькие. Термин не приводится в законодательстве определение термина склонения к аборту. Мы на практике, из того, что мы видим, что происходит, это могут быть уговоры, убеждения. Иногда это может быть в принципе информирование женщины о процедуре аборта. Даже единичный случай, где в отношении мужчины был возбужден этот штраф за то, что он предложил своей жене сделать аборт в качестве как бы контроля рождаемости внутри семьи. Потому что семья была многодетной.
1: Женщина нажаловалась на него? Как узнали-то? Она пожаловалась?
5: Там был такой процесс, что женщина обратилась в фонд вот этот «Женщины за жизнь» Натальи Москвитиной. Наверное, она была не очень уверена в том, что это правильный выбор, и как бы решила этим поделиться. Вот, в итоге, значит, мужчину оштрафовали. Мы видели попытку в 2023 году, когда Наталья Москвитина в общественной палате инициировала идею о том, что нужно ввести федеральный запрет о склонении к аборту, то есть на федеральном уровне, не так, что это сейчас регионально принимаются акты, а на федеральном уровне, и, соответственно, дать определение этому. Вот, инициатива была отклонена. Сейчас пока таких инициатив еще не возникает, но в любом случае термин толкуется довольно широко, и под него подпадают практически любые действия, которые косвенно могут как бы женщину стимулировать к принятию решения об аборте.
1: Ну, нету никаких на федеральном уровне совсем уж запретительных мер, в том числе и никого не карают на федеральном уровне за вот это самое склонение к абортам. Тем не менее, в вашем исследовании эта цифра обращает на себя внимание. В 75 из 89 российских регионов так или иначе ограничена возможность на производство абортов в частных клиниках. В принципе-то, что в этом страшного? В государственных же их все равно должны делать. Ну, теперь в частных не сделают, но тем более хорошо, бесплатно тогда, значит, женщина может получить эту медицинскую услугу.
5: Да, самая главная проблема в том, что в частной клинике женщина не может услугу в принципе получить, или она существенно ограничена, а в государственной вовсе, потому что из-за административного давления, то есть это как бы такая целая цепочка, которая оказывается на врачей, а врач оказывает на женщину, плюс существует множество способов тянуть сроки, потому что у нас срок в законодательстве предусмотрен до 12 недель, это общий случай. Вот. Всеми способами, значит, медицинские учреждения пытаются государственные этому препятствовать путем доверительного консультирования, привлечения психологов, привлечения представителей церкви к этим разговорам. Стимулируются врачи, то есть поощряются их, так сказать, склонение женщины к продолжению беременности путем денежных вознаграждений. Вот. И плюс, как бы в медицинской клинике женщина с таким давлением ранее не сталкивалась. Она могла обратиться за этой услугой, заплатить денег и получить ее. У нее был выбор. Плюс это все-таки...
1: В частной клинике, имеется в виду?
5: Да, в частных клиниках. Да, в частных клиниках. Плюс само наличие этого выбора, что ты можешь обратиться либо в частную медицинскую клинику, либо в государственную. Для самой системы медицины это тоже как бы есть такой принцип. Вот. Поэтому мы видим то, что в частный доступ сильно затруднен в некоторых регионах, в некоторых вообще невозможен. А в государственных всячески ему препятствуют. И формально женщина может его сделать, но на практике нет.
1: А можете привести конкретный пример? Я знаю, что вы много историй, в том числе и частных, изучали, когда готовили этот доклад. Но вот что бывает обычно, если женщина решила не сохранять беременность? Вот какой она проходит маршрут, условно говоря?
5: Угу. Если женщина решила о том, что она не будет сохранять беременность, продолжать, она уведомляет об этом своего врача. То есть представим, что это в государственной женской консультации происходит. Врач обязан привести информирование о последствиях данной процедуры. И можно увидеть это информирование. Оно содержит только негативную сторону данного процесса. О том, что у женщины возникнет множество осложнений. Некоторые врачи, мы знаем, прибегают к антинаучной практике, недоказательной медицине. Вот. Затем с женщиной проводят беседы, то есть с привлечением где-то психологов, где-то представителей церкви. Затем женщина обязана сходить на УЗИ. На этом УЗИ сейчас повсеместно практика предоставление снимков УЗИ женщины и убеждение в том, что это уже человек, а не просто плод, который имеет сердцебиение, женщина прослушивает сердцебиение. И неделя тишины, которая действует, у женщины есть время на то, чтобы подумать о своем решении. И чем выше срок, тем она меньше. Но, тем не менее, женщина должна пройти еще скрининг. Запись в медицинскую консультацию на скрининг, она не такая свободная. Это сделать не быстро. Сейчас у нас закрываются, мы видим, что родильные дома, медицинского персонала в женских консультациях не хватает. Врачей, акушеров, гинекологов тоже не хватает. Поэтому пройти этот скрининг и возможность реализовать свое право на аборт до 12 недель очень сложно.
1: А вот если она не успеет, что случится?
5: Если она не успеет, то зависит от региона. Если это какая-нибудь Вологодская область, которая одна из первых вынудила с помощью административного давления медицинские клиники частные отказаться от такой практики, то, скорее всего, она не сможет делать именно в этом регионе аборты. Ей нужно будет ехать в другой. Но еще год назад это было возможно. А сейчас во множестве регионов действует запрет в частных клиниках. И женщине остается только сохранить беременность, если ей не позволяют в частной клинике сделать аборт.
1: Да, но с другой стороны, я видела в вашем исследовании довольно пугающие цифры. За это время возросло число криминальных абортов, что большая редкость была для России, и увеличилась статистика, пока ее показывали сейчас, этого, по-моему, уже не видно, привлечение к ответственности женщин, убивших своих новорожденных детей. Расскажите об этом, пожалуйста.
5: Да, и это остается тоже один из способов, на который не каждая женщина может решиться. Это подпольный аборт, и число подпольных абортов будет расти, просто потому что доступ к официальному прерыванию беременности сильно затруднен, ограничен, и сейчас их число растет, что может привести к необратимым и очень тяжелым последствиям для женского здоровья. И мы можем увидеть даже число женской смертности, что оно, возможно, будет расти. И плюс, то, о чем вы говорите, это детоубийство.
1: Что вы думаете по поводу дальнейшего развития событий, исходя из того, что государство уже предприняло? Можно ли говорить, что российские власти все больше уходят от идеи автономии, женской автономии в вопросах, связанных с репродуктивными правами, и рассматривают женщин исключительно как такой ресурс, демографический ресурс, который должен рожать?
5: В федеральном законодательстве у нас все еще действует право женщины самостоятельно распоряжаться вопросами материнства и автономно принимать решения о продолжении или непродолжении беременности. Но законодательно вводятся дополнительные условия и критерии, которые препятствуют для женщины принятию этого решения. И, на мой взгляд, они будут только расширяться, ухудшаться. Пока я не берусь говорить о том, что может быть какой-то федеральный запрет. но мы видим, что власть действует регионально, то есть постепенно увеличивая, значит, запрет в регионах. Но сейчас прямо запретительная практика, и вот мы сталкиваемся с числом подпольных абортов, которое будет расти. И мы видим, что в советский период было то же самое, только, естественно, масштаб трагедии все-таки был больше, потому что запрет действовал во всей стране. Но откат определенный есть, потому что мы в своем исследовании выделили 4 как бы этапа трансформации законодательства репродуктивных прав. И можно заметить, что в первый период 93-2003 годов модель была достаточно либеральной. Да, о качестве медицины можно говорить много тогдашним, но все-таки право сохранялось и было достаточно широко.
1: А сейчас с этим все сложнее и сложнее. Да, я в любом случае рекомендую и всех адресую на сайт феминистского антивоенного сопротивления, где можно прочитать полностью этот доклад. Если кому-то не хочется читать его целиком, там есть просто сжатый резюме, из которого тоже понятно и становится неприятно, мягко говоря. Вам, Сабина, большое спасибо за ваше разъяснение. Сабина Борисова, юристка и одна из авторов исследования о эрозии репродуктивных прав в России военного времени, была на связи с программой «Человек имеет право». Представьте, присяжные оправдывают человека, но приговор отменяют из-за того, что адвокат цитировал Черчилля, а судья не разъяснил присяжным, что Черчилль никогда не жил в России и не являлся гражданином Российской Федерации. Это реальная история и дело жительницы Кстова Екатерины Кочешковой. Это еще что? В одном деле человека оправдывали 6 раз. В другом прокуратура добивается пересмотра уже 4-го оправдания. А теперь Верховный суд предлагает изменить саму систему, объясняя, что так вердикты станут устойчивее. Что стоит за реформой суда присяжных в России и останется ли он независимым? Давайте разберемся.
4: Нижегородского тренера Николая Кукушкина обвиняют в убийстве росгвардейца, которого он ударил ножом в драке в 2021 году, заступая за друга. В 2022 году присяжные его оправдали, но в марте 2023 года оправдательный приговор отменили. Облсуд решил, что адвокат воздействовал на присяжных, потому что бросил ручку на стол и улыбался во время допроса потерпевшего. Сами присяжные потом говорили, что таких жестов не видели, но суд их слова не принял. Одной из следующих коллеги пришлось распустить, потому что в нее попал пасынок начальницы отдела гособвинителей Нижегородской прокуратуры и склонял остальных к обвинительному вердикту. В марте 26 года уже 4-я по счету коллегия единогласно оправдала Кукушкина, и прокуратура снова обжаловала приговор. Подобных историй много. В Березовском Свердловской области Евгения Швецова, которого обвиняют в убийстве знакомого в 2019 году, присяжные оправдали 6 раз, и 5 из этих оправданий уже отменили. В той же Нижегородской области за 3 года присяжные вынесли 15 оправдательных вердиктов, и областной суд отменил все 15 оправдательных приговоров. При этом ни один из 16 обвинительных под сомнение не поставил. Сегодня право на суд присяжных в России есть только у тех, кого обвиняют в некоторых тяжких преступлениях, прежде всего в убийствах. Если обвиняемый его выбирает, то виновен он или нет, решают обычные граждане, а наказание назначает судья. Для подсудимого это часто единственный реальный шанс на оправдание. В 2025 году присяжные вынесли 249 оправдательных вердиктов из 824, тогда как в целом по стране доля оправдательных приговоров меньше 0,5%. Но больше 2/3 из них потом отменили вышестоящие суды, а в некоторых регионах доля отмен доходит до 99%. Оправдательные приговоры обжалует прокуратура, но отменить вердикт только потому, что суд с ним не согласен, закон не позволяет. Поэтому основаниями становятся процессуальные нарушения, и обвинение их ищет. Чаще всего ссылается на то, что присяжные услышали запрещенную для них информацию, например, о пытках подсудимого, или проверяют самих присяжных и их родственников, родственников, не скрыл ли кто-то что-то при отборе. Бывает, что оправдание отменяют, потому что из дела пропал протокол с напутственным словом судьи. Или потому что мужа одной из присяжных когда-то оштрафовали за превышение скорости. Коммерсант пишет, что отмена приговора снижает показатели самому судье, поэтому суды иногда подталкивают защиту отказываться от присяжных ради более предсказуемого результата. В итоге присяжных выбирают все реже. С 22 по 25 год число таких дел сократилось почти вдвое. С 1092 до 643. При том, что все суды за прошлый год рассмотрели более 640 тысяч уголовных дел. В марте Владимир Путин поручил правительству и Верховному суду сократить основания для отмены оправдательных вердиктов. Минюст подготовил законопроект, который защищал бы оправдания от отмен по формальным основаниям. Но, по словам члена президентского совета по правам человека Евы Меркачевой, Генпрокуратура и Следственный комитет не поддержали ни одной предложенной нормы. А 23 сентября Верховный суд и вовсе предложил пересмотреть концепцию суда присяжных.
6: Суд присяжных в Новой России действует более 30 лет, и все это время мы видим, что в том виде, в котором он был введен в российский уголовный процесс в начале 90-х, работает проблемно. Длительность формирования коллегии присяжных заседателей, высокий процент отмены приговоров, вынесенных в этой процедуре, все это не оправдывает ни ожидания общества, ни надежд участников уголовного судопроизводства.
4: Сейчас в районных судах 6 присяжных, а в областных 8. По новой схеме их будет 4 во всех судах. Сейчас присяжные совещаются без судьи, а за разъяснениями выходят в зал, где его слышат обе стороны. По новой схеме судья войдет с ними в одну коллегию и сможет давать разъяснения прямо в совещательной комнате. Сейчас присяжным запрещено слышать информацию, которая может повлиять на их мнение. Именно на этот запрет чаще всего ссылается обвинение. Его хотят снять. Сейчас стороны могут потребовать распустить коллегию, если считают ее предвзятой. Теперь такой возможности не будет. Сейчас присяжные не берут людей старше 65 лет. Их разрешат включать. В Верховном суде говорят, что решения по-прежнему будут принимать присяжные. Адвокаты считают, что при судье в совещательной комнате оно перестанет быть независимым. Законопроект в Госдуму пока не внесен.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией доктор юридических наук, профессор Свободного университета Ирина Алибастрова. Здравствуйте. Сейчас к этой инициативе Верховного суда, касающейся реформы суда присяжных в России, появилось множество претензий с самых разных сторон. И в частности, я прямо процитирую, член Совет по правам человека, журналистка Ева Меркачева, которая много пишет о судебной тематике, она написала буквально: «Реформа суда присяжных, которую предлагают сегодня, это убийство самого суда присяжных как института». Вы разделяете это мнение?
7: В принципе, конечно, разделяю, если иметь в виду потенциал суда присяжных. Ну, казалось бы, было бы о чем тужить. Присяжные рассматривают тысячную примерно часть всех уголовных дел, которые рассматривают суды в принципе. В присяжные трудно идет набор. Очень большая часть, ну, оправдательных, во всяком случае, приговоров суда присяжных отменяются вышестоящими судами. Это выдается за некомпетентность, эмоциональность судов. И все-таки даже отдельные случаи, когда суд присяжных не отдает на растерзание государству в жернова репрессивной системы каких-то людей, обвиняемых в условиях недостаточной доказанности совершения им преступлений, это уже хорошо, и такую возможность в здоровом обществе надо беречь.
1: С другой стороны, ее же и хотят сберечь. Ее, наоборот, предлагают сделать, что ли, более доступной, более эффективной, как считают авторы вот этой инициативы. Ну вот, в частности, они предлагают сократить число присяжных до 4 человек. Но это же, наоборот, лучше, потому что коллегия тогда сформируется быстрее, они будут реже там все болеть, и, соответственно, правосудие свершится быстрее, и вроде как бы все будут довольны. Что в этом плохого?
7: Но инициатива предусматривает не только сокращение числа присяжных, да, что вообще-то само по себе не очень хорошо, потому что, ну как, в споре рождается истина, чем больше мнений, тем больше всесторонность, что ли, рассмотрение дела. Но ведь самое-то главное даже в другом. Профессиональный судья и суды присяжных будут образовывать единую коллегию. Они будут совещаться вместе под руководством профессионального судьи. И, конечно, в этих условиях, ну, очень велика вероятность того, что на заседателей непрофессионалов, которые сохранят свое название присяжных, ну, на самом деле присяжными уже не будет. Так вот, давление искушенного профессионала, профессионального судьи, образованного вопроса в юриспруденции, такая вероятность, ну, просто колоссальная. Это мы знаем по опыту народных заседателей в Советском Союзе, в советской судебной системе. Их же недаром называли кивалы в простонародье. Это же, ну, собственно, в обществе, да, в обществе, я имею в виду, что это не профессиональный термин, вот. Это же была такая характеристика была общепринятой. Вот к этому возвращаемся. То есть этот эффект, он известен. Вот это давление авторитета. И что там будет делаться, будет твориться за закрытыми дверями в совещательной комнате, где присутствует профессиональный судья и присяжные, так называемые, это же не будет никому неизвестно. Открываются какие возможности? На профессионального судью легче надавить там исполнительной власти любого уровня, профессиональному судью легче надавить на присяжных заседателей, и, конечно, от этого независимость судебной власти, ее сила, конечно, будут страдать еще больше.
1: Ну ладно, а что не так с возрастом? Вот предлагают сейчас разрешить людям старше 65 лет становиться присяжными. Сейчас это вот верхняя планка. Это же здорово, это же как раз те самые люди, которые вышли на пенсию, которым нечего делать, которые вот будут проявлять свою гражданскую активность, ходить и участвовать в качестве присяжных заседателей в правосудии. Что в возрасте плохого?
7: Это опять-таки по результатам социологических исследований, выборов, например, это самая лояльная возрастная категория населения, это самая лояльная категория к власти. Так что это тоже делается, ну, все это звенья одной цепи. Это способ составить вот эти самые коллегии присяжных из числа лиц наиболее лояльных к власти.
1: А да. Какая разница, насколько они лояльны к власти, если сейчас, по большому счету, присяжные рассматривают очень ограниченное число дел. И эти дела связаны обычно с убийствами. И, как правило, это какие-то бытовые убийства, а не какие-то серьезные заказные политические. И там, казалось бы, у государства может быть только один интерес – вот этого преступника поймать и наказать, чтобы было неповадно другим убивать людей. А что плохого-то в этом случае?
7: На примере недавнего кейса с возбуждением уголовного дела в отношении Александра Кинева мы видим, что и бытовое дело может быть сфабриковано. Вот под прикрытием этого бытового криминала может скрываться совсем другое. И вот тут люди, которые критично, которые более критично относятся к власти, должны быть, ну, тоже востребованы. А доля их, ну это молодежь, вот, а их доля при, ну, вот таком подходе, она неизбежно уменьшится.
1: Ну хорошо, но хотя бы вот эту тему, связанную с запретом обсуждать в присутствии присяжных какие-то вопросы, которые не входят в их компетенцию, вы поддерживаете, что этот запрет хотят отменить, и все-таки у подсудимого появится возможность при присяжных сказать: меня били, пытали, а у защиты появится возможность при присяжных сказать: вы знаете, вот эти доказательства были собраны с нарушениями, вот эти сфальсифицированы, или это плохо повлияет на саму идею суда присяжных?
7: Ну, такие возможности ведь сохраняются и в отношении профессиональных судей. Речь идет о другом, о том, что присяжные являются просто по определению более независимыми. Это люди с улицы. Основная идея присяжных заключается в том, чтобы объективность, справедливость приговора была очевидна не только для искушенного судьи, но и для человека с улицы. Так что возможность заявить все это, она в любом случае сохраняется. Другое дело, как это все будет воспринято, насколько у присяжных, вот у этих самых представителей гражданского общества будет возможность составить свое собственное мнение о том, что они услышали в ходе судебного процесса, без влияния профессионального судьи.
1: Ну, с другой стороны, вот пока что это не законопроект, это инициатива Верховного суда, в ней автором ее является один из заместителей председателя. И не факт, что это станет законом или станет на том фоне, что в последнее время очень часто обсуждается вопрос, связанный с дороговизной этого суда присяжных. Ну и плюс, все равно вердикты отменяются оправдательные. Все равно гособвинители, прокуратура прикладывают максимум усилий для того, чтобы этот оправдательный приговор, постановленный на оправдательном вердикте присяжных, так или иначе был отменен. Так зачем, может быть, лицемерить?
7: Ну, в том-то и дело, что этот фактор укрепления правового, демократического государства нужно было взращивать и лелеять. Ну, конечно, в нынешних условиях об этом говорить не приходится. Так что все логично. Действительно, и

0: Вы знаете, трудно сказать, трудно сказать. С одной стороны, это шанс. С другой стороны, сами адвокаты ведь не очень охотно работают с институтом суда присяжных, отговаривая даже своих подзащитных от использования данного института, потому что суд присяжных дает реальную состязательность. Ну, даже если сейчас мы говорим о бытовых каких-то преступлениях, потому что сейчас 80% дел, которые рассматривают судами присяжных, это именно вот такие дела. Вот. Это труднее для адвокатов. Убедить людей с улицы, совершенно непредвзятых, вот, совершенно ну, не имеющих никакого интереса, не связанных со следствием в правильности своей позиции. Потом сделки со следствием существуют. Это, кстати, причина падения роли судов присяжных и в странах англосаксонской правовой системы, где, собственно, зародился данный институт. Вот. Так что... Может быть, ну тут трудно ответить на вопрос, который вы задали. Если общество к этому отнесется равнодушно, ну очень жаль, потому что для некоторых это хорошая возможность избежать неправедного, несправедливого и незаконного приговора.
1: Да, спасибо большое за ваше разъяснение. Ирина Алибастрова, доктор юридических наук, профессор Свободного университета, была на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
2: Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
3: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
2: Цитируй «Свободу».
4: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
5: Был такой грех.
4: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
6: Свобода – это возможность выбора.
7: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича.
8: Это Артемий Троицкий и 281 выпуск подкаста и радиопрограммы «Музыка на свободе». Радио «Свобода», само собой, разумеется. Сегодняшний хедлайнер – это уроженец Северной Ирландии по имени Нил Хеннон. Возможно, это имя вам ничего не говорит, но что-то может сказать его псевдоним. «The Divine Comedy» – «Божественная комедия». Проект Нила Хеннона, существующий уже давным-давно, и мы сегодня с ним познакомимся поближе. Ну а начнем мы с выступления прекрасной, очень мною любимой и давно любимой американской группы «Калексико». Они из города Тусон, штат Аризона, кстати, тоже очень люблю этот город, Джои Бернс и Джон Конвертино, гитарист, вокалист и барабанщик. 10-й альбом у них вышел, называется «Эль Мирадор». «Мирадор» — это испанское слово, означает такую площадку, с которой открывается хороший вид. Я даже не знаю, по-русски, по-моему, нет такого слова. И слушаем с этого альбома песню «Then You Might See». «Тогда ты сможешь увидеть».

Tokia leksika, album El Mirador. Melodies Echo Chamber – это название группы француженки-парижанки Melody Prache. Предыдущие два альбома в нашей программе звучали, поскольку она мне очень нравится. Вот вышел и третий, называется Emotional Eternal – «Эмоционально вечно». И слушаем песню Pyramids in the Clouds – «Пирамиды в облаках». Странно, что название на английском, поскольку поется песня по-французски, естественно.

Melodies Echo Chamber, ее новый альбом Emotional Eternal. Теперь один архивный альбом, обнаружил я его во время путешествий по Соединенным Штатам Америки, Screamin' Jay Hawkins. Естественно, знаете вы великого Screamin' Jay Hawkins, автор песни «I put a spell on you» и так далее. Умер он уже давным-давно, родился в 29-м году, главный хит его относится к 56-му году и так далее. Очень беспорядочная дискография у Screamin' Jay Hawkins, поскольку ни один лейбл им как следует и подолгу не занимался, и поэтому разные записи разных лет выходили на разных лейблах и так далее, иногда они дублировались. В частности, есть известная его сессия записи, относящаяся к 72-му и 73-му году, когда он записывал примерно одни и те же песни, они выходили потом на альбомах под разными названиями. Вот запись 73-го года, сделанная в Нэшвилле с гитаристом Томми Элсопом, кстати, бывший гитарист скончавшегося Бадди Холли. Она выходила под названием «I put a spell on you», она выходила под названием «A portrait of a man and his woman» и так далее. И повсюду разные наборы песен, в общем, все очень запутано. Самый полный ассортимент имеется на альбоме под названием «My Little Shop of Horrors», «Мой маленький магазин кошмаров». И вот слушаем песню «We Love», «Мы любим». И тут что интересно, что Screamin' Jay Hawkins поет в дуэте со своей законной женой Джинни.

Screaming Jay и Дженни Хокинс, песня We Love, альбом My Little Shop of Horrors. Следующий альбом посвящен войне в Украине, и записали его знаменитый французский диджей Клик, пожалуй, самый известный французский диджей в стиле world music, польская певица Маша Натансон и украинская скрипачка Алена Еременко. Альбом называется «Violence Against Bombs» — «Скрипки против бомб». Послушаем два трека с этого альбома. Первый инструментальный, называется просто «24 февраля 22 года».

Диджей Клик, Маша Натансон, Алена Еременко, 24 февраля 22 года, альбом «Скрипки против бомб». И вторая песня с этого же альбома, уже вокальный трек «My Sister Ukraine», «Моя сестра Украина».

DJ Click, аранжировка Машана Тансон, вокал Алена Еременко, скрипка, альбом Violence Against Bombs. Ну, а теперь божественная комедия. Группа это, ну, если можно назвать этой группой, в принципе, это все-таки один человек, Нил Хэннон, родившийся в 1970 году. Так вот, проект «Божественная комедия» английский возник в 89 году, и по стилю это, ну, то, что называется «chamber pop», камерная поп-музыка. Очень изысканная, довольно витиеватая, с весьма и весьма остроумными, обычно ироничными текстами. У меня, скажем, очень ассоциируется с английской прозой типа, скажем, Эвелин Вод, знаете, такого писателя, отчасти даже Оскар Уайлд, может быть. Много альбомов вышло у «Божественной комедии». Начнем с альбома под названием «Promenade», «Прогулка». Это их третий альбом, вышел на лейбле «Сетанта» в 1994 году, и песня «Tonight We Fly», «Этой ночью мы будем летать».

0: Этой ночью мы будем летать альбом Promenade 94 года. Второй альбом, который я хотел бы обязательно упомянуть, это альбом 98 года, шестой по счету у Нила Хэннона и «Божественной комедии», альбом «Fin de siècle», «Конец века» и песня «Generation Sex».
1: Ma nella vita che vi piace di più?
2: What's the thing you like most in life?
3: Yes, mom and chili.
4: I like lots of things, but there are three things I like most. Love, love and love.
2: Ci sono parecchie cose che mi piacciono.

Generation Sex шестого альбома Нила Хэннона. Ну, до этого, соответственно, выходили Fanfare for the Comic Muse в 90-м, Liberation в 93-м, уже прослушанный нами Променад 94-го, и альбом Казанова, к которому мы еще вернемся, а также Short Album About Love 97-го года, вот этот вот Конец века 98-го, Regeneration, который я не слышал, кстати, единственный, по-моему, альбом Divine Comedy, который как-то мимо меня прошел 2001-го года, Absent Friends 4-го, Victory of the Comic Muse 6-го, Bang Goes the Knighthood 10-го, Foreverland 16-го. И последний альбом Divine Comedy называется Office Politics, офисная политика. И вот с этого альбома песенку мы сейчас послушаем. И она называется You'll Never Work in This Town Again. Ты никогда больше не будешь работать в этом городке.

Нил Хэннон и Divine Comedy – последний на данный момент студийный альбом этого проекта «Офисная политика». Ну и я обещал вернуться к альбому Казанова 96-го года. Это, пожалуй, мой любимый альбом Divine Comedy. Слушаем с него песню «Becoming More Like Elfie». «Становлюсь почти как Elfie».

Нил Хэннон, он же Divine Comedy, альбом «Казанова», 96-й год. Ну, надо сказать, что Нил Хэннон вообще человек интеллектуальный, человек богемный. Много у него имеется всевозможных проектов, которые касаются и телевидения, и кино, и театра, и так далее. Вот, к тому же он такой, ну, супертипичный английский персонаж. То есть, при том, что родился в Северной Ирландии, в Лондондерри, как он поет даже в одной своей песне, в общем-то, пожалуй, такого вот характерно английского артиста в области поп-музыки я даже не могу второго назвать. Карьера Нила Хэннона продолжается, думаю, что будет она долгой и счастливой. И закончить знакомство с его творчеством я хотел бы песней, которая не вошла ни в один серийный студийный альбом. Песня называется «The Best Mistakes» – «Самые лучшие ошибки», и она имеется на сборнике «Charmed Life». «Очаровательная жизнь» или «Очарованный жизнью». Большой двойной сборник лучших песен Divine Comedy. И эта запись совсем свежая, 2022 года.

Divine Comedy i The Best Mistakes с компиляцией Charmed Life. Поехали дальше. И теперь послушаем довольно странную группу из Хорватии. Называется она Dunja Luk. И это слово составлено из имени Дуня. Это имя солистки группы Дуни Бахтияревич. И второй человек в дуэте Лука Чапета играет на электрогитаре. Дебютный альбом дуэта так и называется «Dunja Luk». По стилю это, я даже не знаю, такой электропанковый фолк, что ли. Слушаем песню «Джиджа».

Хорватский дуэт «Дунья Лук», их дебютный альбом с тем же названием и песня «Джиджа». Джон Доу. Джон Доу, знаменитый американский персонаж, тоже был когда-то панком. Был он лидером и основателем знаменитой лос-анджелесской главной панковой группы конца 70-х, начала 80-х годов, группы X, вместе с известной Оксаной Червенко. После этого много где побывал, даже во Flesh Eaters успел отметиться. Выходили у него, кстати, пластинки из бывшей партнершей по Эксо, и масса имеется также сольных альбомов. Последний из них называется «Fables in a Foreign Land», то есть «Притчи в дальней стране». Это его первый альбом с 2016 года, а вообще 13-й по счету сольный альбом. Выбрал я с него песню «Never Coming Back». «Никогда не возвращаюсь».

Джон Доу, альбом «Fable in a Foreign Land», записанный, кстати, с его новым составом, который называется «Джон Доу Фолк Трио». Да, тут уже, в общем, никакого особого панка нет. Ну и завершит сегодняшнюю программу второй альбом английской группы «Кио». «Кио» — это дуэт из Лондона, существует уже довольно давно, с 2007 года. Дебютный альбом вышел в 2015 году, и вот сейчас вот этот второй под названием «Бондона». И интересен он тем, что солирует в нем девушка по имени Сахини Алам, которая из страны Бангладеш. Не помню, была ли у нас когда-либо в программе раньше артистка из Бангладеш, но вот теперь появилась. Несчастная, конечно, беднейшая страна, вот, но, в общем, кое-что там тоже происходит. Поет Сахини Алам на бенгальском языке, а основной ее аккомпаниатор, второй участник дуэта, это англичанин по имени Оливер Уикс. Кстати говоря, хороший гитарист. Итак, в исполнении дуэта Кио слушаем песню с альбома «Бондона». Песня называется «Ачке Шади». Вам всем счастливо. Артемий Троицкий. До встречи на следующей неделе. И подписывайтесь, разумеется, на подкасты музыки на свободе. Всем пока.

0: Марина Ефимова была человеком активной доброжелательности. Улыбнуться без всякой фальши, найти слово для уставшего, похвалить без лукавства, сохранить надежду на успех и непременно поделиться смешным случаем из череды собственных неудач. В одной из радиопрограмм она рассказывала о существующем в Калифорнии заведении с почти пародийным названием «Институт выздоровления от горя». Если такой в самом деле был, Марина заслуживала в нем место главврача. Она гениальный психотерапевт. После любой ее передачи ваши легкие вырастали в объеме, люди казались не такими уж противными, и вы ощущали инъекцию мудрости и великодушия. Достигалось это без прямоговорения, одними примерами и умной драматургии. Секрет был в писательском даре. «У женщины, — говорит Виктор Шкловский, — есть любовь, поэтому она любит». У Марины всегда была любовь. Она хотела влюбляться в жизнь, в людей, в явления. И влюблялась. Во всем искала не просто положительное, но вдохновляющее своим благородным примером. Не бралась за скучное и ненужное. В ее постоянной приподнятости жила непременная скромность. Вы могли и не догадаться, что она пишет. Никогда не вещала, не делала вдохновенно задумчивого лица, не привлекала к себе искусственного внимания и не позиционировала себя как писателя. Такой писатель, такая писательница много лет готовила передачи для «Радио Свобода». Мы рады, что она согласилась для нас написать свои воспоминания. Теперь это наш золотой фонд.
1: Когда в 1966 году я попала в детскую редакцию Ленинградского радио в качестве внештатного сотрудника, я была уверена, что радио уже давным-давно никто не слушает. Между тем, огромный дом Ленинградского радио находился в самом сердце Питера, на Манежной площади, в двух шагах от Невского проспекта. По рекомендации Игоря, детские вещи которого иногда читались и ставились на радио, меня приняла под свое покровительство глава детской редакции, мягкая интеллигентная дама Ирина Александровна. Мне поручили делать передачу о районах Ленинграда, о том, что в каждом из них интересно детям и подросткам. Народ на радио был загадочным. Ходила, например, по коридорам пара. Словно из фильмов «Антониони», Моника Витти и Ален Делон. Стройные, элегантные, с красивыми гордыми лицами. Оказались сотрудниками отдела «Лениниана». Когда они величественно скрывались за дверью своей редакции, мне казалось, что там они преображаются, как золушки в двух заморашек, и только тогда начинают, утирая рукавами носы, нести в микрофон свою пропагандистскую ахинею. От других странных персонажей я непосредственно зависела. Одним был директор, чрезвычайно молчаливый.

0: что дети стоят смирно с плакатом «Спасибо родителям за наше счастливое детство». Вам станет не по себе. А вот если ваш ребенок промчится мимо вас в разгар игры, мимолетом чмокнет, крикнет: «Ой, мам, пап, сейчас мы только доиграем», то у вас не будет никакого сомнения в том, что ваш ребенок счастлив. На этом ощущении я и пыталась строить передачу. Все молчали, одна демагогия легнула другую. А директор, постучав пальцами по столу, подвинул к себе текст, поставил подпись и молча протянул папку Ирине Александровне. На радостях та спросила у него: «А вам самому разве не было интересно?» И вдруг директор поднял на нее глаза, несчастнее которых я не видела, и спокойно сказал: «А мне вообще ничего не интересно».
1: Марина Ефимова. Воспоминания, прочитанные на свободе. Слушайте главы мемуарной книги на нашем сайте свобода.орг.
2: Говорит радиостанция «Свобода».
3: Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
2: Говорит радио «Свобода».
4: Говорит радио «Свобода».
5: Говорит радио «Свобода».
6: Говорит радио «Свобода».
7: Говорит радио «Свобода».
8: Говорит радио «Свобода».
9: Говорит радио «Свобода».
10: Говорит радио «Свобода».
11: Говорит радио «Свобода».
12: Говорит радио «Свобода».
13: Говорит радио «Свобода».
14: Говорит радио «Свобода».
15: Добрый день, говорит радио «Свобода».
16: Радио «Свобода» всегда вместе с вами. Говорит радио «Свобода».
17: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
16: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
17: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
18: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
19: Охранник, колхозник или отравитель? Реформа главного силового ведомства.
20: Главным действующим лицом в так называемой реформе является глава Роснефти Игорь Сечин.
19: Александра Бортникова провожают на пенсию.
21: По одной из версий, Путин не хочет, чтобы профессиональный сотрудник ФСБ, ну то есть профессиональный руководитель, возглавил бы эту структуру, потому что это еще больше ее усилит.
19: Россия терпит поражение на Донбассе и ежедневно бомбит Украину.
22: Там приходится, как это ловко говорят некоторые военкоры, отступить на заранее подготовленные позиции. И это правда.
19: Готов ли Путин вести военное положение?
23: То, что Белоусов мечтает о том, чтобы призвать в армию еще там несколько сот тысяч человек, это факт, этого никто не скрывает.
19: Программа «Грани времени. Итоги недели». Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем.

0: Начнем с новости почти светской хроники. ФСБ решила повысить комфорт своему руководству. Проект опубликован на портале нормативных правовых актов, пишет издание агентства. Согласно документу, членам коллегии разрешат летать первым классом.
1: Я уперся ногами туда, полностью уперся ногами туда, лег. И у меня остается еще вот столько. Даже если вы 1,90 м, наверное, 2-3, вам будет здесь вполне неплохо.
0: Причем не только по служебным делам. Первый класс будет доступен даже отпускникам, включая членов семьи. Некоторым полковникам достанется класс комфорт. И все это, конечно, оплатит государство. То есть мы налогоплательщики. Новость отлично подтверждает тезис. Чекисты действительно становятся новым дворянством в России. Привилегии есть, статус тоже имеется. Но первый класс лишь верхушка айсберга. Гораздо интереснее другое, что происходит внутри самой ФСБ. Последнее время звучит слово «реформа». О ней пишут журналисты и эксперты. ФСБ давно вышла далеко за пределы безопасности.
2: Сегодня ФСБ контролирует суд, контролирует следствие, контролирует прокуратуру, контролирует Министерство внутренних дел. И тут никаких не должно быть сомнений. Даже Росгвардию, армию. Поэтому образовался такой супермонстр, снова, который